быть с тобой, то только чтоб счастливой сделать, обрести покой. Это и есть любовь. Но если тебе тяжело со мной, ты можешь смело оставить меня в прошлом.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Шоу, где характер решает все.
4: Вставай, вставай!
3: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер Ниндзя».
4: Да!
3: Болей за Красноярск по воскресеньям в 17:00 для лиц старше 16 лет.
5: Меня зовут Полина. Я живу в соцветии. Я знаю рецепт семейного счастья. С бабушкой мы готовим яблочный пирог. Дедушка рассказывает много историй. Кстати, они тоже живут в соцветии. Ведь рядом любимая дача. Поэтому у нас есть время, чтобы собираться вместе.
6: Эко-кварталы соцветия. Главный ингредиент семейного счастья.
7: Телефон 215-5009. Группа строительной компании АРС. ООО «Специализированный застройщик» ДСК 2010. Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Каждый вторник возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
9: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
8: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
10: Мой сын никуда не поедет от меня.
8: На телеканале Ю.
11: Для зрителей старше 16 лет.
12: Вы все еще ищете лучшую квартиру для семьи? А ведь не за горами 1 октября, а за ними угроза отмены льготной семейной ипотеки. Заходите на сайт Arbon, выбирайте квартиру, а мы быстро и бесплатно оформим вам ипотеку. Звоните 205 15 15 и не забудьте заглянуть на arbon.ru в раздел «Акции». АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного «Форта».
13: Погнали!
3: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форт. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
14: А тебе нравятся корейцы, японцы или китайцы?
15: Ты в своем уме?
16: И она уйдет, так и не узнав, что ты имел в виду автомобиль. «Илан Авто». Привезем автомобиль из Японии, Китая и Южной Кореи в кратчайшие сроки. Нет скрытых комиссий и низкие цены за качество. «Илан Авто». Автомобили в наличии и под заказ. 200-2080.
17: ООО «Илан Авто». Город Красноярск, улица Красной Армии, дом 20А. ОГРН 119-246-803-1832.
18: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

эти, и нам не нужен глушитель, но не работают сети. Хмурый февраль на репите, а я все жду тебя в лифте.

0: хотите.
1: В выходные новое радио превращается. В выходное.
2: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходные.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в пятницу 11 сентября в Красноярске малооблачно, днем плюс 25, ночью плюс 10. Ветер восточный 2,7 метров в секунду.
1: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010».
2: Меня зовут Полина. Я живу в соцвете. Я знаю рецепт семейного счастья. С бабушкой мы готовим яблочный пирог. Дедушка рассказывает много историй. Кстати, они тоже живут в соцвете. Ведь рядом любимая дача. Поэтому у нас есть время, чтобы собираться вместе.
3: Эко-кварталы соцветия. Главный ингредиент семейного счастья.
4: Телефон 215-50-09. Группа строительной компании «АРС». ООО «Специализированный застройщик ДСК 2010». Проектная декларация на наш.ком.рф.
5: Реклама. Вы семья с двумя детьми? Тогда вы точно знаете, как важно, чтобы у каждого из них было свое пространство. Наш вариант для вас. Четырехкомнатная, 69 квадратов. На сдаче. Три отдельные спальни и уютная еврогостиная. Мини-район Калина Долина от Арбан. Подробности 205-15-15.
6: Застройщик ООО «СЗ» компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
7: 8 и 9 октября региональный форум «Мой бизнес» соберет предпринимателей Красноярского края. Цель – за два дня создать рабочие антикризисные стратегии для вашего дела. 5 ведущих федеральных экспертов разберут темы гибкости и управления, лидерства и выхода на новые рынки. Вы получите не идеи, а готовые планы роста. Участие бесплатное, места ограничены. До 7 октября регистрация проходит по телефону 8 800 230 4 0 124, или обратитесь в региональный центр «Мой бизнес». Форум проводится по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».
8: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15.
4: Застройщик ООО «СЗ ГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио и Zion Music продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс попасть в высшую лигу. Загружай свой трек на muz.newradio.ru. Пора звучать по-новому. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-Видео. Реклама. Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
1: Давно не ел сочное мясо? Пора зайти и попробовать обновленное меню в Good Food Pub'ах «Залечь на дно» в Брюгге и Гамбург. Тартар из оленины, томленое колено быка, брискет. Ждем по адресу Авиаторов 50, Сурикова 12-6.

0: 20-45.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Вы все еще ищете лучшую квартиру для семьи? А ведь не за горами 1 октября, а за ними угроза отмены льготной семейной ипотеки. Заходите на сайт Arbon, выбирайте квартиру, а мы быстро и бесплатно оформим вам ипотеку. Звоните 205-15-15. И не забудьте заглянуть на arbon.ru в раздел «Акции». АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: К нам приезжают с большими целями и ни в чем себе не отказывают. Продать авто выгодно и легко в автосалоне «Автору». Возьмем ваш автомобиль на комиссионную продажу. Большой и теплый шоурум. Быстрая оценка по рыночной цене, пока вы пьете чай в уютной зоне ожидания. Большая клиентская база и опытные менеджеры. Найдем вам покупателя за считанные дни. Собственный автотехцентр. Все виды автокредитования. Для ваших больших целей автосалон «Авторум». Адрес Шахтеров 51. Звоните 2-509-35.
4: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Ой, я в эфире.
1: Кирилл, ты профессиональный человек.
0: Да, поэтому я включил микрофон. К сожалению, это не лечится.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Один плюс один.
2: О, боже, нет!
0: Утро на грани. С 7 утра по будням. Утреннее шоу «Один плюс один».

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в пятницу 11 сентября в Красноярске малооблачно, днем плюс 25, ночью плюс 10. Ветер восточный 2,7 метров в секунду.
1: Реклама. Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
2: Подробности 205-15-15. АО СЖ «Арбан». Дома сданы.

0: Заказывай в приложении Суши Сел.
1: Ибатимина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРН П 316-246-800-577-71.

0: новое. Это мы.
1: Всем привет, это Зивер.
2: Всем салют, это PLC.
3: Это DJ Smash.
4: Это Настя Кудри.
5: Это Саня СТ.
6: Это Эльвира Т.
7: Всем привет, с вами Айова.
8: С вами Леша Свит.
9: С вами Лена Темникова.
10: Всем привет, с вами Хамалиновый.
11: С вами Клава Кока.
12: С вами Гаязов Бразер.
0: Новое радио. Присоединяйся погромче.
13: Новое радио.

0: реклама. Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
1: Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
2: Давно не ел сочное мясо? Пора зайти и попробовать обновленное меню в Good Food пабах «Залечь на дно» в Брюгге и Гамбург. Тартар из оленины, томленое колено быка, брискет. Ждем по адресу. Авиаторов 50, Сурикова 12/6.
0: Двухкомнатная в лесном мини-районе «Витапарк». 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
1: Застройщик ООО «СЗ КСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Fresh Talk.
1: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК-музыка выжимают самый сок.
0: Fresh Talk.
1: Супер новинки чарта ВК-музыки. Новости и комментарии артистов. Анонсы концертов. Эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти. Fresh Talk.
1: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в пятницу 11 сентября в Красноярске малооблачно, днем плюс 25, ночью плюс 10. Ветер восточный 2,7 метра в секунду.
1: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010».
2: Меня зовут Полина. Я живу в соцвете. Я знаю рецепт семейного счастья. С бабушкой мы готовим яблочный пирог. Дедушка рассказывает много историй. Кстати, они тоже живут в соцвете. Ведь рядом любимая дача. Поэтому у нас есть время, чтобы собираться вместе.
3: Эко-кварталы соцветия. Главный ингредиент семейного счастья.
4: Телефон 215-50-09. Группа строительной компании АРС. ООО «Специализированный застройщик ДСК 2010». Проектная декларация на наш.рф.
5: Реклама.
6: Вкусные у тебя яблоки, но червивые.
7: Ну так червяк, он не дурак, разбирается. Вон твой сын на зоте работает и себе зоту поставил. Значит, тоже разбирается.
6: Ну ты сравнил.
7: А чего? Знатока хоть червяком, хоть экспертом назови. Главное смотреть, что он для себя выбирает. Вот и я наблюдаю и зоту выбираю.
6: И ты выбирай зоту.
8: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

собраны заново этот по частям. И да, давно отчасти живу тем, чтобы все вокруг видеть настоящим. Если еще кто-то словит счастье, то тогда вообще не нужен весь жизненный кастинг, чтобы наделать вещей. Очередной день, когда я бы мог быть с ней там где-то, смотреть кино и представлять, как будто мы в этих сюжетах. Но я снова предпочел отдать себя этим куплетам, так что ты прости меня за мое странное.

0: Реклама. Шоу, где характер решает все.
1: Вставай, вставай!
0: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
1: Да!
0: Болей за Красноярск. По воскресеньям в 17.00. Для лиц старше 16 лет.
2: Так, самый необходимый агрегат загородного дома по горизонтали.
3: Да что тут думать? Котел!
2: Не входит.
3: Тогда вообще думать нечего. Жота! Их котел Рио по любой горизонтали войдет. Там всего 54 сантиметра.
2: А он точно самый-присамый необходимый?
4: А как ты думаешь, почему так написано?
5: Даже не думай сомневаться. Зота.
6: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
7: Алло, привет. Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. Мама в 16, маменькин сынок, дорогая, я забил, и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю, и пусть все дела подождут.
8: Для зрителей старше 16 лет.
9: Осень приближается. В санатории «Озеро Карачи» бархатный сезон начинается. 4 пакета осенних скидок от 10 до 20%. Пенсионерам, детишкам, участникам СВО, а также на путевки без лечения. Звоните сейчас 8 800 250 49 96.

0: Красноярск, Ульяновский 4D. 205-20-45. 205-20-45.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Вы все еще ищете лучшую квартиру для семьи? А ведь не за горами 1 октября, а за ними угроза отмены льготной семейной ипотеки. Заходите на сайт Arbon. Выбирайте квартиру, а мы быстро и бесплатно оформим вам ипотеку. Звоните 205-15-15. И не забудьте заглянуть на arbon.ru в раздел «Акции». АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: К нам приезжают с большими целями и ни в чем себе не отказывают. Продать авто выгодно и легко в автосалоне «Авторум». Возьмем ваш автомобиль на комиссионную продажу. Большой и теплый шоурум. Быстрая оценка по рыночной цене, пока вы пьете чай в уютной зоне ожидания. Большая клиентская база и опытные менеджеры. Найдем вам покупателя за считанные дни. Собственный автотехцентр. Все виды автокредитования. Для ваших больших целей автосалон «Авторум». Адрес Шахтеров 51. Звоните 2-509-35.

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в пятницу 11 сентября в Красноярске малооблачно, днем плюс 25, ночью плюс 10. Ветер восточный 2,7 метров в секунду.
1: Реклама. 8 и 9 октября региональный форум «Мой бизнес» соберет предпринимателей Красноярского края. Цель – за два дня создать рабочие антикризисные стратегии для вашего дела. 5 ведущих федеральных экспертов разберут темы гибкости и управления, лидерства и выхода на новые рынки. Вы получите не идеи, а готовые планы роста. Участие бесплатное, места ограничены. До 7 октября регистрация проходит по телефону 8 800 234 0124 или обратитесь в региональный центр «Мой бизнес». Форум проводится по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».

0: своих людей.
1: Заказывай в приложении Суши Сел.
2: Тюмина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
3: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного «Форда».
4: Погнали!
3: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
5: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

Ой, если ты боишься уснуть, люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Один плюс один.
2: Здоровенько, еще раз привет, ребята, это я. Все, прошел тут по всем коридорам, свет включил, все, окно открыл, чтобы проветрить. Ну, плюс сейчас душный придет, начнет там гундеть что-нибудь, чтобы хорошо было, свежо. Влетаем в новый день, в Москве он грустный, не знаю, надеюсь, у вас, ну, я имею в виду, там, что дождь там, то все. Надеюсь, у вас более-менее нормально. Ну, а что озарит небосклон в любом случае наш? Это, конечно, новинки наших потрясающих артистов, которых всегда в достатке. Они молодцы, денно и ночно, не покладая рук, пока мы с вами прохлаждаемся. Наши певцы делают песни. Спасибо им в который раз за это. Конечно, как гром среди ясного неба, я уверен, вы хотите, во-первых, об этом узнать, во-вторых, песню послушать. Произошло некое воссоединение двух глыб, двух столпов российской эстрады. Эти имена навечно вписаны в анналы музыкальной истории. Это ребятки по имени Денчик и Стас. Они вот воссоединились, чай вдвоем. Ну, не знаю уж, насколько это продержится, надолго ли это, разовая ли это акция. Но все равно, так сказать, приятненько, как мне кажется. Давайте послушаем. Ну и добро пожаловать. Проходите потихонечку там. «Солнце и сердце» называется. Это новое радио. Один плюс один.

0: дожил я до момента, что они вдвоем снова. Как тебе эта песня?
1: Здорово, Калина, братишка. Здорово, Калина, другалек.
0: Как тебе песня?
1: Нормально.
0: Ну, класс.
1: Я на концовку пришел только. Ну да. Как, честно или...
0: Я надеюсь, что Денис как минимум к нам придет.
1: Я тоже надеюсь.
0: И тогда уже в подробный анализ погрузимся. А сейчас можешь честно сказать.
1: Ну, шикарно.
0: Честно.
1: Я в восторге.
0: Еще какой-нибудь накинь.
1: В шоке.
0: Класс. Все правильно. Вот так надо реагировать на песни «Чай вдвоем».
1: Я, поняли? Наконец, дождался того момента, когда они снова вместе.
0: Кайф.
1: Да.
0: Вот сейчас заживем. Вообще. Вот сейчас пойдет дело. Вот реально. Попрет-то, а.
1: Реально.
0: Давайте.
1: А это вот выступал Стас Костюшкин или певец Одесса? Это, ну,
0: это Стас Костюшкин.
1: Стас Костюшкин.
0: Стас Костюшкин.
1: Все, ясно. Ну, я в шоке вообще.
0: До сих пор, Артем, на концовку только зашел песни «Чай вдвоем».
1: А там сразу
0: и уже отойти не может человек.
1: Да.
0: А если они вторую выпустят вообще, а если альбом?
1: Это сейчас еще и Маша Алалыкина в группу «Фабрика» вернется. Это тогда вообще что делать?
0: Такие тектонические сдвиги на эстраде на нашей. Маша Ржевская выпускает альбом новый.
1: Конечно.
0: Да, «Корни» в первом составе со Сташонком.
1: Конечно. Все участницы «Фабрики звезд», которые не хайпанули, но нашли себе мужей, вернуться из Америки.
0: Да, это же внезапно вообще... побросают, да. Миша Гребенщиков вновь в топах, в тройке.
1: Да.
0: В Яндекс.Музыке. Вот это, ты конечно, чё? Заживем.
1: Юра тогда. Титов также не изменился совсем внешне, как и был.
0: Да.
1: Ну да.
0: Он, кстати, так и не изменился.
1: Так я же и говорю, да.
0: Там у него что-то прям совсем генетика классная. Так, что у нас еще есть из новин? Я только единственное... Не понимаю, а что Баста везде на фитах? Как это?
1: А с кем опять?
0: Ну, просто песня Рамиля «Сияй», и там Баста добавился. Да? Да. Это типа какой-то у нее челлендж, типа месячник, я добавляюсь...
1: Баста просто знаменитый... может себе позволить все, что угодно в этом плане. Вот ему какая-то песня начинает нравиться, он такой, хочу куплет на нее.
0: Да?
1: И делает. И они выпускают это официально. Вот ему нравится песня там Жени Трофимова. Он говорит, делаем.
0: Поезда.
1: Да. А ты ему откажи.
0: А Басте нет. Я... Ну, он вот подойдет, скажет мне, отдай свою одежду, очки, мотоцикл,
1: имя.
0: Я отдам.
1: Имя,
0: да. Когда мотоцикла нет, я все равно отдам. Найду, да. Отдам. Потому что, извини меня, это Баста. Мы, вот. Мы хотим
1: так Рамиля.
0: Что... Ой, аж подождите, жук залетел.
1: Сейчас Басте понравится песня, где есть. Придется...
0: Прикинь, я на Басту тень бросил сразу на меня.
1: Да.
0: Что-то наслали порчу, я уже все...
1: Да.
0: Послушаем «Сияй» или в другой раз, чуть попозже?
1: Да, я не... Да, ну, давай, конечно.
0: Непонятно. Ну, она такая грустненькая, грузовая песня-то.
1: Ну, чего-то.

0: заря, вопреки всему сияет.
1: Ну, в общем, баста, красава, в общем, реально. Да, и так далее. Остальное, это как бы для затравочки, остальное там послушайте потом, там, дома.
2: Да,
1: там.
2: Ну, потому что у нас сегодня нам надо много новинок зацепить, и поэтому... Да, да. Кто еще сегодня?
1: Да я думаю, что и хватит.
2: В смысле, нет больше новинок?
1: Есть, но там я не думаю, что...
2: Нет, а скажи.
1: Там что? Во-первых, Эльман придет сегодня.
2: Да.
1: И... его песня там с директор Рилсом.
2: Да.
1: Потом Фогель.
2: Фогель с кем?
1: Поезда 2.0. Зарядка. Фогель и зарядка.
2: Да, ну давай.
1: Да?
2: Ну да, давай. Да, ну,
1: ты добрый сегодня, конечно.
2: Да все послушаем, а что ребята старались.

0: Мариэль, помимо того, что талантливый исполнитель, еще и, между прочим, социально активный человек. Он в молодости, но он и сейчас молодой, а совсем-совсем в молодости у него была даже презентация, он хотел пляж Новороссийска чистить. У него была презентация, там, вот мои идеи, там, как улучшить там пляж Новороссийска, бла-бла-бла. Ну, не одобрили, видимо, потому что у него там не было... Ну, слайда какого-то, что мне нужны деньги на это. И у этого не было. Были только предложения, что сделать, а что на это деньги надо, не было. Но вот, тем не менее, хотел человечек. Прям вот я спрашивал, хотел вот ходить, прям бычки вот собирать, вот это все чистить.
1: Молодец пляжи. Какой.
0: Молодец, я говорю. Фогель, человека, которого зовут Роберт Фогель.
1: То есть это не может... сценический псевдоним, просто фамилия?
0: Да. Ну, у него уже не написано было в этот момент на судьбе, что он должен где-нибудь валяться под скамейкой под этим, под мухой.

0: частное производство, да, поэтому
1: конечно.
0: Надо... Ну ладно.
1: Конечно. Во-вторых, да, сегодня пятница, и, кстати говоря, вторая неделя после отпуска, она настолько как-то, честно говоря, лайтовенько прошла, что уже даже забылось, что был отпуск, и что мы как-то выбились там из графика, ну, по крайней мере, у меня. Я уже вторую неделю нормально, бодрячком, и она быстро пролетела. Я вчера понял, что уже пятница. Это сегодня можно прийти с работы и вообще целый день хамать в игры. И потом даже рано спать не надо ложиться.
0: Класс.
1: Круто.
0: Чё, отличный сценарий, конечно.
1: Да, я приду, посплю сегодня. Но нет, вообще я приду, вначале съем два сырочка глазированных и потом спать лягу. Я каждый день я ем два сырочка глазированных, когда прихожу с работы. Вкусно. Вот, потом ложусь спать, потом просыпаюсь.
0: Гамаю?
1: Ну, до, там просыпаюсь.
0: До часу, и потом опять.
1: Кофеечек, не кофеечек, по настроению в целом, потому что я же уже утром пил кофе, два раза причем, поэтому у меня, знаешь, разум говорит, что не надо кофеечек, но вот так вот я вот попью. Причем я вот за лето, знаешь, какой кофеечек полюбил? Я вот просто, мне надоело капучино пить, а теперь вот нет-нет, пью капучино айс, то есть я просто типа...
0: То же самое, только холодное, да?
1: Да, то же самое, просто льда наваливаешь еще целую кружку.
0: Круто.
1: И вот так вот мне понравилось.
0: Блин, жалко, что я ненавижу кофе. Это же такой классный ритуал, вот именно. Вот, но сам вкус кофе, это же такое, компромиссное.
1: А
0: оно же, горькое там.
1: Вообще офигенное.
0: Кто любит горькое? Вот, ну, не, ну пивко там горькое.
1: Ну, конечно.
0: Но там другое.
1: То есть вкус пивка для тебя не компромиссное?
0: Отвратительно.
1: Да.
0: Ужас. Вот, но я не люблю, но я хочу, как вот тоже, как все делают, там, утром налил, там, стоишь, вот это все пьешь, типа, предвкушаешь новый день. Это здорово, реально. Я сейчас вот, наверное, пойду растворить растворимчик втреплю, просто чтобы вот...
1: Ну, под растворимчик тяжело предвкушать буду, сильно тяжело.
0: Ребят, я в свое время перепил кофе, все, мне можно. Так, давайте послушаем какую-нибудь танцевалочку без претензий на... И вот это все.
1: А новинки из новинок?
0: Да, да, да, да. Хорошая просто танцевалочка. И...
1: Ну, а кто поет?
0: Поет, да там, О'Нил, там.
1: Шакил О'Нил?
0: Да. Песня называется «Я мама». Ну, видимо, О'Нил скоро рожать, и он вот про это поет.

0: Campbell, push the Campbell. Upmed.
1: Реклама.
2: Меня зовут Полина, я живу в соцветии. Я знаю рецепт семейного счастья. С бабушкой мы готовим яблочный пирог. Дедушка рассказывает много историй. Кстати, они тоже живут в соцветии, ведь рядом любимая дача. Поэтому у нас есть время, чтобы собираться вместе.
1: Эко-кварталы соцветия. Главный ингредиент семейного счастья.
3: Телефон 215-5009. Группа строительной компании АРС, ООО «Специализированный застройщик», ДСК 2010. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Тебе нравятся корейцы, японцы или китайцы?
5: Ты в своем уме?
6: И она уйдет, так и не узнав, что ты имел в виду автомобиль. Илан Авто. Привезем автомобиль из Японии, Китая и Южной Кореи в кратчайшие сроки. Нет скрытых комиссий и низкие цены за качество. Илан Авто. Автомобили в наличии и под заказ. 200-2080.
7: О, Илан Авто. Город Красноярск, улица Красной Армии, дом 20А. ОГРН 119-246-803-1832.
8: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район Витапарк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

0: 1 плюс 1.
1: Калинин и Райтраут. Читаешь новости, то там типа у клещей началась вторая волна активности, там что-то обратилось столько-то человек. Ага. Там будьте внимательны. Хочешь сказать, вот клещи, вы, вот еще вы тоже, а? Вот сядьте там и сидите, вот уже и так без вас хватает каких-то проблем, там и осень, и вообще ситуации всякие разные. Еще клещи, а мы вот клещи, уже все должно было пройти. Пошли вы нахрен, клещи. Извини, пожалуйста.
2: А вам прям так в лес надо?
1: Нам в лес надо. Заходишь, зачем? А там клещи.
2: Зачем?
1: Ну, грибы собирать.
2: Ходить в лес, когда там активно клещи и беситься на это то же самое, как купаться в бассейне с пираньями и не радоваться.
1: Мой лес, пошли нафиг. Не, ну понятно, они там живут, окей. Да. Ну просто живите, не надо лезть в душу. Угу. Только-только комары там схлынули у людей, теперь клещи, вторая волна у них. Все, ребят, давайте отдыхаем до следующего
2: лета. Я не думаю,
1: лета.
2: Что они там сейчас, что у них сейчас опять холодно будет, и поэтому...
1: Да, давайте там расслабь, готовьтесь к зиме лучше, кусают они.
2: Не знаю, меня, по-моему, ни разу в жизни клещ не кусал.
1: Не кусал.
2: Да?
1: Да.
2: Ну это...
1: Я как присосался.
2: Ага.
1: Да нет, я такой, типа, что-то у меня родинка какая-то новая на голове, в волосах, а потом бац, и все.
2: Родинки новые были, клещей
1: не было. Клещей не было, ну и не нужно тебе это.
2: А как это вот, типа, ты вот, ну, типа, а ты не чувствуешь, да?
1: Не, ничего, он абсолютно обезболивает.
2: А пиявки к тебе присасывались?
1: Пиявки, нет, мне что-то брезгливо.
2: Да,
1: как-то.
2: Пиявки страшно вообще. Меня всегда вот пиявки удивляли и миноги. Я вообще не понимал, минога это что вообще и как. А минога это очень популярная еда была в Питере особенно.
1: Да, Кайли Миногу.
2: Да. Там продавали всегда корюшка, и когда сезон корюшки шел, на соседнем лоточке всегда еще миногу продавали. И я мимо миноги это всегда проходил, смотрел на нее и думал, вы что вообще, блин?
1: Да, когда Артем видел миноги, он еле уносил ноги.
2: Да.
1: А они как выглядят?
2: Ну что-то... как пиявка, как глист, только огромная.
1: Типа как мурена? Типа
2: как... Нет, в том-то и дело, что именно вот как пиявка, только огромная.
1: Офигеть.
2: И вот у нее такие же зубы, вот такое же, такая же пасть уродская. И вот они такие, ну давайте есть это будем.
1: Да.
2: И они прям лежали в лотках вот эти огромные, как угорь какой-то странный вообще. Ну, короче, нет, это мне непонятно. Миноги. А сколько сейчас вот, вообще корюшка стоит, как думаете?
1: Не знаю.
2: Не знаешь?
1: Миного знаю, сколько стоит корюшка. Да я не шучу, я это не знаю.
2: Потому что раньше, я помню, она не так дорого и стоила. Это, в общем, корюшка.
1: А по размеру она какая?
2: Корюшка?
1: Ну, корюшка знаю, а минога.
2: Ну, такая вот.
1: Нифига
2: где-то.
1: Себе.
2: Но ты учитывай, что вот из этого, по сути, вот она вот такая, но в ширину вот такая.
1: Поняли, ребят, по радио? Вот она вот такая, а в ширину вот
2: да.
1: такая.
2: Да. Ну вот представьте себе, допустим, вот как. С чем это можно сравнить? Ну, сравните с чем-нибудь.
1: Да. Взрослые люди, что да. там, не найдете, чем сравнить?
2: Докопались до меня с утра.
1: Сравни с чем-нибудь.
2: Да. Новое. Немного.
0: На новом. Камбулат и Минаева. Половина.

0: вчера после занятий мне студенты говорят, а типа прикольная штука, типа есть сайт, где можно с вашим голосом, типа нейросеть, с вашим голосом записывать разные тексты. Я говорю, да. Какой еще сайт, я ничего про это не знаю. Ага. Да, мне дали ссылку, реально, короче, вот этот портал, там нейросеть или что-то, где можно, ну, здесь разные-разные голоса, база каких-то голосов, и вот делать, ага, типа, озвучку. Я думаю, что за фигня? Попросил ссылку, захожу, охренеть, там реально, короче, написано Кирилл Калинин по-английски, какой-то там, типа, описание есть небольшое, да. Я себя вбил, типа, middle-aged, что-то professional, authoritative, типа, что-то male voice и все такое. Приколи, кто-то, короче, добавил мой голос туда. И
1: это
0: там...
1: Олег, наверное.
0: Нет, ну я Олега, наоборот, спрашивал, как это вообще удалить и прочее, и прочее. Там, значит, напротив моей этой картинки, моей фотографии из ВКонтакте, аватарки, mm-hmm, стоит, типа, 209 лайков, то есть кто-то, mm-hmm, добавил в избранное, 36 тысяч попыток голосом.
1: Реально? Что-то...
0: Да, я охренел.
1: И что, да?
0: Это
1: сгенерируй.
0: Такой, я попробовал, подготовился, вот такой голос. Все.
1: Сколько стоит?
0: Пока бесплатно, ну там сколько-то кредитов.
2: Привет, я Калинин, и я лучший радиоведущий. Но, конечно, после Ротбанда.
0: Ну это я вот сейчас.
1: Офигеть, так... реально похоже.
0: Приколите, и мне, и вы знаете, какое у меня первое было чувство? Что мне неприятно, что меня как будто использовали. И неоднократно. Ну понятно, что... мой голос, наверное, если ты на радио работаешь,
1: ну, то да,
0: трудно скрыть, как бы, эти, ну, просто какой-то человек взял, добавил, и его все юзают люто.
1: Да, там все, я говорю, там...
0: С другой стороны, конечно, приятно, что кому-то там нравится мой голос, и она, эта сетка интернациональная, она, то есть, не русская.
1: Да?
0: Офигеть, офигеть.
1: А, ну, меня там нет явно.
0: Я вводил Райтрауна, искал.
1: Стопудово.
0: И Артем Селиванов тоже почему-то нет.
1: Хотя... Ну, так а что, я же не диктор, это, наверное, база дикторов все-таки.
0: Охренеть.
1: И всяких там целеб. Кому нужно мой голос генерировать? Для чего? Чтобы я вот так вот, типа...
0: Для приколов.
1: Да, чтобы я такой, типа... пюре Агуша, покупайте.
0: А что, неплохо. А что? Что ты, нагава? Очень даже ничего. И там всякие мелстрои, там все, это русская база, немецкие голоса и прочее, прочее. И можно добавлять разные всякие не интонации, а настроение, веселое, грустное, медленно, быстро. И я подумал, что я как-то прямо...
1: Ну, заюзали тебя, да.
0: Заюзали, без моего ведома. То есть кто-то и какие-то коммерческие тексты мог озвучить моим голосом. И получается, я стал понимать людей, которые, mm-hmm, за авторство. Вот,
1: ну, ты можешь теперь выложить видео. Сколько ты заработал за мои деньги?
0: Да.
1: Это, я ровный мужик, а ты зарабатываешь на мне деньги?
0: Короче, и же какие-то негативные цели могут преследоваться людьми,
1: да,
0: при использовании. Так что если я что-то там прошу у вас бабок в долг, внезапно в аудио, это не я.
1: У меня один раз было такое, что я какой-то автосервис или какой-то магазин, короче, причем известный магазин автомобильный, то ли...
0: Mm-hmm. Короче, это, ну, не магазин, наверное, а какой-то автосалон.
1: Да-да-да, и они вышли на меня, сказали, это что такое, там, типа, выходили там даже на агентство и бла-бла-бла. Кто-то там с моим лицом и с моим голосом сделал какую-то уничижительную рекламу для них, что, типа, где ты там делаешь машину Райтраун? Я там делаю только не вот в этой компании.
0: Ничего себе. Ну, неприятненько, честно
1: заюзали.
0: Говоря. Я собираюсь как-то что-то хотя бы попробовать там пожаловаться или что-то. Ну, вряд ли, конечно. Ладно, такие вот, век живи, век учись. Конечно, в интересное время мы живем с вами, дорогие друзья.
1: Надо пожаловаться, ты больше обрадовался. Ты подумал вначале, ой, я селеба-селеба,
0: да.
1: А потом только расстроился.
0: Расстроился, ну, наверное, да, так и было,
1: ну.
0: Но расстроился я больше, я впервые с таким сталкиваюсь просто. Ну и ладно,
1: ну, да.
0: Ну и все, проехали.

0: Ребята, что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которую лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама. Реклама.
3: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Geely CityRay – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely CityRay. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.

0: Автобан. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобиль от ООО «Теавто», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «Аутобанк» 0+.
2: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
3: «Пятерочка» доставляет.
4: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
5: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
6: Да никаких.
5: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
6: Перевожу.
5: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
6: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
5: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
7: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
8: Где суперхиты? У нас в чарте.
9: Стильно.
8: Где суперновинки? У нас в чарте.
9: Занятно.
8: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
9: И немного тревожно.
8: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
9: Чудненько.
8: Кирилл Калинин в кадре. И тоже в чарте.
9: Ничего не понятно, но очень интересно.
8: Так кто сегодня в чарте?
9: Терминатор.
8: Узнаешь в пятницу в 17:00.
9: Попробуйте, вдруг прокатит.
8: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
9: Поехали.
10: 16+.
11: Новое радио. В детской минутке неожиданная коллаборация сегодня. Песня «Ёжик» поет Слава Скрипка и Чили.
12: А,
11: и Чили, ага. Вот так.

0: песня.
1: Я думаю, причем здесь ежик и ножик? Это же считалочка, вдруг вспомнил.
2: Да?
1: Да.
2: Какая?
1: Ну, этот, про ежика, который вышел из тумана. Вынул,
2: достал ножик из кармана,
1: да, буду резать и так далее.
2: Точно.
1: Была, оказывается, еще вторая версия. Я погуглил, вышел ежик из тумана, вышел ножик из кармана, вынул камешки и мел, улыбнулся, как умел, подарил мне все, что вынул, и опять в тумане сгинул.
2: Не знаю, я знаю только шишел-мышел, пернул-вышел.
1: Ну, это мы не сомневались-то. Ты знаешь это.
2: Да. Ну, считалочка это всегда была, честно говоря, такая тема для тех, кто в математике вообще тык-мык. Потому что ты же понимаешь примерно, считалочка на ком закончится, если с кого начать. То есть там быстренько математически прикинул, на какое место встать надо просто, и все. Ну, чтобы сейчас... на тебя она не попала никогда в жизни.
1: Нас двое, вот на какое место я встану, если с меня начать?
2: А с какая считалочка-то?
1: Ну, ежик. Ты сходу должен сказать. Не, ну так-то, извини мне, так...
2: Ну, надо с меня... Не, так, ну, все...
1: А если 7 человек?
2: Если 7 человек?
1: Да, и надо сразу сказать сходу, а не стоять там.
2: Чтобы точно на меня не попало?
1: Нет, чтобы ты сказал, на ком остановится счет.
2: Ну, надо тогда встать третьим.
1: Да?
2: Че? Нет, вторым.
1: Все, можно легко определить.
2: Нет, я просто... Тут же надо заранее просто знать, сколько в считалочке слогов, ну, вот этих вот считалочных. Я же не знал изначально. Вот сейчас я знаю, что там 16. Соответственно, если 7 человек, мне надо встать вторым, чтобы на меня точно выпало. Или не встать вторым, если чтобы на меня не выпало. Ну, давай другое.
1: Но не слогов, а слов, да.
2: Считалочных.
1: А и не бени рикитаки.
2: 4.
1: Нет, а буль-буль-булька. А, ну да, 4.
2: Ну, так и...
1: И получается, если с меня начнем...
2: Если 7, то ты даже закончим. Не дочитаешь.
1: Сейчас башка лопнет от этих вычислений.
2: Нет, если с тебя начнем, закончим на мне. С
1: да?
2: чего на тебе?
1: На мне.
2: Так я-то думал, Эни-Бени-Рикитаки, она заканчивается на этом.
1: Нет, как-то Эни-Бени-Рикитаки заканчивается. Да она длинная.
2: Я такого не знаю просто. Понимаешь, когда я молодой был, уже считалочек-то и не было, по сути.
1: Уже отошел, да, этот институт.
2: Да, это вы там через резиночку прыгали.
1: Я прыгал.
2: И в классике играли.
1: И в казаков.
2: Да.
1: И в вышеножки.
2: Да, ты в дочке матери играл.
1: В дочке матери я не играл пока что.
2: С пацанами.
1: Все впереди у меня. Так, еще одна детская песня. Нельзя обойти вниманием этого исполнителя. Иван Золы, хитмейкер знаменитый.
2: О, новый трек?
1: Да, «Сахар» называется. Ребят, терпите, сейчас полторы минутки буквально и отпустит.

0: радио 1 плюс 1 продолжаете не выключать. Вы реально крутые. Такой хрени послушать, конечно, прошедшее время. Ну, достойная песня, конечно. Достойная 1 плюс 1.
1: Я сейчас еще подумал над такой историей. Ну, новости почитал и подумал, вот, насколько быстро вообще время летит. Это вот мы что-то недели, летит неделя. Сегодня же 11 сентября, получается. Четверть века прошло. Ты можешь себе вот просто вдуматься? Четверть века. Там уже, значит, инсталляцию тоже собрали в Нью-Йорке, там из этих, как его, из дронов собрали, вот башни-близнецы, они там светились и так далее. Четверть века.
0: Да, я помню этот день прекрасно.
1: Так в том-то и дело, я маленький был, но я тоже примерно помню. Ну, не то чтобы прям в красках, но основную суть я помню. Ну, четверть века, алло. Когда 25 лет прошло?
0: Ну, как-то так, потихонечку, полегонечку, там, mm-hmm. туда-сюда, там, недельки в года сложились, и хобана, на 25 лет мы старше стали.
1: И до сих пор все там думают, там, расследуют, там, миллиард теорий заговора. Мне кажется, эта тема самая... Ну, не хочется, так сказать, говорить популярное, но в этом плане, наверное, да.
0: В печальном смысле, да.
1: Нет, имеется в виду, что касается теории заговора. Мне кажется, вокруг нее больше всего из возможных вообще вот она и какие-нибудь египетские пирамиды, знаешь, вот это вот. Потому что там миллион, мне кажется, разных вообще, и ты сам не знаешь, какую тебе верить. Вот ты любишь теории заговора?
0: Не, я ненавижу теории заговора, не любишь. Да.
1: Я вообще обожаю.
0: Это для людей, у кого фантазия слишком богатая.
1: Да?
0: Да. Везде подвох находить, там, то угу. все, там, то все, там, то все.
1: Вот эти цифры складывать, там, что-то там...
0: Цифры складывать вообще отстой, да. не мое.
1: А что ты любишь?
0: Я люблю...
1: GTA 2.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в пятницу 11 сентября в Красноярске малооблачно, днем плюс 25, ночью плюс 10. Ветер восточный 2,7 метров в секунду.
1: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010».
2: Меня зовут Полина. Я живу в соцвете. И знаю рецепт семейного счастья. С бабушкой мы готовим яблочный пирог. Дедушка рассказывает много историй. Кстати,

0: Мы тоже живут в соцветии. Ведь рядом любимая дача. Поэтому у нас есть время, чтобы собираться вместе.
1: Эко-кварталы соцветия. Главный ингредиент семейного счастья.
2: Телефон 215-5009. Группа строительной компании АРС. ООО «Специализированный застройщик» ДСК 2010. Проектная декларация на наш.ком.рф.
3: Реклама. Вы семья с двумя детьми? Тогда вы точно знаете, как важно, чтобы у каждого из них было свое пространство. Наш вариант для вас. Четырехкомнатная, 69 квадратов. На сдаче. Три отдельные спальни и уютная еврогостиная. Мини-район Калина Долина от Арбан. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
4: Шоу, где характер решает все.
5: Вставай, вставай!
4: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
5: Да!
4: Болей за Красноярск по воскресеньям в 17:00 для лиц старше 16 лет.
3: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе Портовый. 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Дома сданы.
6: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
7: Дай мне лишь пару минут, чтобы сказать тебе о том, как голуби на крыше поют песни весне, если нет слез. И если все ночи без сна, значит ты не одна.

0: вы
1: да, играете. Винегретное утро музыкальное, ну, по крайней мере, первый час 1+1. В конце, под занавес его, надо что-то такое танцевальное. Ну, как ни крути, пятница, хоть и она хмурая, по крайней мере, в Москве, надо что-то на вторую чашу весов положить. Я решил вас заразить сегодня, дорогие друзья, но хорошим вирусом. Такая песня.

0: Реклама. Эксклюзив. Всего один рекламный ролик.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: В Красноярске 12. Новое радио.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «1+1». Калинин и Райтраун. На новом радио.
2: Здравствуйте, дорогая
3: аудитория.
2: Салют, 1+1, Кирилл Калинин, Райтраун на базе на радио. Суперхиты, супернайнки на базе. Я с нетерпением жду зиму, кстати.
3: А я с нетерпением жду Зину.
2: Зима, я опять ходить в своих крутых пуховиках огромных, в своих крутых ботинках огромных. Ой. Ты ржал, я видел эти мемы тоже, да.
3: Нет, а я хотел переделать как бы для эфира эту шутку.
2: Меня туда поставить.
3: Нет, мать. Теперь узнали смысл раскладушки и большого экрана на айфоне. Чтоб твоя мамаша туда влезла.
2: Ну да.
3: Но это лучше, чем я вот этот озвучу мем.
2: Ну там просто один деятель известный недавно выступал там и, значит... человек. Да, там на Западе это прям заметили, подхватили, и там прям в мемы это улетело невероятно. Ну, действительно, там как бы есть чему удивиться.
3: Я чуть-чуть там посмотрел, начали уже вылезать цены на новые яблочные телефоны там. Ну, там реально, ты был прав вчера. Ну, 350 МТС просят за телефон. Там 300, да, типа купите в числе первых этот... За 200 раскладуху, за 300 и за 300 с чем-то. Да куда это? Ну какой?
2: Ну это в числе первых, а там чуть время. Но я тем не менее видел уже и заказы принимал и другой магазин, который заказывать оттуда. И там были цены более демократичные, конечно.
3: Ну ладно.
2: Которые вот заказывать, если вот...
3: Если вот оттуда вот.
2: Ну вот там шопинг и вот такой зеленый, белый, там, короче... Там. Пятничные анекдоты сегодня будут, кстати говоря. Я вчера перед сном опять отбирал их, и я удивляюсь с каждым разом, как это вообще умудряется находиться, потому что рубрика существует уже, я не знаю сколько, но я не считал, ну год может или сколько, ну может где-то так или меньше.
3: Да а что тебе считать, ты спроси, у нас есть люди, которые все знают.
2: И вообще повторений Ирина, почти
3: сколько,
2: не было.
3: Сколько этой рубрики?
2: Почти не было повторений, там, может быть, 1-2 анекдота повторялось за все это время, и каждый раз удается находить приличные, я вам больше скажу, неприличные, если я прям вижу, что он дико смешной, я его переделываю на приличный. Да, то есть типа, я уже переделываю анекдот.
3: Девушка с низкой социальной ответственностью идет по улице.
2: Ну, типа так вот.
3: Оцените,
2: нет, это...
3: Да, труды.
2: Там, короче, через... Давайте две песни и погнали анекдоты пятничные.

0: 1 плюс 1.
1: Калинин и Райтраун.
2: Ну что, вы готовы к рубрике «Пятничные анекдоты»? Наша ежепятничная рубрика с лучшими анекдотами, которые я нашел за прошедший день. Начнем с коротеньких, как обычно.
3: Пожалуйста.
2: Значит, такое. Внучек. Ну, бабушка общается с внуком, говорит: «Внучек, как зовут того милого немца, который сводит меня с ума?» «Альцгеймер».
4: Цигель, цигель, алюлю.
5: О! Остренько.
2: Да.
5: Остренько.
2: Такая.
5: Сейчас просмеются, подожди.
2: Конечно.
5: Там он, Лидия Степановна, в слезах, я вижу.
2: Она сводит ее с ума.
5: Все, Лидия Степановна, приходим в себя, это только начало. Поехали дальше.
2: Заходит пьяный в автобус. Ну, стало ему плохо, вырвало его прямо на женщину. Женщина говорит: «Ну, ты свинья». Он говорит: «Это я свинья? Да ты на себя-то посмотри, тебя воняет».

0: Продолжаем разговор, да.
1: Смотри, это моя бабушка в молодости на фото. Говорят, у меня нос от нее. Очень даже симпатичный нос. А что у тебя еще от нее?
0: Квартира.

0: Еще один коротенький. Студент с девушкой гуляет мимо ресторана. Ну, короче, гуляет просто по улице. Проходит мимо ресторана. Она говорит, как вкусно пахнет. А он говорит, давай еще раз пройдем.
1: Ребят,

0: Переходим к анекдотам побольше. Собирает прапорщик солдат и говорит: будем мерить длину окружности ракеты с помощью веревочки. Тут ему солдат задает вопрос: товарищ прапорщик, а диаметр ракеты известен? Да. Так можно же просто умножить число пи на диаметр и получить длину окружности, прапорщик. Дурак ты, в полевых условиях числа пи может и не оказаться, а веревочка, она вот всегда с собой.
1: Это математически, я его не понял. Ну, признаюсь.
0: Такой анекдот. Остановка, подходит автобус. Интеллигентного вида мужчина пропускает всех дам. Проходите, проходите. Сам пытается зайти последним. И тут ему дверью придавливает шею. Автобус трогается с места. Он начинает орать: уроды, козлы, тупорылые, вонючие, остановись, вонючий автобус, урод. Голову же оторвешь, твою мать, водитель, кретин. Водитель тормозит, открывает двери. Мужчина заходит в салон, поправляет галстук и говорит: извиняюсь, был напуган. Такой.
1: Ну, натуральная жиза, ребят. Но с кем да. не бывало.
0: Так. Такой анекдот, значит, смотрите. В дурдоме комиссия. Ходят, осматривают, что у них там. Тут выскакивает из-за угла псих с огромной кривой табуреткой в руках и бросается на молодую женщину, секретаря комиссии. Та бросается на утек, псих за ней, женщина в коридор, он за ней, она в палату, он следом. Бежит, тут у него слюни льются изо рта, глаза вообще закатывает, мычит. Она носится по психушке, женщина забегает в тупик. Прижала спиной к стене, вот так вот, как в фильмах ужасов. И в ужасе глядит на приближающуюся табуретку над головой психа. Тот подбегает, ставит табуретку на стол и говорит: присаживайтесь.
1: Осенний такой анекдот.
0: Да. Анекдот, который мне понравился вчера, дико понравился. Я, вот сейчас будет в декабре 25-го рубрика «Анекдот» началась, написали. Ну вот, видите. Вот этот анекдот, который я сейчас прочитаю, он мне жестко понравился. Я его даже, наверное, запомню. Жаркий июльский денек. В автобусе давка и духотища. На остановке заходит солидного вида мужчина, протискивается в середину салона, ждет, пока автобус тронется, и громко и очень протяжно, вонюче пердит. Все, естественно, возмущаются, орут: фу, выметайся отсюда, урод! Только кондукторша тихонько улыбается в своем кресле. У нее вчера сын женился.
1: Не, ну круто.
0: Вообще офигенский анекдот просто. У нее вчера сын женился. Тихонечко сидит, он там заперся, на все июль, жарища, все, а она сидит, улыбается.
1: Да, хорошо, что ты объяснил, мы это как вообще. Будто бы не поняли сразу. Так.
0: Так, ну...
1: Мне после такого, как бы, заявления, я не знаю, что может смешнее быть.
0: Да, в целом это был самый смешной. Ну давайте вот еще такое вот просто... Напоследок. Приходит 12-летний пацан в магазин, берет два ящика пива и отправляется на кассу. Кассир так. говорит: что ты малой какой-то, покажи паспорт. Пацан достает из кармана техпаспорт холодильника, отдает кассиру. Смотрит, дата изготовления 1980 год. Кассир рассчитывает и отпускает его. Управляющий, видя это, подходит к кассиру и спрашивает: что это сейчас было? Ты что, ему пиво продал? Так он 80-го года рождения был. Он говорит: ты действительно думаешь, что это был холодильник? Он говорит: да я в этих гендерах-то и не разбираюсь. Ну, такой вот на вишенка.
1: Спасибо. Ну что ж, оцените, пожалуйста, дорогие друзья, эти анекдоты в соцсетях наших, в чате.
0: Да.
1: Как вам там, что понравилось, что доработать там, где еще.
0: Ну, про кондукторшу я считаю имба, реально.
1: Да, неплохо,
0: я просто
1: неплохо.
0: Визуализирую это, и всегда мне вот прям смешно стало. Она сидит такая... Ну, целый день радуется. Ее ничего не может отвлечь.
1: Все, на отдых. Это новое радио. 1+1.

0: Ну что там посчитал, кому какие анекдоты понравились больше всего?
1: Оценил, кстати говоря, народ про последний, последний людям понравился.
0: Который... Не последний, а крайний вообще-то.
1: Ну да, крайний и последний понравился людям вот про холодильник, а я на него вообще не ставил.
0: Последний крайне понравился. Ты ничего не ставил на холодильник никогда?
1: Нет, вот, и поэтому, вот, и, ну, короче, вот. Холодильник, блин, морозилка барахлит у меня. Она же, ну, постоянно там двери не до конца закрываются, и там намораживается, приходится размораживать, короче.
0: А что, у тебя забит морозилка? Почему
1: да
0: он
1: нет,
0: не закрывается?
1: Да нет, оно почему-то там так, знаешь, оно там дверь чуть-чуть отойдет там, а я этого не замечу, закрою, и там начинает намораживаться, потом намораживается и сильнее, что дверь уже, в принципе, физически закрыться не может. Ну, там надо, наверное, этот фреон менять или что-то, а я это не умею делать. Поэтому надо звать кого-то. А звать кого-то это сложно. Ну вот эти холодильники, которые, знаете, на стыке времен. То есть у тебя не старинный холодильник, но и не новый. Вот этот серединный, который там умные разморозки еще не придумали. Поэтому приходится иногда это самому делать. Как там, сложно вообще этот менять фреон или нет? Есть специалисты какие-то? Вот эту жижу, которая там, жидкость это перезаправлять. Или я справлюсь
0: я
1: сам?
0: Я думаю, что несложно. Берешь 3 косаря и на профи.ру пишешь.
1: Я хочу сам. Мне самому интересно. Мне это, как его? Ну, я же люблю какие-то новые скиллы. Зато потом смогу рассказывать, что я сам менял фреон в холодильнике.
0: Народ, кто-то менял сам фреон? Или все
1: пишут, сам не сможешь. Сам не сможешь. Ну, сам нет. Что вы меня не верите в меня? Я вообще-то все, я смогу. Че, я прям не смогу, реально. Да я сам на себя татуху бил, и ничего. И справился.
0: Он сам себе не только это делал. И справился.
1: Ну, там не то, чтобы справился.
0: Ну, чуть-чуть хотя бы. Чуть-чуть получилось. И это получится.
1: Я, честно говоря, даже и не вспомню.
0: На паузу.
2: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио. Это подкаст «Не дуть», и сегодня у меня в гостях певица Лена Катина. Что сейчас происходит в твоей жизни, в творческой?
3: Мне почти 40 лет. Нет такой медийности, потому что все-таки я стала мамой.
4: «Не дуть» – все, о чем так просто не расскажешь. Слушай на всех аудиоплощадках. Смотри ВКонтакте и на Ютубе. Ведущий Никита Никитин. «Не дуть». 18+. Реклама. Вы все еще ищете лучшую квартиру для семьи? А ведь не за горами 1 октября, а за ними угроза отмены льготной семейной ипотеки. Заходите на сайт Arbon, выбирайте квартиру, а мы быстро и бесплатно оформим вам ипотеку. Звоните 205 15 15. И не забудьте заглянуть на arbon.ru в раздел «Акции». АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Так, значит, фотографируем молодоженов у фонтанов, на часовне и возле ГЭС.
6: И обязательно у Зоты на Предмостной.
5: У Зоты?
6: Конечно. Это самый яркий символ домашнего тепла, любовного огня и долголетия.
5: Ха, слушайте, логично. Буду и другим советовать Зоту.
6: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
4: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов 3- и 4-комнатных квартир от 64 до 120 квадратов с мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205 15 15. Застройщик ООО «СЗ ГСК Арбан». Декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
8: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного Форда.
9: Погнали!
8: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00. На СТС. Для лиц старше 16 лет.
10: Рекламная служба Нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: один плюс один.
1: Так, тему вот буквально сейчас закинул. Уважаемый коллега, пожалуйста,
2: ладно,
1: зачитайте.
2: Здравы будете, бояре и прочие. Прикиньте, как совпало сегодня. Блин, такое бывает только раз в жизни. Сегодня вот внутри ощущение, как будто пятница сегодня. А сегодня и реально пятница. Это даже удивительно в связи с этим. Вот вам песня на ихней за границей языке. Я не знаю. Эквисин, ди Альберстен, Мангшафтен, де Мейнвен, ди Майста, ди Бестен, ле Гран, де Квип, де Чемпион. Такая песня.
1: А ты не знаешь это? Ты знаешь эту песню?
2: Ну да, я просто не узнал ее под текстом.
1: А так ты понял, да, что за трек?
2: Нет.
1: Попробую еще раз. Ты ее знаешь.
2: Сесон ле омеле квип, си син, ди Альберстен. А почему здесь французский на немецкий переходит?
1: Ну там так.
2: А мне как-то вот почему-то немецкий ближе.
1: Ну.
2: Die Albersten Mannschaften.
1: Ну да.
2: И английский тоже есть.
1: Картина-то тоже красивая рисует.
2: Так, успокойся. Как зовут исполнителя этой песни?
1: Народ.
2: Народ?
1: Да.
2: На какой мотив она поется?
1: Ну попробуй. Ты ее точно слышал? Я тебе больше скажу, ты ее слышал? Ну, больше 100 раз, я думаю, точно.
2: Не знаю, ну я не могу понять. Die Albersten Mannschaften.
1: Как он с какой радостью он это говорит.
2: Ди майстер, ди бестен легал, квипс ди чемпион. Не знаю. Юрий Антонов?
1: Нет.
2: Стас Костюшкин?
1: Нет.
2: А все, я больше не знаю никого.
1: Это гимн Лиги Чемпионов.
2: На разных языках, языках участников.
1: Конечно.
2: Понятно.
1: Это я просто там скопировал.
2: Прикол.
1: Вот.
2: А как она? Это вот там, где хор поет, да?
1: Да.
2: Да. Вот так?
1: Ну да, видимо.
2: О, класс. А тема сегодня такая. Было чекнуто сейчас, что совпало так, что сегодня день рождения граненого стакана и всероссийский день трезвости. Ну и давайте это обсудим. Это я, честно говоря, не знаю, как сформулировать, чтобы аккуратно было. Но, тем не менее, обсуждаем сегодня вашу трезвость или нет. Но это мы сразу осуждаем. Если что, трезвость-то?
1: Ну, нет, осуждаем или нет.
2: Ты по-русски скажи, какая тема? Сколько ты не бухаешь?
1: Я бы это не понял. Нет, ну, в целом, типа, обсуждаем вот эту вот пагубную привычку, давайте так.
2: Ага.
1: Вот это вот, как, конечно же, ну, пьете там или не пьете, может. Ну, конечно, не пьете.
2: Ну, сейчас, конечно, вы не пьете, но когда-то
1: да.
2: Было, оступались,
1: когда-то,
2: да?
1: Когда-то оступались и вот бросили пить, и вот не пьете, и вот истории интересные.
2: А истории какие? Там. Типа, курьезы по пьяни? Ты нормально людям скажи.
1: Да я не знаю, как сформулировать,
2: вот
1: чтобы
2: придумал.
1: Это было аккуратно. Курьезы по пьяни, наоборот лучше.
2: За такую тему нас по голове не погладят.
1: В том-то и дело. Но надо же как-то этот праздник этот обсудить. Ну, давайте так, смотрите.
2: Ну, вот. Давай история такая, типа, как там нажрался на вписке, блеванул на шторы. Это подходит?
1: Да, как для этого и нажраться не обязательно.
2: Так.
1: Смотри, тема.
2: Что ты ждешь?
1: Ну, трезвость. Вот вы бросили пить и не пьете. Вот рассказывайте, как вот вы...
2: Тогда нам никто не позвонит, Артем.
1: Я позвоню.
2: Сам себе будешь звонить.
1: Ну, вот не пьете. Вот как вот вы бросили, допустим, пить?
2: Да.
1: Или рассказывайте, как, допустим, вот такие поучительные истории, может быть, у вас есть, вот, чтобы вот мы послушали и на вашем примере научились, как вот эта привычка поломала вашу жизнь вообще пополам.
2: Угу.
1: Может быть, там что-то случилось, там, и вы после этого вот осенило вас,
2: да,
1: вообще. Или там, может быть, кто-то там... Ну, может, кто-то из родителей там пил, и там вот это вот все там накатывалось, вот все. И мы вот это вот все сейчас вот осмыслим, и никогда в жизни больше не будем пить. Ясно? Ну, такая тема сегодня, вот социальная, что касается вот этой привычки. Я не знаю, как сформулировать.
2: Не знаю, что мы обсуждать-то будем с
1: нашими слушателями. Давайте iPhone или Android просто.
2: Классика проверенная.
1: iPhone или Android. Короче, вот. Ну, просто обсуждаем что-нибудь.
2: Ну, короче, разберемся там,
1: да,
2: по ходу. Че, мы не справимся, что ли, народ? 1+1, новое радио.

0: Одна песня может остаться в плейлисте у друзей.
1: А может зазвучать на всю страну.
0: Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен.
1: Музыкастинг. 9-й сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-видео. Реклама. На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
3: Возрастное ограничение 13+.
4: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
5: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
6: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
7: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
8: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
9: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
10: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
3: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime, услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
6: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
7: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
8: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
9: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь ты. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
10: Новое радио. 1+1.
11: Калинин и Райтрау.
12: Некоторые интересные сообщения там все-таки написали, как-то люди прошли по краю.
13: Ага.
12: И пару интересных историй про, так сказать,
13: про пагубную привычку.
12: Да, отвратительную. Было. Ужас вообще, осуждаем. Вот Оля пишет, мой муж, когда пил, ему много и не надо было, с 0,5 готов был, много чудил. На даче у моего отца раз стоял, общался. И уснул, стоя на ногах.
13: Офигеть.
12: Уснул, стоя на ногах, упав назад в кусты.
13: Ага.
12: И продолжил спать. А еще засыпал с куриной ногой в руке, сидя на стуле. Засыпал, сидя с гостями за столом. Так всегда стыдно было за него. Поэтому и бывший муж.
13: Вот мне, кстати, интересно было всегда вот эта вот какая-то способность людей вот в этих состояниях засыпать там на улице там или где-то там на лавочках. Так или иначе, всегда каким-то образом добирался до кровати. Ну, всегда не было такого, чтобы, ну, хотя бы хоть до какой-то. Но вот чтобы...
12: Ты сошел с дистанции раньше ее завершения.
13: Там надо, чтобы у тебя немножко мозг атрофировался, да, чтобы было,
12: ну,
13: можно было
12: надо,
13: засыпать.
12: Ну, там надо, когда уже не лезет, надо еще, понимаешь? Есть люди, у которых нет тормозов. Все, они под горочку вот катятся и там бесполезно. Пока стоит, пока есть в жилплощади алкоголь, там, ну, стопа не будет.
13: Ну, блин.
12: Тебе просто раньше становится плохо. И ты идешь спать. А
13: ну
12: есть люди,
13: да,
12: которым не становится плохо, и они, а потом отключат.
13: Нет, так или иначе, я сходил с дистанции по каким-то определенным причинам, по таким, что я, ну, оно уже не просто не лезет, оно уже, так скажем...
12: Ну ладно,
13: да.
12: Ну, мы все понимаем.
13: Освобождается.
12: Да.
13: По этим причинам. Кстати говоря, вот забыл тебе сказать, вот ты не верил в силу зомби, а вот мы вчера видео с тобой сняли, как мы просто вот так вот под зомби сделали. Знаешь, сколько там просмотров?
12: Это в нашем аккаунте,
13: да?
12: В новом радио, сколько?
13: При том, что Стас Ярушин это не постил к себе.
12: Только, так,
13: только 100 тысяч.
12: Это
13: уже
12: много, да, считается?
13: Ну просто там за 100 тысяч,
12: да,
13: мы там чё набрали за вечер. По сути,
12: так
13: это вчера
12: позырь,
13: там,
12: позырь.
13: Вчера вечером это там выложили, вот 100 тысяч
12: а
13: тебе.
12: А комменты есть?
13: Да, там в основном умрите, дебилы, и
12: а,
13: все,
12: да?
13: В таком духе.
12: Ну, класс,
13: да.
12: То, что нужно.
13: Так, да, что, кайф.
12: Так, так, так. А, вот я вижу. Значит, фотография. Так, а вот видео. 112 комментариев. Неплохо. Ахахах.
13: Но у нас там более лояльная, конечно, аудитория, если бы это... Ну, я думаю, что если оно еще куда-то дальше полетит, там можно будет... Значит,
12: зомби теперь здесь. Как всегда, держите планку, парни, полные.
13: Не?
12: Так, больше на тиранозавра Рекса похоже. Так, согласен, полное.
13: Ага.
12: Зонт-бестрянка.
13: Да.
12: У тебя что, зонт-бестрянка, что ли? Что за девочки? Класс.
13: Да. Кайф, вообще, мне понравилось. Я с кайфом почитал комменты, мне смешно было. Так.
12: Я думал, у него рот в конце порвется. Ну ладно.
13: 8495-232-1632. Давайте сегодня обсуждаем вашу трезвость. Рассказывайте, почему вы не пьете, как вы, после чего, может быть, вы перестали пить. И, конечно же, ну, сегодня отмечаем День трезвости. Трезвость,
12: да,
13: это... Трезвость —
12: почему
13: это
12: нет, разок и отметить?
13: Лучшее состояние,
12: конечно.
13: Которое может только быть.
12: Не вот, Вика, пока ждем звонок, их нету, и почему-то этот гибрид не запускается. Не дружу с непьющими. Такие всякие на спорте блаженные кажутся мне странными и опасными.
13: А почему, если не пьющие, это сразу блаженные на спорте? Типа, только две стороны медали, что ли, существуют?
12: Ну, те, кто пьющие, они на непьющих смотрят с опаской, что они странненькие, типа ку-ку.
13: Ага.
12: И наоборот, разумеется. Пьющие, пишут, вот Виктория, более предсказуемые, стабильные и честные.
13: Блаженные, странные. Честные, предсказуемые. Что вы?
12: А потому что они не врут себе. Сказали, что бухнут вечером и идут до конца. Ужас, ребят.
13: Что за...
12: Мы шутим, конечно.
13: Как так можно было?
12: 8-4-9.
13: Еще скажите, более приятные люди.
12: Ага.
13: Но с другой стороны, да, с другой стороны, это вот как вот пьющие, вот знаешь, вот эти люди, которые уже сильно допились уже до состояния социального дна, что они, им приходится жить на улице, они же всегда такие красноречивые, как будто вот они прокачали вот просто красноречие на 100 в игре, то есть все там ходят, там малая тёлка и этот мадмуазель, у них вот это вот начинается, извините, там...
12: Они говорливые, потому что говорливость — это один из эффектов алкогольного опьянения.
13: И они надеются тебя еще и на деньги немножко подраскрутить, поэтому
12: там всегда
13: они...
12: в конце монолога идет, не выручишь там полтинничку.
13: Да, да, да, да.
12: Здравствуйте, как вас зовут?
0: Здравствуйте, меня зовут Максим.
13: Здравствуйте. Здравствуйте, Максим. Ну, рассказывайте, вы сколько не
12: сколько
13: пьете
12: лет
13: уже?
12: Вы не пьете, да. Максим?
0: Четвертый день не пью, мужики.
12: Неплохо.
13: Но...
12: Надо с чего-то начинать тоже.
13: Конечно. Так ты же вот, ты получается...
0: А
13: 4...
0: что из-за долиной?
13: Четыре дня назад, сейчас послушаем, четыре дня назад бросил и никогда больше не будешь. А почему вот ты так сказал?
0: Потому что из-за долины теперь заставляют пройти нарколога перед тем, как хату продать.
13: Вот почему.
0: И я для избежания всяких там непонятных ситуаций решил для себя, и в принципе так.
13: Ну смотри, и так вот с этого и начинается новый этап в твоей жизни.
12: Так ты в процессе продажи квартиры сейчас?
0: А я проговорился, да?
13: Ну так как-то мы поняли это по содержанию. И что, где продаешь, за сколько?
0: Да так, недорого.
13: Ну, ладно.
12: У тебя что, все, тебя все потихоньку? Ты так разговариваешь, как человек, у которого есть озон-карта. Давай.
13: Слушай,
12: нормально,
13: нет,
12: расскажи
13: если,
12: историю.
13: Если бы я бы квартиру продавал, я бы тоже никуда не торопился, потому что у меня
12: да
13: сейчас
12: тем,
13: буквально...
12: Да он тем, вообще? Там сям, туда-сюда, там потихонечку. В каком городе ты продаешь?
0: БЛГ, Амурская область.
13: Ага.
12: Благовещ... О, господи. Старик, и так тяжело утром. Это самое... Приколы вот это вот. Все, не могу. Давай, удачи.
13: Что-то сгорел, Кирилл.
12: Ну, ужас. Тут БЛГ. Давайте соберемся.
13: Ну, а как?
12: Что, вытягивайте слушателей, еще не хватало.
13: На темке двигается.
12: Так спать охота. 8-495-232-16-32. Вот наш слушатель Максим из БЛГ не пьет 4 дня. Кто перебьет? Алло, здравствуйте.
11: Здравствуйте. Мы едем вот на BMW сейчас с моим другом. Вот он особо не пьет,
13: ага.
11: А я пью. И получается, он не пьет, потому что у него большая проблема потом жить несколько дней. И вот у него день рождения будет в понедельник, мы будем праздновать. И он только по дням рождения он пьет.

0: любим рисковать.
1: Ну, не знаю, брат, не знаю. Ну, смотри, ты вот когда перед тем, как пить, ты вот в предвкушении вот этой недели после, неужели тебе не становится плохо уже авансом от этого? От только осознания, что тебе...
0: Честно, плохо становится, но пиво очень сильно люблю.
1: А, безалкогольное?
0: Ну и его тоже, конечно.
2: Нет, мы выруливаем,
1: только
2: Серега.
1: Его.
2: Мы выруливаем, помоги.
1: Ребята, давайте еще раз. Употребление алкоголя вредит вашему здоровью, пить здоровью вредит. Мы сегодня обсуждаем День трезвости. Сегодня Всероссийский День трезвости, праздник такой. И мы поздравляем всех, кто не пьет. Да. И вообще, трезвость — это же понятие вообще очень растяжимое. Касается не только алкоголя, а вообще всего в целом. Трезвость ума в первую очередь. Возможность с холодной головой реагировать на какие-то сложные жизненные ситуации.
3: Конечно. Нет ничего лучше, чем испытывать ощущение счастья без изменения сознания с помощью этих всех отравляющих.
1: Конечно. Конечно. Вот тоже вот тебе говорят, там, пьяный дед добрый. А надо быть добрым и не только пьяным.
3: Да.
1: Всегда относиться к людям добрее.
3: Плюс один.
1: Но меня, кстати, больше всего удивляли люди, которые вот, они знают, что у них по пьяни сносят крышу, и они начинают агрессивно себя вести, кидаться на всех там, может быть, даже как-то с физическими какими-то рукоприкладствами, но они все равно при этом пьют. То есть он знает, что он сейчас напьется и будет отравлять людям жизнь, отравлять там своей семье, может быть, детям, каким-то друзьям, компании, в которой он находится, но его это не останавливает. Что мы говорим таким людям? Ну, это просто какой-то эгоистичный, абсолютно неадекватный поступок. Ты знаешь, что ты будешь отравлять жизнь, но все равно пьешь.
3: 84-95-232-16-32. Алло, здравствуйте.
1: Да, алло.
3: Нет никого, сейчас еще раз попробуем. Алло, привет.
1: Привет.
4: Алло, привет.
1: Привет, как тебя зовут?
4: Танечка, Танюша.
3: Танечка, мы обсуждаем сегодня нехорошую привычечку.
1: Да, отвратительную.
3: Мы надеемся, ты с ней справилась или даже не влезала в эту тему. Правда ведь, Таня?
4: Конечно, никогда в жизни. Даже не знаю, о чем вы, но всячески осуждаю.
1: Ага, правильно. А вот как-то ты, может быть, сталкивалась с этой привычкой, что она вот негативно повлияла на твою жизнь. Есть какая-то история?
4: На мою? Нет, я же никогда не стала.
1: Ну нет, твоя жизнь, она же еще и зависит от людей, которые вокруг. Может быть, кто-то у тебя там в компании напился там, и вы потом все из-за него сидели 15 суток там, мотали.
4: И нам всем было...
5: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в пятницу 11 сентября в Красноярске малооблачно. Днем плюс 25, ночью плюс 10. Ветер восточный 2,7 метра в секунду.
6: Реклама.

0: 30-45. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Вы семья с двумя детьми? Тогда вы точно знаете, как важно, чтобы у каждого из них было свое пространство. Наш вариант для вас. Четырехкомнатная, 69 квадратов. На сдаче. Три отдельные спальни и уютная еврогостиная. Мини-район Калина-Долина от Арбан. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.

0: Заказывай в приложении SushiSell.
1: Ипатьевна Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
2: К нам приезжают с большими целями и ни в чем себе не отказывают. Продать авто выгодно и легко в автосалоне «Авторум». Возьмем ваш автомобиль на комиссионную продажу. Большой и теплый шоурум. Быстрая оценка по рыночной цене, пока вы пьете чай в уютной зоне ожидания. Большая клиентская база и опытные менеджеры. Найдем вам покупателя за считанные дни. Собственный автотехцентр. Все виды автокредитования. Для ваших больших целей автосалон «Авторум». Адрес Шахтеров 51. Звоните 2-509-35.

0: сентября.
1: Акция действует 13 сентября, только по бонусной карте. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
2: Это новое радио.
3: Новое на новом.
4: Принимай меня.
3: Клава Кока и Джонни. Журавли.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «Один плюс один». Калинин и Райтраун на новом радио.
2: Здорово, ребята! Здравствуйте! Всем привет! Доброе утро! Салют! Один плюс один. Кирилл Калинин, Райтраун на базе, на радио. Суперхиты и суперновинки на базе. Ну и что получается? Пятница сегодня, и мы в связи с этим очень сильно радуемся, особенно я, потому что я сегодня приду, вот я приду домой, лягу спать днем, потом проснусь, и не будет ощущения, что мне скоро опять спать надо, потому что на работу вставать. Нет! Я сегодня вот так вот, и потом, а, ну же, и под...
3: Спасибо огромное. Один плюс один, ребят, новое радио. Сегодня обсуждаем ваш добровольный, осознанный отказ от привычек, связанных с употреблением... Да даже и не хочется говорить.
2: Да вообще, связанных с изменением сознания какого-либо.
3: Да.
2: Вообще.
3: Люди, которые умеют веселиться и без этого, сегодня хвастаются своими умениями. И пишут интересные, курьезные случаи.
2: А вот, кстати, многие говорят, вот, типа, я не могу там веселиться без алкоголя, там, да, я вот не могу веселиться там трезво или так далее. А вот тебе надо прям постоянно веселиться, да. Не надо, мне кажется, эти люди просто оправдывают вот это вот, свой алкоголизм этим, что я не могу веселиться без этого. Вот, а жизнь, она не веселье. Начнем с этого.
3: Ну, не всегда же, не 100% же времени. Надо хоть чуть-чуть-то веселиться.
2: Ну, а что подразумевает веселье?
3: Ну, не знаю, там...
2: Набухаться, например.
3: Встречи
2: да.
3: с близкими, например. Или ну,
2: с
3: поездка в Диснейленд.
2: А вот ты в Диснейленде, и ты там, типа, бухой, а как так-то?
3: Нет, там весело и так.
2: Ну, вот.
3: Но в обычной жизни нет в американских горах, поэтому вот... Нет, есть на самом деле американские, эмоциональные американские горки.
2: Да.
3: Так, я просто ищу что-нибудь смешное прочитать, как вы там жестко облажались, там все такое. Ну нет, нечего.
2: Нету?
3: Нет, поэтому давайте какую-нибудь песню послушаем, мы там разберемся по ходу.
2: Ну, звонки попринимаем.
3: Да.
2: Вот. Новое радио.

0: бот залагал. Для того, чтобы узнать, что играет в эфире, скачивайте, конечно, приложение Radio Hub, потому что там все показывается, все названия, все, и вы можете даже потом слушать в записи, если у вас не будет интернета, ну, предварительно скачав какой-нибудь выпуск шоу 1 плюс 1, поэтому Radio Hub, вот такой класс ставлю.
1: Эй, друзья, всем привет, с вами Звонкий. Слушайте мою песню «Красота» на новом радио.

0: на новом радио.
1: Прежде чем мы перейдем к нашей постоянной рубрике 1 плюс 1 News, хочется еще вот кое о чем поговорить. Смотрите, сегодня же мы отмечаем Всероссийский день трезвости, а еще же сегодня один праздник. И тут в чате у нас тоже с самого утра пишут, ну когда уже? И я подумал, ладно, давайте сейчас все-таки действительно такой день раз в году, поэтому почему бы и нет?

0: я твой враг. Как же так? Все у нас с тобою было прежде.
1: Если вы думаете, сижу ли я сейчас и вот так вот, как крыса, улыбаюсь, еще сдерживаю смех, все правильно, так и есть. Ладно, Кирилл шутку не оценил.
2: Ну, а, да, я что-то не понял.
1: Ну, такая постирония, да. Что... Ну, он просто вчитывается в вашу историю алкогольную, да, и думает, блин, тема, вот она отдыхать люди.
2: Тема такая, сообщение читаю, ищу веселое, но пока не получается, днем с огнем.
1: Вот странно, да? Все они пьют, чтобы веселиться, а пишут только грустные истории в основном.
2: Ну, там, типа, я там перегнул, и потом еда оказалась на одежде, вот это, ну, это куда?
1: Ну, это классическая история, абсолютно.
2: В детстве, когда родители собирались в большой компании, всегда в компании был пьяненький дядька, который играл с детьми постоянно. Вот теперь этот пьяненький дядька я.
1: А потом выяснили, что этот пьяненький дядька — это вообще какой-то левый чел.
2: Да, его никто не знает.
1: Мне, конечно, рилс такой попался, его вообще, я даже не знаю, как... тут и не описать его полностью, чтобы смешно было, но я попробую. Там, когда десятилетний ты думаешь, что этот дяденька у этой, как его, у футбольной коробки, это скаут Барселоны, и он там вот так вот финтуется рядом с этим дяденькой, а там у дяденьки явно другие планы.
2: Да. Не произнести в эфире какие.
1: И он там начинает вот так вот финтоваться. Ты видел этот рилс?
2: Ну да, да, да.
1: И он там...
2: И дяденька стоит.
1: Да, да, да. Скаут Барселоны. Подождите, новости, точно. Рубрика 1 плюс 1 News. Какие-то новости я насохранял, хотя очень тяжело, потому что второй день подряд там уже бесконечно только новости про iPhone. Значит, вот такая новость. 13-летний ребенок ростом 210 сантиметров выступил за сборную Катара на чемпионате по волейболу. Значит, парень 2012 года рождения, и он, значит, уже играет во взрослой сборной, и все потому, что он ростом 2,10. Это вот тот, вот знаете, парень, когда вы на лето ушли, на каникулы, и вот он, твой одноклассник, пришел, и он выше всех остальных стал почему-то. Вот это та же самая ситуация. В матче с Южной Кореей он стал лучшим бомбардиром своей команды, играя со спортсменами, которые старше его на 10 лет. У него даже лицо-то, честно говоря, взрослое. Вот смотри, парню 13 лет.
2: Ни хрена себе, 13 лет.
1: Так я тебе говорю, это...
2: 34 там.
1: Я вообще не понимаю, 2,10, ты представляешь себе? И вот он в 13 лет такой. Это уже вообще как...
2: Диснейленд, можно мне попкорн?
1: Да, и там его попробуй только не пустить. И мне в 13 лет такого роста быть. Я меньше его, получается, на 32 сантиметра, офигеть. Ну, ты на 2 сантиметра.
2: У меня так было. Я тоже в какой-то момент резко вырос, типа в классе в 9-м или в 10-м. И у нас все время в классе на физре стоял первым чувак, который всех бил. Ну, есть такой в классе в 90-х, всегда такой был.
1: Но хотя он был ниже всех, но он все равно...
2: Ну, он не ниже был, он такой, нормального роста. А потом я вырос, и это был такой плевок ему в лицо. А там учитель физры не разрешал мне по росту стоять. И у меня за это так не взлюбил.
1: И он тебя бил еще за это постоянно.
2: Ну, всякое бывало, да, там всякое.
1: Подожди, ты вырос выше всех, то есть ты как бы мог и приложиться нормально.
2: Ты...
1: То есть не в этом случае.
2: Ну, вырос, но я был дрящом.
1: А, ну и что?
2: Да там все не от этого зависело,
1: там жилистый. Ну да, кстати. Ну вот я вот вспоминаю вот эти школьные конфликты, драки, и мне всегда было интересно, а чем мы так боялись-то драться в ответ? Ну типа, он не может быть сильнее тебя там x10, он сильнее тебя, но чуть-чуть, просто он смелее и все.
2: Да.
1: То есть у него вот больше вот этого духа драки. А по физическим способностям он может быть даже слабее. Я много раз видел в школе, когда... У вас, наверное, тоже в школе был вот этот чувак, которого там шпыняли, как-то били, но все прекрасно знали, что если он разозлится и как-то кого-нибудь приложит, там можно и в асфальт проломить. Это как Халк вот этот, только очень добрый. Знаете, и вот было интересно, а почему? Вот я вспоминаю, мне там кто-то на стрелку вызывает, и я так иду, прям боюсь туда. А я... Но он не сильнее меня. Просто... Смелее.
2: Ну, они еще с друзьями приходили.
1: Да?
2: Да, да, там по поводу чести они проигрывали. На всякий случай они приходили с парочкой друзей, да, на стрелку.
1: Ну, в таких случаях надо было просто скорую вызывать, скорая приезжала и стрелка расходилась.
2: Нельзя было же тогда ни полицию, ни скорую вызывать, ни маме жаловаться, ни папе, никому, да, все нельзя было, да.
1: А что будет, если так сделаешь?
2: Ну, типа, ты че?
1: Ну, и тебя просто все потом будут бояться.
2: Нет, ты потом будешь изгоем просто.
1: Вот.
2: классное время.
3: Вообще.
2: Школа, школа, я скучаю. Давай дальше.
1: Петербурженке пришлось перенести свадьбу из-за платья, которое она заказала из Китая. Бывает такое, что ты что-то заказываешь из Китая, и оно оказывается, ну, немножко не то по размеру, на то, которое ты рассчитывал. Или, знаешь, там, многие специально пишут, там, когда ты заказываешь чехол, пишут, там, телефон в комплект не входит. Специально пишут, потому что пишут, а где телефон? На карточке же телефон нарисован.
2: Когда муляжи заказывают айфонов, там, заходишь в комментарии, не работает!
1: Да-да-да-да-да.
2: Не включается!
1: И тут девушка решила сэкономить. Я, конечно, не знаю, сколько она решила сэкономить. Видимо, очень сильно решила сэкономить. Потому что, значит, платье в магазине стоило 100 тысяч рублей. Весь бюджет у нее свадьбы 250 тысяч рублей. Платье в магазине стоило 100 тысяч, но она подумала, что она умнее, и заказала на одном маркетплейсе китайском похожее платье. Не знаю, насколько она сэкономила, не написано. За несколько дней до церемонии вместо свадебного платья ей прислали... Ну, короче, свадебное платье для куклы размером с ладонь. Из-за чего пришлось перенести. Вот есть тут кружочек, где она идет, чуть ли не плачет, показывает это платье, которое вот так держит двумя пальчиками.
2: Барби сайз называется.
1: Да. Я не знаю, неужели там не было написано, или неужели она не поняла. Ну, платье для куклы сколько может стоить? Ну, 1000 рублей. Ну, там, я не знаю, от 500 там до 2000, я предполагаю. Она заказала платье за 2000 и думала, что ей придет вот прям платье. Настолько она хотела сэкономить. Там же и... Причем самое-то интересное, что карточка товара, насколько я понимаю, вот такая и была. Платье было на кукле. На что она рассчитывала? И еще меня удивило, что за свадьбу 250 тысяч рублей у нее весь бюджет. Это они что, собирались посидеть просто в подъезде пивка попить?
2: Да, дома просто хотели посидеть.
1: За эти деньги. За 250 тысяч рублей. Что они там собираются отмечать? Нет, в моем понимании свадьба и должна столько стоить. Просто в понимании...
2: В моем понимании свадьба должна стоить 10 тысяч рублей.
1: 10 тысяч рублей. Просто в понимании реалий почему-то оно стоит там как... можно две трешки... Да какой 10 трешек в Воркуте купить на эти деньги? И они такие, будем вот отмечать.
2: Да, и сдавать.
1: Да, ну, кстати говоря, сдавать...
2: Там же в Воркуте все ищут жилье.
1: У меня была идея, знаешь, всегда там вот эти вот выкладывали супердешевые квартиры где-то там на севере, там по 50, по 70 тысяч рублей. Единственная причина купить такую квартиру у меня была в голове, это когда ты берешь какие-то кредиты и тебе не дают, или тебе надо большой кредит какой-то, тебе надо под залог квартиры. И ты покупаешь такую квартиру там, за 70 тысяч рублей, просто чтобы потом тебе дали кредит там, большой, там 5 миллионов на нормальную квартиру. Бам.
2: Ничего себе, ты трюкач. Ну, я может, банки тоже не дураки. Они
1: я тоже думаю, что они вначале высчитывают стоимость этой квартиры, и они такие, что мы тебе... Ну, хочешь, мы тебе займ дадим 50 тысяч рублей под залог этой хаты. Так, есть, может, у тебя какие-то новости?
2: Новости? Да и у меня с хорошими новостями плохо. Один негатив, меня только повеселила новость. Я не помню, вчера про нее говорили, как муж с женой играли в лося.
1: Лося, я только хотел сказать, что...
2: Вот это прикольная новость. На самом деле она грустная. Там немножечко там кое-кто повредился. Муж с женой решили в лося поиграть. Вот это я понимаю отношения.
1: Ну, он ей лося решил пробить.
2: Пробил
1: да.
2: лося жене, она по скорой уехала с сотрясением. Ну, да. все нормально, все живы, все в порядке. Но главное, как люди умеют веселиться. И без алкоголя, скорее всего.
1: Это правда. И я прекрасно понимаю, что я в такую ситуацию тоже мог бы попасть, потому что вот я со своей, допустим, кидаться губками от посуды друг в друга мокрющими, это нормально,
2: ну,
1: абсолютно.
2: Нет, губки надо по-другому использовать, старичок, ну ты что?
1: Нет, кидаться в плане прикола, типа такой, на тебе.
2: Я
1: и вот
2: не
1: это говорю, вот
2: эти.
1: А вот эти, да эти тоже.
2: Этими надо малую целовать.
1: Какие-то приколы Щечки. Мы тоже такие используем, но просто он ей там, честно говоря, лося-то и не пробил, я не знаю.
2: А там что, видео было?
1: Да.
2: А, видео было?
1: Да, было видео.
2: Я только
1: там,
2: фоткаю.
1: Я тебе говорю, то есть там даже удара как такового и не было. Честно говоря, может у нее просто прям сильно слабенькая голова, он типа, ну там сила рикошета была максимум вот такая, знаешь.
2: Да, и все.
1: Ну... И все. И я даже могу найти это видео.
2: Слабая девчонка
1: тебе.
2: Пошла нынче. Вот в 90-х девчонки
1: может,
2: бывало. И сами тебе лося пробьют, стоишь,
1: может, они это пересняли просто. Вот, девушка Росенко сыграла с мужем в лося и проиграла. Да ну тут даже нет удара как такового. Вот, смотри. Я не знаю, но даже не отрикошетило. Вот, смотри сейчас. И все сотряс.
2: Он есть с кулака, ребят.
1: Ну, так это там даже... Ну, ты видишь прям это...
2: Может, она головой ударилась об стену?
1: Не знаю. Ну, она прям отпала назад. Ну, давай тебе вот так же сейчас пробьем. У тебя, даже, не будет никакого это. А потому что... Ну...
2: Я говорю, слабая девчонка пошла.
1: Да.
2: Нонча.
1: Эх. Ну вот и что нам теперь с этой инфой делать? Давайте на рекламу.

0: Реклама. Шоу, где характер решает все.
1: Вставай, вставай!
0: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
1: Да!
0: Болей за Красноярск. По воскресеньям в 17.00. Для лиц старше 16 лет.
2: 8 и 9 октября региональный форум «Мой бизнес» соберет предпринимателей Красноярского края. Цель – за два дня создать рабочие антикризисные стратегии для вашего дела. 5 ведущих федеральных экспертов разберут темы гибкости и управления, лидерства и выхода на новые рынки. Вы получите не идеи, а готовые планы роста. Участие бесплатное, места ограничены. До 7 октября регистрация проходит по телефону 8 800 234 0124 или обратитесь в региональный центр «Мой бизнес». Форум проводится по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».
3: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале «Ю», в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
4: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
3: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
5: Мой сын никуда не поедет от меня.
3: На телеканале «Ю».
6: Для зрителей старше 16 лет.

0: прочитаю.
1: Давай.
0: Что меня сподвигло, значит, бросить, пишет девушка. Гуляли с подругой по барам, пили всякие адские коктейли, а потом вызываю такси и понимаю, что забыла свой домашний адрес. Угу. Звонили ночью мужу, спрашивали. 3 года
1: офигеть.
0: Не пью с тех пор.
1: Вообще.
0: Ну, вот этот... Что-то должно произойти.
1: Но такое. Это не самое страшное, что могло произойти.
0: Ну, прикинь, ты мужу звонишь и говоришь, какой у нас адрес. Это прям...
1: А у тебя не бывало никогда такое, что ты просто подходишь к домофону и понимаешь, что ты забыл код от домофона? Ну, типа, ты вроде 3 цифры помнишь, а над 4-й вот уже думаешь. Ни разу такого не было.
0: Ну, именно, может, с домофоном не бывало, а с чем-то другим бывало, когда ты, типа, знаешь, и вдруг, бац, эта ячейка пустая.
1: Да.
0: И что делать в таких случаях? Мужу звонить?
1: Не знаю, ну, попробуй.
0: Ее мужу.
1: Ну, можешь и ее.
0: Когда Валера Destination будет выступать, спрашивает Максим.
1: О! Помните легенду, легенду помните. Ну, давайте на следующих выходных тогда. Диджей-сет от Валера Destination и от диджея Любовь. Давайте гоу, почему нет? Тем более в тот раз даже пульт не понадобился, чтобы делать какой-то сет. Просто подключили. Так, 8495-232-1632. Звоните, сегодня обсуждаем, празднуем точнее даже, Всероссийский день трезвости. Обсуждаем сегодня вашу трезвость, о том, какой вы молодец. Не пьете, ничего, у вас все нормально, всегда у вас холодная, свежая голова. Ну, либо... Нет, рассказывайте, но аккуратно только, ладно, чтобы нас потом не это... А не то нам скажут, то в понедельник не надо на работу, наверное.
0: И вроде как две новости, хорошая и плохая.
1: Алло, привет.
0: Хорошая, на работу не надо в понедельник. Как тебя зовут, откуда ты?
2: Максим, Калуга.
1: Максим, рассказывай, ну, что у тебя по поводу...
0: Сам знаешь чего, да.
2: Можно не с этого начну?
1: Ну, не знаю.
0: Это мы так всегда напрягаемся, когда вы так говорите. Ну, пожалуйста.
2: Ну, во-первых, хочу поблагодарить вас за вашу работу.
0: Спасибо, Макс.
1: Спасибо, да.
2: Слушаю вас регулярно. Возможно, вы меня помните.
0: Конечно.
2: Ростов 321.
1: Ну, конечно.
0: Ростов 321.
2: Это я.
1: Я сразу, ты когда позвонил, я сразу понял это.
0: Это, думаю, не Макс ли тот, который...
1: Хотел Ростов 302, да, это ты что, Макс, это...
0: Как дела-то, Макс? Наши друзья, Макс, Ростов 321, Владивосток 2000
1: да.
0: И трасса Е95. Макс, да. А по делу, что у тебя сказать?
2: Я понял, ребят, да, действительно, история есть. Вот, давай. История, как я считаю, положительная, хорошая. Ну, это было где-то 4 года назад. Вот, мы отмечали Новый год. На празднике я еще, ну, хорошо гулял, так сказать. И как-то такой вопрос, можно упоминать
1: нет.
2: Другие радиостанции или нет, все?
0: Ну, как-нибудь попробуем, чтобы мы поняли, без упоминаний.
2: На вашей радиостанции, ну, ведущий на этой радиостанции, вы его часто упоминаете, он ваш, вам нравится.
1: Нагиев?
2: Вот, я слышал. Вот.
0: Так.
2: Ну, допустим. Ну, можно фамилию назвать, что ли,
1: да? Да нет, ну все, давай, переходи.
2: Ладно.
1: К истории.
2: Все, в общем, да-да, ребят, я слушаю это, выпьем за здоровье, вы думаете, что, ну, это может привести вас к здоровью? Я задумался в тот момент, действительно, ну, это здоровье-то пользы не приносит. И я начал интересоваться, увлекаться, читать, а как это, вот, ну, как перестать, все дела. Вот, я очень много информации прошерстил и наткнулся на одну книгу. «Легкий способ бросить пить». Ну, вот такая книга называется.
0: Так.
2: А я еще на связи? Что...
0: Конечно, мы только всей страной... Да, старичок, да, мы всей страной тебя слушаем,
1: да,
0: уже 4 минуты. Давай.
1: Мы слушаем кульминацию. Ну, уже.
2: Давай. Я понял. Вот. И, ну, знаете, вначале какое-то волнение было. Думаю, а как это, ну, на праздниках все дела. А потом прошло время, я прочитал книгу, и, ну, мне как-то стало понятней. Вот какие плюсы я могу отметить после случившегося, так скажем. Во-первых, я начал интересоваться какими-то другими увлечениями. Я открыл для себя другие виды активного отдыха. Мои выходные стали, ну, я начал это больше ценить утренние рассветы, так скажем, громко. Вот. Ну, и что сказать, за это время, вот за 4 года, конечно, было, что иногда там нет-нет, да и там на праздничках, ну, где-то поддержу компанию, но в целом вот эта вот тенденция трезвой жизни мне, конечно, понравилась, и не хочу даже менять что-то в своей жизни теперь.
1: Ага. И получается, сколько ты уже не пьешь?
2: Ну, 4 года. Но нельзя сказать, что это прям вот 4 года, ну, прям вообще нет, но вот такая жизнь 4 года уже.
1: Ага. Слушай, ну, классная история, спасибо тебе, что позвонил, и самое главное, что ты понял, что есть проблема, и, ну... Молодец.
3: Благодарим тебя, Макс, да, за этот рассказ.
1: Спасибо.
2: Ну, да,
3: давай,
2: да.
3: Там, удачи, Ростову привет.
1: Давай,
3: 3, 2, 1.
1: Да.
2: Ребят, давайте в том же духе. Мне ваша музыка вообще топ, но вы как бы... И на разные вкусы. Я вот слушаю, никогда не бывает скучно, потому что у вас и дедская минутка, и райтраун что-нибудь включит нормальное. Ну, кайф вообще.
1: Все, кайф. Спасибо, что позвонил. Пока. Алло.
2: Пока.
1: Да.
3: Исчерпывающая.
1: История топ.
3: Уходи на музыку больше.
1: Че, уже на музыку, реально? Ну давай, ладно.
3: 6 минут.
1: Да давай, да.
3: Вот видите, какая хорошая поучительная история, дорогие друзья. Читайте книги.
1: Чтобы и вот, ну, бросать вот.

Сейчас пока вот Максим звонил, вспомнилась тут классическая композиция, минусовка вот на фоне играла, и я подумал, хочется какую-то классическую песню послушать, вот такую вот, чтобы кто-то там мог подпевать даже, может быть, от начала и до конца весь трек наизусть уже на протяжении больше, чем 20 лет, и ну, выбралась песня. Вот, так что, если вы, как и я, от начала и до конца весь трек наизусть, ставьте плюс в чат.

0: Fresh Talk.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок.
0: Fresh Talk.
1: Супер новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти Fresh Talk.
1: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама.
2: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства Stena T4L. Больше технологий и комфорта Stena T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
3: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
6: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
7: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
8: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
9: Эргоферон.
10: Мы всей семьей лечимся.
8: А есть что-то одно. И от вирусов, и от симптомов.
11: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Ошаньтесь по покупательным ценам в день рождения Ашан. Покупайте сыр со вкусом топленого молока Ашан «Красная птица» всего за 79,99 до 13 сентября. Праздник начинается с Ашан.
14: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
15: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
16: «Джили Сити Рэй» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Сити Рэй» – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейдин» и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте jili-motors.com.
17: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
18: Да никаких.
17: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
18: Перевожу.
17: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
18: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
17: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
19: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
20: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
21: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
1: На Муз-ТВ новый радиочарт. Суперхиты, суперновинки и суперновости здесь.
22: Это просто хахашка распирает изнутри.
1: Кирилл Калинин в кадре.
22: Приколист и талант.
1: И в центре главных музыкальных событий.
22: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
1: все, что звучит на новом, теперь на экране.
22: Музыкальные скоростя.
1: Новый радиочарт. Смотри каждую пятницу в 17.00 на Муз-ТВ.
22: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать. 16+.
1: Новое радио. Утреннее шоу 1+1. Калинин и Райтраун
0: Максим из Ростова забил своим рассказом все эфирное время, которое мы выделили на звонки, поэтому было принято решение добавить еще один блок на звонки, потому что не обсудили. 8-495-232-16-32. Звоните. Мы обсуждаем сегодня Всероссийский день трезвости. Вот обсуждаем, как вы там вот эту храбрую воду любите, а лучше не любить ее. И в связи с этим вот такая тема. Звоните, пожалуйста.
9: Скоро, как на дебатах, сделаем секундомер, типа минутный, и у вас типа есть 60 секунд, знаешь, тык-тык-тык.
0: Там комментарии, конечно, я поржал, там писали, да с ним просто пить устали люди, поэтому он бросил.
9: Не с кем просто.
0: В таком духе, да, там комменты.
9: Ну, подумаешь, там, ну, человек рассказал три мысли за 6 минут. Ну,
0: так он еще и начал вообще супер раздалека, что я там слушал другое радио какое-то там. Ну, вот, типа... Все-таки умение рассказывать истории — это скилл тоже.
9: Коротко, да.
0: Алло, привет.
9: Давайте говорить, как вас зовут, откуда?
10: Привет, Максим из Тольятти.
0: О, я уж испугался.
9: Сердце ёкнуло. Макс, привет.
0: Максим, привет. Рассказывай, пожалуйста, ты вообще как относишься к трезвости?
10: К трезвости отношусь плохо.
0: Ты чё, осуждаем максимально, до свидания сразу.
9: Макс, ты чё, сбросил Макса?
0: Да, я не хочу с ним после этого.
9: Сбросил.
0: Ну так а что, он уже...
9: Я ж закашлялся.
0: Ну да как...
9: Макс, прости его.
0: Прости, Макс, да, но надо ты что думать? Алло, привет. Алло.
10: Алло, парни, привет.
0: Привет, как тебя зовут, откуда ты?
10: Здравствуйте, Иван, дозванивался второй раз из Томска.
0: Иван из Томска, рассказывай. Да, мы помним, да. Расскажи, пожалуйста, как относишься к трезвости?
10: Трезвости хорошо отношусь.
0: Все, остаешься в эфире, получается.
10: Быть, да.
0: Конечно, рассказывай, почему. После чего ты принял решение, что трезвость — это топ из топов вообще?
10: Так на трезвую мыслить лучше и соображать лучше.
0: Ага.
10: И будешь понимать, что какие-то действия имеют серьезные последствия.
9: А что тебя заставило, если ты раньше пробовал эту веселящую воду, заставило слезть?
10: Ну, как бы просто само...
0: Здравый смысл, так это назовем.
9: Так называем.
0: Потому что умному человеку не нужен повод, чтобы бросить. Он просто, просто понимает, что это утопия, это никуда хорошему не приведет.
10: Да, парень, совершенно верно, с вами согласен.
0: Красава! Ну, желаем тебе всей жизни трезвым. Пока.
10: Да. Спасибо вам тоже.
0: Давай, пока. Тем не менее, люди, которые звонят и говорят, я вообще... У них как будто чуть более грустный голос в целом. Ну, потому что, а что? У многих просто это единственное хобби, вот в чем дело. Алло, привет.
23: Привет, Саш.
0: Привет, как тебя зовут, откуда ты?
23: Алексей, я из Питера.
0: Алексей из Питера. Mm-hmm. Веселый.
9: Ты веселый парень.
0: Веселый, да.
9: Чувствуется.
23: Ага.
0: Расскажи, пожалуйста, сегодня отмечаем мы Всероссийский день трезвости. Ты отмечаешь как-то?
9: Или
0: этот
9: у тебя платиновая карта в КБ?
0: Да.
23: Не-не-не, отмечаю трезвость, ясно сознание. Стоять на гвоздях, медитацию.
0: На гвоздях стоишь?
9: Ничего себе, на гвоздях и медитируешь еще?
23: Не, медитирую после гвоздей, хотел надо проснуться, иначе медитация засыпает.
0: Ага. Расскажи, какие у тебя есть секреты, чтобы сохранять свой ум в трезвом состоянии?
23: Гвозди, медитация, и, соответственно, отказ от алкоголя.
0: Отказ от алкоголя, все. Полный...

0: парнем, что хуже? Вот, если пришлось одно бы из двух выбирать, ты бы что выбрал?
1: Лицемерие осуждаю.
2: Надо быть честным, надо быть честным с собой в первую очередь.
0: Вообще-то. Надо быть честным.
1: Ты понимаешь, старик, самое главное, конечно, быть честным с собой.
0: Мне кажется, он в конце вот этого рассказа мелочь попросит, нет ощущения?
1: Не будет службы, а в дружбу, в долг.
0: Ладно, пока, спасибо за звонок.
1: 100 рублей буквально.
0: Пока он не попросил, у нас реально на похмел, давайте лучше следующего. Ну и, собственно говоря, завершающего человека на сегодняшнюю тему. Алло, привет.
3: Здорово.
0: Короче, здорово, Коль, не шутишь, что должен был сказать. Алло, да, как тебя зовут, откуда ты?
3: Артем, Москва.
0: Артем из Москвы, что, как совпало. Тёмыч. Как совпало. Ладно, рассказывай тогда. Трезвый день сегодня.
3: Да, бросил пить, мотивация была такая. Раньше занимался плаванием, ага. Купил билет и в августе поплыву 5 километров по открытой воде, Волгу буду переплывать.
0: Молодец.
1: Класс.
0: Молодец, круто. Сколько, 5 километров?
3: До этого каждый...
0: Ну слушай, ну это же больше часа надо плыть будет, ты не устанешь?
3: Ну а как по-другому?
0: Нормально, так молодец.
1: Он с собой возьмет
0: пикундель. Сразу же пятеру. У меня отец тоже участвует постоянно в таких. То он там в троеборье вот этом, то он там плывет по открытой воде, там миллион всяких фоток присылают. Молодцы, одобряю такое, одобряю. А что побудило тебя бросить пить, вот расскажи.
3: Вот недавно был эфир про кока-кольные животики, а у меня такой пивной уже появился животик, и я смотрю себя в зеркало и понимаю, что уже как бы 30 плюс, надо что-то с собой делать, брать в руки.
0: Да, молодец, молодец. И тут и пошутить негде. А ты плаванием прям занимался профессионально?
3: Да, КМС по плаванию.
0: Молодец, брат, я же тоже КМС по плаванию, я поэтому прям вообще, ну... Мы...
3: И тоже Артем, и тоже КМС.
0: И тоже из Москвы.
1: А я как бы КМС по клаванию.
0: Ну, да.
1: Давайте.
0: Давай,
1: спасибо
0: пока,
1: тебе,
0: брат,
1: большое.
0: Давай, давай. Вот приятный человек, позвонил спокойный. Видно, что рассудительный и еще и спортсмен. Вообще, вот, девчонки, забирайте парня, на Волгу съездите, посмотрите, как он плывет, поболеете за него там. А надо долго
1: да,
0: будет
1: потом
0: болеть.
1: Встретьте, отметите, как он проплыл там все дела. Да. В конце дистанции.
0: Ладно, у нас в гостях через 10 минут
1: директор. Ильман и, по-моему, нейросеть какая-то.
0: Нейросеть, да?
1: Да.
0: Ну вот узнаем.
4: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 10. Завтра в субботу, 12 сентября, малооблачно, днем плюс 24. Ветер восточный 2,7 метров в секунду.
5: Спонсор выпуска ООО СЗ ДСК-2010.
6: Меня зовут Полина. Я живу в Соцветии. Я знаю рецепт семейного счастья. С бабушкой мы готовим яблочный пирог. Дедушка рассказывает много историй. Кстати, они тоже живут в Соцветии. Ведь рядом любимая дача. Поэтому у нас есть время, чтобы собираться вместе.
5: Эко-кварталы Соцветия. Главный ингредиент семейного счастья.
7: Телефон 215-50-09. Группа строительной компании АРС. ООО специализированный застройщик ДСК-2010. Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Реклама. Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район Витапарк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного «Форда».
10: Погнали!
9: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
11: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «1+1». Калинин и Райтраум.
2: Здорово, ребятушки, здравствуйте, всем привет, доброе утро, салют, 1+1, Кирилл Калинин, Райтраун на базе Нового Радио, супер хиты и супер новинки на базе, какой-то беспрецедентный случай, я уже 8 лет работаю на радио, это первый раз вообще в моей карьере. Пришел, значит, Эльман, должно было два гостя, но пришел почему-то Эльман с картонной фигурой вообще, и в прошлый раз приносили картонную фигуру Бузовой, а в этот раз картонную фигуру вот человека.
3: Персонаж, которого зовут директор Рил, сейчас мы будем узнавать, кто это, почему Эльман с ним пришел картонным, почему, а не с ним настоящим. Это... Эльман, привет.
4: Привет.
3: Давно
4: привет,
3: тебя не было.
5: Привет. Да, давно меня не было. Я рад вас видеть.
3: Что ты все это время
5: брат? Вас.
2: Писал все это время печатал, видимо,
5: Я печатал директора по рилсам. Да. Я вообще его искал сначала. Нашел вот. И принес к вам картон, его познакомить с ним.
3: Как вам? Здравствуйте.
2: Я вначале подумал, что это Аквамен, честно говоря. А это директор рилс.
5: А это директор по рилсам.
3: Да. Вот так, у тебя сегодня вышла песня. Точнее, у вас вышла песня.
5: Да, у директора вышла песня, а я просто в нем поучаствовал. Это его песня.
3: Ага. Вот. А как ты поучаствовал?
5: Как это, ну, как... куплетом поучаствовал. Куплетом залетел на фит. Вот. Да. Да. Сделал... вообще, я как бы не знаю, он настоящий или не настоящий.
3: Пошла молва, что этот персонаж типа созданный искусственным интеллектом. Да. И я так подозреваю, что это так и есть.
5: Так оно и есть.
3: Поэтому ты с картоном пришел.
5: Ага. Что, будем раскрывать тайны?
2: Странно. Я не знаю. Я вот смотрю часики на картинке директор Рилс, вот эти Ришар Миль, которые...
5: Дорогие.
2: Да. И вот и думаю...
3: Типа картинки на картинке.
2: Да.
5: Да не, ну ладно, это настоящий человек.
2: Да? Да не может быть.
5: Это молва, да. Давайте я вам предоставлю. Знаете, как в этом? Он настоящий. Они настоящие.
2: Но самое главное, не волнуйтесь. Он у нас в студии.
5: Привет. Он реально похож.
2: Реально, подожди.
3: Слушай, ну он в жизни еще круче, чем на этой картонной тантамарезке. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Уважаемый директор Рилс.
2: Да, здравствуйте.
6: Здрасте.
2: Так, вы настоящий.
5: Приход на радио.
2: Первое появление.
6: Ага.
3: Ну, наконец-то.
6: Живое.
5: Мы тебя очень долго ждали.
2: Да.
5: Нам тебя не хватало.
2: Что я, взять? Кстати, вот начал шутки про Аквамена, и я просто, мне попался рилс тоже, где, насколько я понимаю, Джейсон Момоа там что-то засудить тебя хотел или что-то.
5: Заел накатал.
2: Не, расскажи эту историю. Короче, есть Джейсон Момоа, вот этот известный актер, который Аквамен там и так далее. И он на директора рилс хотел в суд подать, насколько я понял. Расскажи.
6: Написали претензию.
2: Ага.
6: Вообще изначально у меня начались проблемы, потому что при любой генерации, когда я пытаюсь что-то сделать со своим лицом, у меня выплывает Аквамен. Не знаю почему. Вот. Ну и часть контента.
2: Есть некоторое сходство.
6: Да, часть контента она проскальзывает с его лицом похожим, ну потому что генерации постоянно делать это накладненько получается. Ну и времени очень много занимает.
5: Ты такой, сойдет.
6: Да пофиг. Наверное, год уже мы частично его лицо юзаем, и вот здесь получилось так, что прилетает претензия от них. Но я сомневаюсь, что, конечно, это он этим прям занимается, ему это интересно. Ну, видимо, какие-то его люди здесь ходят.
2: Так, досудебная претензия. А что он тебе сделает вообще?
5: А что он тут сделает?
2: Да, что он тут сделает?
5: Так он пусть приедет, ему РСТ.
2: Вообще, в целом он может хоть что угодно, там, в суд или в суд.
5: Мамолог.
6: У меня был случай, мы прилетели во Вьетнам, заходили в аптеку.
3: И во Вьетнаме служил?
6: Нет, я в Чите служил. И аптекарша подходит, она подумала, что я реально Аквамен, и попросила сфотографироваться.
5: Ты же ей не отказал, не разбил ее мечту?
6: Нет, у меня же фотография есть.
5: А, да?
2: Ну, отлично. Блин, прикольно.
5: Вот так вот еще Аквамен поет теперь, получается.
2: Я когда пытаюсь свое лицо генерировать, там только всяких Дэнни Девито выдают, поэтому там не очень.
5: Так, давайте переведем дух, уйдем на какую-нибудь
2: песню. Так, а что мы с этой картонной фигурой-то теперь? Нам ее подарят, я надеюсь?
5: Конечно.
2: Все.
5: Ура!
2: А часы с картонной фигурки тоже можно нам подарить?
6: Это картонные.
2: Это Ришар Миль, правильно я понял, или это Царь Бомба? Просто у них одинаковый дизайн.
5: Made in China это.
2: Made in China, я понял. Но это для слушателей Made in China, мы это видим. Все? Уходим на
5: песню.
1: Утреннее шоу 1+1 на новом радио.

0: и Райтраум.
1: Вот сижу я здесь в студии, смотрю на Кирилла Калинина, на директора рилсов, на Эльмана, даже на парня, который пришел с ребятами, и думаю, что я вот как вот тот актер в турецком сериале, которого на сдачу просто там взяли, реально, потому что сидят бородатые, темненькие мужчины, все реально как в турецком сериале, и я вот тут что вот, я...
2: Снимаешь штаны.
1: Я сильно не из турецкого сериала, я вот из какого-нибудь такого вот... Мой парень из зоопарка. Не, вот
3: мы как будто полицейские приехали расследовать убийство. Это, значит, утонул человек.
1: Да, и я вот это вот играю.
3: На берегу лежит.
1: Утопленника я играю скорее. Так, ну рассказывайте в итоге, что принесли. Мы уже разобрались, что директор Рилс — это существующий человек. Теперь надо понять, что за коллаборация у вас.
4: Либо всеобщая галлюцинация, либо существующий.
1: Ну да.
5: А можно я два слова скажу про него?
4: Давай.
5: У него же еще классная работа вышла с Юлией Зиверт и командой.
1: Угу. А как вообще? Что-то вот не было, а потом бам, фит с Эльманом, бам, фит Зиверт. Как, откуда ты появился? Как,
5: где... А он все это время генерировался.
4: Я генерировал.
3: Давай по биографии пройдемся, широкому зрителю.
1: Ты изначально певец или рилсмейкер?
4: Я изначально диджей.
1: Диджей.
4: Да. Я много лет писал электронную музыку, потом вообще ушел из индустрии заниматься бизнесом сетевым.
1: Да.
4: В сетевой компании. Потом решил вернуться.
1: Стоял вот у метро с буклетами.
3: Не, и вот нормальная тема, реально.
4: Да. Я решил вернуться в музыкальную индустрию уже как певец. Но у меня не очень хорошо получалось. Вот потом, когда появились нейронки, я начал их применять и понял, что...
1: Вот оно как.
4: Да, что вот этот симбиоз нейросетей, музыки, он очень хорошо работает. И начал тестить потихоньку на других артистах. И было несколько случаев, когда у людей... За счет ИИ-контента музыка попадала в чарты.
1: Mm-hmm.
4: На первые места.
3: Что такое ИИ-контент? Картинка ИИ или...
4: Видеокартинка.
3: Видеокартинка.
4: Mm-hmm. Да, что угодно. Да.
1: Но может, этому уже тоже надо было где-то научиться. Ты же
3: какой-нибудь московский ИИ-строительный институт.
4: ИИ-строительный институт.
1: Где ты учился этому?
4: У меня школа, я много лет занимаюсь. У меня школа, я сам учу людей.
1: А, и генерирую.
3: Так, подожди, он учит людей, но где-то сам научился и ничего не понимает.
4: На Ютубе.
3: На Ютубе. Ага. Да. По самоучителю, грубо говоря.
4: Самоучителю. В рилсах.
3: Ага. А как давно это вообще началось? Лет 5? Сколько?
4: 6.
3: 6 лет.
4: Да, 6 лет.
3: 6 лет, а мы только сейчас узнали.
1: А мы сейчас, какой-то и
3: начали.
1: Ничего себе.
3: Давай сгенерирую картинку.
1: И в итоге догенерировался до Фит Зиверт.
4: И с Эльманом.
1: И с Эльманом. Ну, я просто... Это уже следующий этап. Ну, когда Зиверт в гости придет, я, конечно, наоборот абсолютно скажу.
3: И такими темпами и с Мишей Марвином поработает.
1: Ну, это
4: ты скажешь, Зиверт, тебе так повезло поработать с директором Рилс, что ты так вот попал.
5: Не, представляешь, да? Он начал, короче... Как это произошло? Он начал выкладывать видео с ее лицом.
1: Ага.
5: Вот. Но это, наверное, другая была девочка, просто так сгенерировалась, похоже. Начал выкладывать. Песня за пару дней начала вируситься очень сильно. И в целом-то он обратился к команде, говорит: ребят, классная история, давайте ее сделаем вместе.
1: Mm-hmm.
5: И они такие: блин, давайте. Сделали. Ну,
4: да, чуть-чуть по-другому была история.
1: Может, тоже сегодня соцсетями заняться как-то,
5: да,
1: изучить,
5: конечно,
1: этот материал.
3: Хорош, поспи лучше.
1: А так, ну да, кстати.
3: Видишь, как быстро он...
1: Что-то я погнал, какие... У меня там играть в компьютер надо.
3: Ну что, интересно, значит, про соцсети, про... Блин, я аж начал втроем.
1: По сути,
3: про нейросети поговорим сегодня.
1: Self-made человек, который просто что-то там поучился нейросетям, потом бам-бам, потом Зиверт, Эльман и все. Сколько у тебя сейчас на Яндексе уже прослушиваний?
4: 2,5 миллиона.
1: 2,5 миллиона! А это целых где-то 150 тысяч рублей за квартал, между прочим.
3: Что нужно, чтобы войти в мир создания ИИ-контента? Бабло?
4: Да,
3: компьютер?
4: Нет. Ну вот, кстати, да, большинство же думают, что попасть в медийную вот эту всю сферу, нужно знакомство, деньги. При том, что у меня были знакомства и деньги, это никак не повлияло. Вот тупо творчество. Да.
1: Но все равно
4: что
1: же
4: я Эльмана
1: такая...
4: давно уже знаю, и с Филиппом Киркоровым мы работали. Это никак не повлияло.
1: То есть, ребята, то, что вы там все генерируете там вот в этом в соцсетях, там, это не то вообще. Это другой уровень сразу.
5: За счет генерации ты познакомился со всеми,
1: с Киркоровым?
4: Да.
1: В том числе, что нужно сгенерировать, чтобы познакомиться с Киркоровым?
4: Киркорова.
3: Сгенерируй мне концерт.
4: Я сгенерировал, как мы с Киркоровым в игре кальмаров.
1: Ага.
4: Да, это была первая генерация со звездой.
1: И Киркоров это увидел и такой: мне понравилось.
3: И он облизывал печеньку там.
1: Давай, а есть где-то видео посмотреть?
5: Боюсь, как бы ты иголкой не стал.
3: А можете скинуть по airdrop это видео?
1: Киркоров печеньку облизывает, да. Ладно, тогда послушаем после паузы трек, который называется «Улетаю». Но пока Филатов и Кэрос. Новое радио.
0: Утреннее шоу «1 плюс 1» на новом радио. День прошел.

0: который расскажет о тебе больше, чем ты сам.
1: Калинин, Райтраун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует, кто спалился и главный вопрос – чей трек?
0: Новая музыкальная игра нового радио.
1: Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио.
2: Реклама. Реклама.
3: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
0: Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
4: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
3: Вы все еще ищете лучшую квартиру для семьи? А ведь не за горами 1 октября, а за ними угроза отмены льготной семейной ипотеки. Заходите на сайт Arban, выбирайте квартиру, а мы быстро и бесплатно оформим вам ипотеку. Звоните 205 15 15. И не забудьте заглянуть на arban.ru в раздел «Акции». АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Осень приближается. В санатории «Озеро Карачи» бархатный сезон начинается. 4 пакета осенних скидок от 10 до 20%. Пенсионерам, детишкам, участникам СВО, а также на путевки без лечения. Звоните сейчас. 8 800 250 49 96.
6: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного «Форда».
7: Погнали!
6: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
8: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: и Рэй Траум на новом радио.
1: Так, уже не терпится-то послушать, что ребята принесли. Эльман, директор Reels, улетаю. А как вот правильно, директор Reels или директор Reels?
2: Директор Reels.
1: Директор Reels. Ага, все.
3: Ты стал счастливее с этой информацией.
1: Теперь мне просто понятнее. Ну, я думал, директор Reels, типа он директор Reels'ов, а он директор Reels.
3: А, да, директор в переводе режиссер.
1: Ну, вообще-то, можно было бы назвать и директор ВК Клипс, а не директор Reels, потому что как-то... Ну, это уже потом, на подумать. Так, слушаем трек, который принесли ребята. Правильно я понимаю, что ты его сгенерировал, Эльман увидел и такой, хочу туда вписаться?
3: Как все произошло, да.
2: Я просто сидел за рабочим местом, мне какая-то мелодия пришла в голову, я такой сел, что-то там на птичьем языке наговорил. Думаю, надо в Суну закинуть. Закинул в Суну, он там сам какой-то текст...
3: Засунул
2: в Суну, он сам какой-то текст накидал, я его чуть-чуть подправил, такой, о, прикольно. Классный припев, потом мы его выложили в соцсеть, запрещенную в России.
3: ВК-клипы.
2: И люди начали писать прям массово, что за трек, где его скачать, и причем не только российская, но и зарубежная аудитория. Ну и все, мы начали делать контент, он начал лететь.
3: Зарубежный трек, где этого скачать, они начали писать.
1: Блин, прикольно, вот ребята типа после фразы «где это скачать» начинают делать трек. Просто когда я что-то там выкладывал бы, и мне написали «где это скачать», я бы написал «нигде» и дальше спать бы лег.
3: Или у мамки своей спросить.
4: Просто было, скинул бы трек и сказал, на, слушай.
1: Да, и все. А тут прям ребята делают дальше, офигеть.
3: А так все работает, да, чтобы стать успешным.
2: Ну, кстати, интересно, я Эльману скинул вот этот результат, что у нас трек, там люди интересуются, что есть вероятность, что залетит. Предложил ему встать на трек, и он согласился, причем сразу. Понятно, что мы друзья, мы там давно общаемся, как бы все хорошо. Но вот интересно, если бы не было такого залета здесь.
1: Да нет, конечно.
2: Нет, согласился.
1: Эльман же тоже дружба, но он же понимает.
2: Ну, раз Зиверт норм, значит, можно.
3: Конечно.
2: Под шумок. Но на самом деле я по такому тоненькому льду прошелся с треком Зиверт, потому что изначально ребята мне отправили претензию досудебную, что я использую ее внешность.
1: Тебе прям все отправляют, видимо, да?
2: Да.
1: Эльман уже пишет, вот готовит сейчас.
4: Я руку разминаю, вроде.
3: У него специальная папочка в инсте, досудебки называется.
1: Да.
4: Не, в галерее, знаешь, на компьютере там отдельная папка такая.
1: Там прилетают все. Чего вот они бесятся, что используют? Ну, используют, и ладно.
3: А вот я сегодня обнаружил, мне сказали, что мой голос на сайте генерации голосов. Кто-то меня добавил, и люди пользуются моим голосом для генерации.
2: Все, пиши
3: претензию. Я могу досудебку написать?
2: На сайт.
3: На сайт. Угу, класс.
2: Да, фига.
3: Ну, я
2: сразу
3: тебя спрошу потом.
1: Я не знаю, вот, и когда
2: я принимаю досудебки.
1: Когда, я пишу. Когда я увидел, что на маркетплейсе кто-то картонную фигуру меня продает, я подумал, ну, продавайте, ладно, что, мне эти, там, 500 рублей с продаж, и погода не сделает.
3: Вдруг они в плохих целях используют тебя.
1: И ладно. Пожалуйста. Ну, прям совсем плохих уж не надо тогда. Уж. Ладно, короче, слушаем. Эльман, директор Reels, улетаю, трек на новом радио, премьера.
5: Она меня повыше летает, в твоих объятиях облаком тает.
1: Это сейчас Эльман поет.

0: интересно, что ребята не только внешне похожи, но еще и по голосам. Я, честно говоря, даже не понял, кто из вас первый куплет, кто второй поет. Второй директор Рилс, первый Эльман, правильно?
1: Да. Давайте отгадать попробуем.
2: Да, конечно, да. Ну...
0: А припев это
2: и... А припев я на фальцете.
0: Да, ты на фальцете. Но это иишный, да, припев, да, припев, да, голос? Да. Как опасно получается, припевы уже ии поют. Это такие люди, как Макс Лорен, Стас Сацура. Они же без работы просто останутся. Как, кто припев-то будет петь теперь? Просто ии.
1: Молодые ии артисты.
0: Надо было, у тебя же, Эльман, много знакомых и девочек, которые поют, и Трида, и все, и Мона. Да, почему
2: но,
0: не...
2: Да, но тут такой как-то вот тембр так лег, что мы думали, кого можно, и так посмотрели, покрутили варианты, и поняли, что ну, тут звучит прикольно, что уже... Mm-hmm. Если людям нравится, вот как вот это звучит, и мы решили, что ну, не будем переделывать. Зачем ну, прецедент, о, когда будут ругаться, сказать, а мы ждали другого, в демке было
1: так,
2: по-другому.
1: Так и было с треком «Давай на самый верх», Зивер, что mm-hmm. люди привыкли уже, ну, в Инстаграме было больше там 100 тысяч.
0: Запрещенном БРФ, в которой мы не сидим никогда.
1: Да. Больше 100 тысяч пересъемов на звук, и люди привыкли к нему. И когда вышла песня с голосом Юли, разделились на два лагеря. И многие писали, что типа, мы ожидали, что останется тот припев.
3: Ага. Ты как специалист в, этом, в этой сфере, что нас ждет лет там через 5?
0: Да.
1: Хрену.
3: Ну, в принципе, достойный ответ.
2: Я знаешь, что думаю? Можно я на это отвечу? Я думаю, что сейчас будет эра музыкальных продюсеров. Тех ребят, которые всегда искали талантливых артистов, талантливые голоса, они могут уже сами создавать голос и за счет умения своего и чувства музыки будут выходить вперед. И будет борьба между саунд-продюсерами и артистами, которые сами пишут. Мне кажется, вот эта борьба начнется.
0: А зачем тогда нужен будет продюсер, если артист сам может тоже накидать и
2: не,
0: выложить?
2: Саунд-продюсер.
0: Саунд-продюсер.
3: Ну, сейчас я понимаю, ты можешь короткие какие-то видео генерировать, наверное, да. длительность.
1: Ну, мы целый сериал сделали сейчас, вот на трек «Улетаю» как раз. Есть уже и полнометражки, которые...
0: Третий сезон «Дом драконов», это директор Рилс сделал в нейросети.
2: Да, реально уже фильмы делают. Ну, то есть...
3: Но фильмы по кусочку делать или так просто вбил? Давай мне фильм про
1: нет, ну, конечно, по кусочку, да, по кадру.
3: А дальше это будет увеличиваться.
2: А дальше человек сидит и монтаж делает.
3: Да. Еще и монтаж делает.
2: Конечно. Не, ну видишь, я думаю, просто фокус меняется на тех, кто творчески создает, придумывает что-то. А уже сами вот руки создают, генерируют артистов, там, актеров и так далее, и уже создают новый продукт. Это новая ветка просто. Ага. Это не замена чего-то. Новая ветка, больше конкуренции, больше, легче порог входа.
1: Ну, поэтому... талантливые люди начнут появляться, которые сидели в тени и не могли как-то проявиться.
2: Авторы, да, авторы.
3: На пальцах можете объяснить, что нужно, чтобы сделать вот видео, какой-то там клип?
0: Ну, что, типа, промпт пишет, прописать что, или да, что?
3: В чем работа?
2: Нужна идея, промпт прописать, прям четко дать ТЗ, четкое задание, когда у тебя выходит одна генерация, она как бы не очень хорошая, делаешь еще 300. Ага. Из этих 300
3: еще 300 путем дописывания,
0: да,
3: путем
0: а каждая генерация стоит 300 рублей, да, и да, ты да, умножаешь.
2: Да, то есть это деньги поэтому... стоят. Это не бесплатно. Так что я хочу попасть в чарт. Напиши мне песню для чарта.
3: Я думал, так.
2: Нет, конечно. Ты должен сам придумать мелодию, ты ее закидываешь там вот в программу вот в эту.
3: А мелодию ты как?
2: Мелодию напел на микрофоне, на диктофоне, отправил туда, и он по этой мелодии
3: может чудовищный усилий.
1: Я сегодня ночью проснулся, у меня мелодия в голове играет. Я ее просто на диктофон напел.
3: Типа закинул.
1: Примерно так и было. Закинул сразу же в нейронку, и у меня сгенерировалась песня. И так же было
0: «Улетаю». Короче, раньше приходилось какого-то искать, который будет это в FL-ке руками бить, а сейчас это уже и не надо.
1: Просто быстрее, да, получается.
0: Так что там Timbaland вообще, он там с ума сходит, наверное, уже никто не обращается к нему.
3: Блин, сидит около телефона, грустный вот так.
0: Он уже просто вслух, это просто воздух. Эй, эй. Ну, бэки выкрикивают, а никто уже не хочет туда петь, потому что все уже всуны. Так, слушаем тогда какие-нибудь песни еще и на паузу уйдем. Блин, реально, 300 рублей генерация одна стоит. Я что-то тогда скачал какую-то нейросеть, чтобы она меня как-то там потанцевала. И с меня 300 рублей взяли. Я такой подумал, нифига себе, блин, 300 ре.
3: Прилип на просто 300-ки, да?
0: За одно видео. А ты прикинь, если у тебя постоянные те надо миллион генераций, там разориться можно. По-моему, реально дешевле Timbaland'у заплатить, честно говоря. Так, слушаем вот такую песню.

До меня только сейчас дошло, что песня-то актуальная. Она же получается из «Сумерек», а сейчас их там собираются в кинотеатре опять показывать. И поэтому максимально актуальная песня.

0: Реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон. Объединив тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
4: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
5: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
6: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
7: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
9: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.

0: прекрасно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
3: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
4: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
5: В этом весь ты.
4: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
6: Где суперхиты?
7: У нас в чарте.
8: Стильно.
6: Где суперновинки?
7: У нас в чарте.
8: Занятно.
7: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
8: И немного тревожно.
7: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
8: Чудненько.
7: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
8: Ничего не понятно, но очень интересно.
7: Так кто сегодня в чарте?
8: Терминатор.
7: Узнаешь в пятницу в 17.00.
8: Попробуйте, вдруг прокатит.
7: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
8: Поехали.
9: 16+.
10: Новое радио. Утреннее шоу 1 плюс 1. Калинин и Райтраун.
11: Директор Рилсы Эльман у нас в гостях сегодня. Ну, так или иначе, треки Эльмана у нас постоянно в эфире звучат, поэтому новинкой для нас это не будет. Тем не менее, мы весь эфир рассказываем про трек «Зиверт» некий. Мы его где-то можем в интернете послушать сейчас, поставить.
12: Давай
11: в эфире?
12: На самый верх.
11: Он есть?
12: Да,
11: как
12: конечно.
11: Называется?
12: Давай на самый верх.
11: Давай на самый
13: это
11: верх.
13: Это когда в плацкарте заходишь, а там все четыре свободны.
11: Давай на самый верх. Нет. Пойдем встречать рассвет. Вот это, да?
14: Это было
11: да.
14: Хорошо. Видимо, выспался сегодня.
13: Часто слышу эту фразу.
11: Зиверт, Эвер и директор Рилс. Кто такой Эвер?
12: Это девушка.
11: А, кто такая Эвер?
13: Ну, как мы подготовлены хорошо.
12: Она из лейбла Зиверт семьи.
11: Ага.
12: Молодая девочка, она участвовала в «Голосе», по-моему, была в команде Юли.
11: А.
12: Вот, ну и получилось так, что она спела один из куплетов, два даже. И очень хорошо, кстати, встала на треке, прям офигенно.
11: Сейчас заценим. Значит, директор Рилс, Зиверт, Эвер. Давай на самый верх, погнали. Это все через нейросеть тоже?
12: Это уже живая запись.
11: А, живая.
12: Все.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: еще очень миленькая песня. Я ее первый раз услышал. А я грустные песни всегда оцениваю так. Мог бы я в случае чего загнаться под нее, под эту вполне бы мог. Хорошая песня, здоровская. Ну да, там тоже в комментариях я тоже... Какое-то совпадение небольшое такое с Джейсон Райдет, но мы это просто забудем про это.
1: Ну, некое намеренное.
0: Да, я думаю, что это специально сделано. Да.
1: Как не думаю, круто. А ребята сказали.
0: А, да, это правда.
2: Да, да, да, это намеренная
0: как,
2: история.
0: Как круто, вот что вот, у тебя интересы там создавать, генерировать контент, и тебя это привело к фиту Зиверт, к фиту с Эльманом. Мои интересы меня не приводят. Вряд ли вот ни разу ко мне Баста не подходил и не говорил: блин, ты так круто в Mobile Legend играешь, go fit.
1: Так ты из дома не выходишь, ты выйди.
0: Да, ты так,
2: я тоже не выхожу из дома.
0: Ну, вот, он не говорит, никто не подошел там ко мне, Токсис, и не сказал: блин, круто вообще, ты спишь целый день, давай фитанем, реально. Такого нет, вот это все мои интересы. А так круто, здорово, вообще классно.
3: Яркая жизнь у тебя.
0: Абсолютно. Слушай, ну я зато каждый день в разных местах. Тут я сегодня в Новиграде бегаю, там у тупцев мочу, тут я завтра там уже в другом каком-нибудь городе, в Армадилло спасаю там...
3: Это короче, все ты про игру, да?
0: Конечно, про разные игры.
3: Я понял, да.
0: То я уже... Тут-то я уже
1: где был... в Армадилло ты был?
0: В Армадилло. Армадилло, штат Армадилло такой был.
1: Чудило в Армадилло, да, так это тебя и да. называют.
0: Так, давайте какие-то планы, какие... Какие планы планируются вообще на будущее?
2: Много музыки выпускать новой.
0: Много музыки. С кем фиты еще?
2: Следующий трек с Владом Соколовским у нас выходит. Потом должен с Камазом выйти из Шоти артистами. И сольник в этом году еще должен выйти.
3: Концерт сольный?
2: Сольный концерт в Лужниках.
3: Слушай, как концерт давать?
0: Короче, ты
3: как... У меня тоже вопрос. Можно я тоже задам?
0: Да.
3: Как вообще концерт давать?
2: Ну, я ж пою.
0: Ты как
1: концерты
0: короче...
1: обычно поют, там берешь микрофон
3: нет,
1: и погнал.
3: Я знаю, как
2: нет,
3: этот
2: тем,
3: концерт
2: кто не поет,
3: выглядеть.
2: Я не знаю, ну, под плюс.
3: Я знаю, как это будет выглядеть. Он объявит о концерте, а придут все артисты, с которыми фиты,
0: да.
3: На них соберутся люди.
2: Ну, кстати, да. Как сделал Крид.
0: Вот. Мне понравилось, что директор Рилс, он как в Mortal Kombat, только наоборот пошел по этой лесенке не снизу вверх, а сверху вниз. Вначале Зиверт, потом Эльман, потом Влад Соколовский, КамАЗ там уже дальше, потом какой-нибудь еще исполнитель.
2: Нет, ну ребята классные.
0: Да нет, классные абсолютно, я согласен.
1: Так и до Райт-Рауна дойдет.
0: Да, я же говорю, гол фитанем, я если что.
3: А ты что, может, зачитаешь?
0: Я там на самом последнем месте, но на первом, если идти вверх.
1: Своего рода тоже первое.
0: Да, вот этот, я вот этот первый, которого легче всего победить.
1: Вот. Так а что, и контент у нас на площадках помечают уже или не помечают еще?
3: Нет,
1: еще
3: нет, пока нет, не помечают.
0: Нет.
2: Ну, есть кнопочка пометить, но все
0: забивают. Но ты ее не ставишь просто поэтому, да.
1: Как вы к этому относитесь? Это же как будто как
3: читерство. Слышно же, но слышно, что это и, да, в целом-то слышно.
0: Не всем, это тебе слышно. Это слышно тебе слышно, это слышно там, директор Рилсу.
3: А что это дает?
0: Я не различаю, потому что я не задаюсь вопросом различить. Мне в целом все
1: равно. Мы с Артемом, нравится песня?
3: Да,
1: слушай. Не нравится,
3: я об этом слышу, что надо помечать. Какая разница?
1: Почему-то людей это раздражает. Не знаю почему. Ты слушай,
0: потому
1: просто...
0: что хочется платить за талант, который у тебя песенный, а не за талант,
3: да нет,
0: который у тебя...
3: Смотри, чтобы создать эту песню, какой-то талант к этому все равно приложил руку.
1: Во-первых, нужны руки, чтобы напечатать.
0: Да. Во-вторых,

0: играть с читами. Ты вроде бы и так в GTA играешь, но интертеймент разный абсолютно. Тут как будто бы вот люди просто хотят, чтобы по-честному было.
1: Что это они все когда... с играми сравнивается,
0: они...
1: да?
0: Так, ну так не, проще
2: раньше,
0: всего.
2: Раньше люди на инструментах играли и записывали музыку. Потом появились программы,
1: потом
2: плагины.
1: Автотюн.
2: И я получается, скажу... это тоже нечестная история.
0: Так и я и больше скажу, когда появились все эти программы, и когда все начали там на AK-MPC бить все биты, все с этого тоже бомбить начинали. В смысле, вот у нас барабаны, давайте на них. Потом со временем, с каким-то, с большим вот уже, с этим смирились. То есть тут нужно просто тоже очень много времени, чтобы автотюн. С этим смириться.
1: Автотюн, что скажешь?
0: Автотюн, кайф вообще. Kanye West, кстати, начал первый рэп делать с автотюном.
1: Поэтому надо не сопротивляться прогрессу, а идти по пути прогресса.
0: Ну, да.
2: Кстати, ну, вообще я должен был жить...
1: С Kanye Westом делать песню.
2: Должен был сделать фит с Kanye Westом.
3: Реально?
2: Должен... Да нет. Я должен был жить в Таиланде, и из-за вот этого человека я приехал жить в Москву.
0: Из-за Эльмана?
2: Да, об этом, кстати, никто не знает.
1: Я сам не знал.
2: Я сижу в Питере, такой думаю... Холодно, осень, хочется переехать в тепло. Сижу, выбираю жилье, уже думаю, все, вот летим.
0: Ну, ты выбирал между Дагомысом и
2: мне звонит наш общий друг с Эльманом, Никита, такой, там Эльман хочет с тобой пообщаться, давай в Zoom выйдем. Выходим в Zoom, он такой, я в ВК, там у меня, ну, что-то возглавляю, какой-то отдел. Приезжай, говорит, со мной напротив, рядом в кабинете сядешь, будешь и темой заниматься. Такой, блин, думаю, ну ладно, приехал, мы поговорили полчаса, в итоге это все закончилось, ни на чем дальше не продолжилось, ну и в итоге я здесь остался.
1: Зато сделали фит.
2: Да, спустя 2 года.
0: Но тебе потом хоть есть, что будет, что в старости Эльману припоминать в случае.
2: Я ему уже третий раз эту историю рассказываю.
3: Я ведь мог в Таиланде жить! Всю жизнь
1: в Москву приезжай, в Москву!
2: Я ему третий раз эту историю рассказываю, он всегда говорит, а я не помню.
0: Но он забывает, что это... Ладно, Эльман и Директор Рилс у нас в гостях были сегодня. Слушаем ваши песни, а мы отправляемся на выходные, заслуженные, я считаю, потому что вторая неделя после отпуска, ну, извините
1: тяжело,
0: меня.
1: Да? Тяжело,
0: извините.
1: Надо отдохнуть, согласен.
3: Конечно. Третья неделя. Да.
1: Всем хорошего. Все,
0: спасибо, ребята, что пришли.
1: Пока. Все,
2: пока.
4: По данным Яндекс Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 10. Завтра в субботу, 12 сентября, малооблачно, днем плюс 24. Ветер восточный 2,7 метра в секунду.

хочешь, мы построим дом из лего деталек. Как будто мы маленькие, но по-настоящему. Хочешь, будем мы вдвоем петь под гитару. Прости, если парю и слишком навязчивый.

0: Красноярске 3.
1: Новое радио. В России официально запущена 5G-связь. Сообщили Минцифры, она захватит 16 городов от Москвы до Красноярска. Но обо всем по порядку. Во-первых, здравствуйте. Во-вторых, поздравляю вас с пятницей. Вот именно с этими мыслями приступаем к рабочему дню. Дальнему Востоку доброго вечера и всем океаны суперхитов, суперновинок нового радио. Данилин тут вообще-то. Всем привет. Привет.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. Muz.nuradio.ru

хай-фая не дано. Суперхит категории «Не задушишь, не убьешь». У меня новость подоспела. Работа по пятницам приводит к выгоранию, предупреждают психологи. К концу недели у сотрудников снижается уровень внимания, способность запоминать и обрабатывать информацию. Также худшими днями для выполнения задач считаются понедельник и четверг. В начале недели мозг еще не настроился на работу после выходных, а к четвергу и к пятнице уже устает и начинает переключаться в режим ожидания отдыха, отмечают врачи. У меня вот ко всему этому только один вопрос в связи с этими со всеми новостями, которые нет-нет, да и появляются. Все прекрасно знают проблему. Проблему выгорания, депрессии и всего прочего по пятницам. Так почему же эту проблему не решаете? Представляете, как народ был бы счастлив, если бы мы перешли на четырехдневку с сохранением зарплаты? Нет, вы не представляете. Но многочисленные эксперименты за границей показывают эффективность и успех, и счастье на лицах трудяг. И повышение KPI наблюдают. Да вообще жизнь играет новыми красками. Сколько мы еще будем обсуждать эту проблему, пока не возьмемся и не решим ее? Скажите, пожалуйста, от кого это зависит, переход на четырехдневку? Люди должны быть счастливы, ребята, счастливы. Хочется наблюдать за улыбкой на лицах людей не только по выходным, но и по пятницам тоже. Давайте решим как-то эту проблему уже. Давайте уже решать в конце концов.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Шоу, где характер решает все.
4: Вставай, вставай!
3: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
4: Да!
3: Болей за Красноярск. По воскресеньям в 17.00. Для лиц старше 16 лет.
5: Двухкомнатная в лесном мини-районе «Витапарк». 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
6: Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю. И пусть все дела подождут.
8: Для зрителей старше 16 лет.
9: К нам приезжают с большими целями и ни в чем себе не отказывают. Продать авто выгодно и легко в автосалоне «Авторум». Возьмем ваш автомобиль на комиссионную продажу. Большой и теплый шоурум. Быстрая оценка по рыночной цене, пока вы пьете чай в уютной зоне ожидания. Большая клиентская база и опытные менеджеры. Найдем вам покупателя за считанные дни. Собственный автотехцентр. Все виды автокредитования. Для ваших больших целей автосалон «Авторум». Адрес Шахтеров 51. Звоните 2-509-35.
10: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: это Акмаль, слушай мою новую песню «Любовная» на волнах нового радио.
1: Пады в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Катакмалия любовная в эфире нового. Тем временем айтишникам рекомендуют как можно скорее переформатироваться, изменить работу и найти себе что-то другое в плане профессии. По прогнозу, к 2030 году искусственный интеллект будет выполнять большую часть интеллектуальной работы, из-за чего спрос на IT-специалистов рухнет. Сама экономика станет богаче, но доходы все чаще будут доставаться сверхбогатым людям. Так что, уважаемые, давайте спускайтесь немного с небес на землю, уважаемые айтишники. На кого сейчас можно пойти учиться? На электрика, например, да, на сварщика, на тракториста, например, на комбайнера. Вот это вот все, вот это профессии. Давайте немножко изучайте, изучайте. В будущем мне спасибо скажете еще. Даша, танцы минус, лирик очень скоро в продолжении эфира.
1: В выходные новое радио превращается в выходное.
2: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь

0: Я работаю, а ты отдыхаешь.
1: Реклама.
2: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
3: Да никаких.
2: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
3: Перевожу.
2: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
3: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
2: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
4: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
5: Друзья! Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон битвы поколений начинается с музыкального прогноза. На ринге Иванушки и моя Мишель. Одни приносят тучи,
6: другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
5: Муз-ТВ, новый вызов брошен. Тоже задаст погоду в этом поединке. Не пропустите, друзья!
7: Битва поколений, 5-й сезон. Завтра в 17:00. Категория 16+.
8: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
9: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
10: На Муз-ТВ новый радиочарт. Суперхиты, суперновинки и суперновости здесь.
11: Это просто хахашка распирает изнутри.
10: Кирилл Калинин в кадре.
11: Приколист и талант.
10: И в центре главных музыкальных событий.
11: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
10: все, что звучит на новом, теперь на экране.
11: Музыкальные скоростя.
10: Новый радиочарт.
12: Смотри каждую пятницу в 17:00
10: на Муз-ТВ.
11: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать. 16+.

0: потом кассеты. Рабочие новости вперемешку с отпускными. Далее супер новости практически одной строкой. Очередь за отпускными новостями. Для всех, кто собрался лететь в наш любимый, наверное, уже родной Таиланд. Знаешь, Российская Федерация, Тайская область это уже называется. Короче, коронавирус накрыл Таиланд. Да. Власти призывают туристов не ездить на курорт, а остальным не посещать людные места и носить маски. Россияне уже массово жалуются на высокую температуру, мигрени и ломоту в теле. Так что, если собрался все-таки в Таиланд, подумай 300 раз. Есть же Вьетнам, есть же Китай. Шикарные страны. Очень хочется посетить. По описаниям, намного лучше, чем этот самый Таиланд. Скоро продолжим.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 10. Завтра в субботу, 12 сентября, малооблачно, днем плюс 24. Ветер восточный 2,7 метра в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010».
3: Меня зовут Полина. Я живу в соцвете. Я знаю рецепт семейного счастья. С бабушкой мы готовим яблочный пирог. Дедушка рассказывает много историй. Кстати, они тоже живут в соцвете. Ведь рядом любимая дача. Поэтому у нас есть время, чтобы собираться вместе.
4: Эко-кварталы соцветия. Главный ингредиент семейного счастья.
5: Телефон 215-50-09. Группа строительной компании «Арс». ООО «Специализированный застройщик» ДСК 2010. Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Реклама.
7: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
8: Подробности 205-15-15. АО «СЖ Арбан». Дома сданы.
9: 8 и 9 октября региональный форум «Мой бизнес» соберет предпринимателей Красноярского края. Цель – за два дня создать рабочие антикризисные стратегии для вашего дела. 5 ведущих федеральных экспертов разберут темы гибкости и управления, лидерства и выхода на новые рынки. Вы получите не идеи, а готовые планы роста. Участие бесплатное, места ограничены. До 7 октября регистрация проходит по телефону 8 800 234 0124 или обратитесь в региональный центр «Мой бизнес». Форум проводится по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».
10: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Реклама. 30 секунд до нового. Один бренд, один ролик.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: В Красноярске 4. Новое радио.
3: Главный редактор ВК «Музыка» Сергей Мудрик и мой коллега Данила Михайлов активно займут твое внимание ближайшие 20 минут. А все потому, что в эфире главные новинки наших друзей музыкального чарта ВК «Музыка». Так что открывай новое с новым, раскладывайся поудобнее. Я, Вадим Данилин, скоро вернусь. Всех с пятницей поздравляю.
4: Фрэш Ток.
0: Самый сок чарта ВК «Музыки» на новом радио. Фрэш Ток.
5: Михаил сказал, что можно. Сергей Мудрик кивнул головой. Проект «Фрэш Ток» на новом радио. Главный редактор сервиса ВК «Музыка» шепчет что-то в микрофон. Продолжай.
6: Здравствуйте. Еще раз прошепчу. Данил Михайлов, как всегда, бодро начинает наши 20 минут самого свежего и...
5: Актуальнейшего.
6: Актуальнейшего, да. Именно поэтому мы начнем с новой песни группы «Чай вдвоем».
5: О, вот это вот мы любим, да.
6: Называется она «Солнце и сердце».
5: Подожди, давай-ка еще раз. С новой песни группы «Чай вдвоем».
6: Это да, июнь? Состав Денис Клявер, Стас Костюшкин.
5: Ну ты просто сейчас прям острой бритвой прошелся.
6: Почему?
5: Да, по эмоциям.
6: По мускулистой груди или что?
5: Ну, наверное, да, правил. Всю вот эту вот волосню дурацкую ненужную.

0: словно не прошло вот этих вот лет, когда мы этих мускулистых мужчин не видели рядышком друг с другом.
1: Но решили начать там, где остановились.
0: Как вот, бы, что-то да, около того. Когда, обещай, когда Титомир или Мох решат тоже фитонуть, ты придешь к нам с этим.
1: Ну, слушай, мне кажется, там скорее... Я не знаю, что должно случиться. Это как,
0: чтобы это произошло,
1: это да? Как Морриси и Мар, да, примерно, Смитс. Там, типа, такой же уровень, я думаю, нереалистичности этого. Тем не менее... Бывает такое, в общем. Ну, времена такие. Тату, вот, пожалуйста.
0: Ну, да,
1: чай
0: кстати.
1: Вдвоем, в общем, не все
0: а
1: еще...
0: А уж про сериалы можно перечислять, не перечислишь.
1: Да, не все еще воссоединились, кто может. Ждем, будем ждать. А пока послушаем новенькую песню от новенького артиста. Будем так чередовать сегодня. Артиста зовут P.Pat по-английски. На самом деле, мне кажется, мы даже что-то от него уже слушали, но просто песенка очень бодрая. И я думаю, она даст правильное настроение, пока еще у нас тут
0: бабьему
1: тепло.
0: Лету.
1: И солнышко светит, да. Кинзвезда называется.

0: Не, ну правда, сейчас вот на такую пеструю вечеринку как будто бы попал. Прикольный трек, классный парень.
1: Пестрая вечеринка называется «День пятницы» или «Утро воскресенья», слышно, в повторе. Собственно, да, напомним о том, что если вдруг не успели в пятницу, всегда есть возможность наверстать воскресенье с фрештоком. Вот. Дальше у нас артист, который утверждает, что все будет хорошо, но при этом его зовут не Митифамин, а зовут его Битуев. Вот.
0: Ну прямо вот сейчас вот этот колорит серьезности почувствуем, мне
1: да,
0: кажется.
1: Да, будет такое, будет. Но надо же контраст какой-то возникать.
0: Базаришь,
1: Серж. А то вот сначала пострадали чуть, глядя на мускулистых мужчин, потом развеялись немножко, сейчас нужно
0: бородатость
1: сермяги, немножечко. Сермяги, да. Надо такой вот.

0: На-на-на-на-на-на. Все будет хорошо.
1: Хочется еще поставить. Ну, нет, да. Мы только новые песни ставим, за редким исключением. Так что можете у себя доиграть.
0: Не, ну в плейлист потом. В какой-нибудь, в такой вот как раз может прямо попасть удачно.
1: Да не, нормально, мне кажется. Да. Даже вполне себе как будто дополнила предыдущую композицию в чем-то.
0: Энергичная сермяга.
1: Так, ну еще к камбэкам в этот раз. В инди-сегменте, назовем так, певица ООС буквально сколько там, лет 5 или 6 назад вирально разошлась с парой хитов своих. И там в программе «Вечерний Ургант» была такая когда-то выступала. Вот, и
0: ну, кого у вас там только не было, да.
1: Да, и в стримингах там посветилась нормально так. И вот вроде как наконец-то она спустя вот 5 или даже 6 лет начала наконец запись нового альбома и даже вот представила первую песню с него под названием «Сигнал». Вот мы ее сейчас и послушаем.

0: кажется, мелодия прям идеально ложится на ТикТоке. Пожелаем артистке, чтобы вот так оно и случилось.
1: Да, ну и в свою тату упомянули.
0: Вот, да, вот, вот, да, да, да. Получите.
1: Что-то, да, схожее отдаленно вот прозвучало. Ну и что же, напоследок, никакой фрешток не обходится без звонка или гостя, который находится непосредственно с нами. Но в данный момент с нами только наш замечательный звукорежиссер.
0: Михаил, лучший, да.
1: Да. Но у нас уже ждут на проводе ребята из молодой, но очень перспективной группы из Екатеринбурга, между прочим.
0: Год назад мы с ними пересеклись на одном из наших корпоративов. Приятные вот. Парняги вообще. И прям пожелал тогда, чтобы все вот прям после трека «Кричу» пошло и поехало.
2: А я тебе кричу.
1: Да, ну вот они стараются, выходят новые песни, мы, по-моему, даже что-то слушали.
0: А давай сейчас с ними поболтаем и поставим трек, а пусть они сами его презентуют.
1: Группа «Синдром главного героя», собственно, у нас уже на связи. Я же так понимаю, что оба Владислава у нас на связи, правильно?
3: Правильно, правильно, да.
0: Господа, салют.
3: Привет, привет, привет.
1: Ну что, песня «Оттепель», мы ее еще не послушали, но я даю спойлер, отличный трек. Расскажите, как она родилась и как у вас сейчас, вы на подъеме таком? Хочется понять, как у вас сейчас это все строится, как вы песни нынче пишете?
3: Спасибо большое, да. Мы песню писали, когда еще находились в Саратове, то есть мы ездили на первое наше выступление, и в один из дней мы пришли на студию и начали музицировать, импровизировать, и получилось «Оттепель».
0: Ты смотри, а какой секрет-то, а?
1: То есть из архивчика песня получилась-то?
3: Ну, получается, что так, просто довели до конца ее вот только недавно. Я написал слова, и «Оттепель» родилась. Стоит ее только пережить теперь.
1: Да, только песня как будто немножко на полгода чуть раньше вышла, чем по времени года предполагается, но зато можно заранее подготовиться к тому, чтобы уже выучить слова к моменту настоящего «Оттепели».
0: Я тут Сержу рассказывал, как мы с вами, парни, пересекались на корпоративе «Нового радио» около года назад, ну, плюс-минус, когда вот начал греметь трек «Кричу». И тогда я, восхитившись вашим вокалом, спросил, а что у вас вообще вот с музыкой как-то? И вы говорите, а мы вот прям в музыку конкретно, в том плане, что продолжаете обучаться. И вокалу, и игре это все продолжается? Или же это вы был просто так вот, как не знаю?
3: Не, конечно, мы развиваем свои навыки. Я вот на вокал хожу, например.
0: Не, ну я к тому, что просто молодняк обычно считает, что уже и так все в порядке. Зачем?
1: Ну, поперла песня, а тут... хватит. Да,
0: да, да, да, и хватит. А тут серьезный подход.
3: Ну, конечно, да. Это же все-таки у нас уже творчество соединено с работой.
1: Это правильно.
3: Так что приходится... Ну да, конечно.
1: Ну, на самом деле, хочу поздравить вас с парой успешных выступлений летом на фестивалях и сказать, что если вам песня понравится, которую сейчас слышите, сегодня вечером в клубе «Место Зангези» у меня шоу-кейс мой, где ребята будут выступать, так что...
0: О, ребятушки, обязательно там увидимся, ну а...
1: Да, но скажите, какие еще у вас планы, если они есть вообще?
3: На данный момент мы готовим акустический альбом. То есть даже вот мы сейчас находимся на студии, каждый день его пишем.
4: Ну, на импровизированной студии.
3: Ну да, да, у нас дома в отдельной комнате. Вот, так что в ближайшее время, я не знаю, может быть, месяц-два, ожидайте акустический альбом. Это с песнями, которые уже вышли, и также там будут бонус-треки.
0: Ну, а я сейчас хочу обратиться к слушателям, которые впервые услышат группу «Синдром главного героя». Ребятушки, обратите внимание на вокал этого замечательного дуэта и обязательно вот просто прям вот прислушайтесь, вслушайтесь и поставьте реакции, потому что парняги, ну, просто красавчики.
3: Спасибо большое. А еще подписывайтесь на нас в соцсетях, слушайте музыку и ожидайте концертов. Скоро будет, мы все расскажем и ждем вас.
1: Что же, у нас в эфире «Оттепель». Спасибо, ребята. И мы на фрештоке на следующей неделе услышимся обязательно.
3: Пока-пока.

0: Трэш Ток на новом радио.
1: Ой, я в эфире.
2: Кирилл, ты профессиональный человек.
1: Да, поэтому я включил микрофон.
3: К сожалению, это не лечится.

0: на новом радио.
1: Какой ужас.
0: Смиритесь. Реклама.
2: Давно не ел сочное мясо? Пора зайти и попробовать обновленное меню в Good Food Pub'ах «Залечь на дно» в Брюгге и Гамбург. Тартар из оленины, томленое колено быка, брискет. Ждем по адресу. Авиаторов 50, Сурикова 12/6.
3: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.

0: Заказывай в приложении Суши Сел.
1: Ипатьевна Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРН 316-246-800-577-71.

0: 20-45.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: А тебе нравятся корейцы, японцы или китайцы?
3: Ты в своем уме?
4: И она уйдет, так и не узнав, что ты имел в виду автомобиль. Илан Авто. Привезем автомобиль из Японии, Китая и Южной Кореи в кратчайшие сроки. Нет скрытых комиссий и низкие цены за качество. Илан Авто. Автомобили в наличии и под заказ. 200-2080.
5: О, Илан Авто. Город Красноярск, улица Красной Армии, дом 20А. ОГРН 119-246-803-1832.
6: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного Форда.
7: Погнали!
6: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенд». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
8: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Легенды, Илья Лагутенко, Мумитроль, дельфины, шикарно красивый и суперхит на века в эфире Нового радио прямо сейчас, а мы других не держим. Тем временем в интернете новые спор и ругань и всякое такое случилось, поэтому я решил это все перекинуть в наши социальные сети Нового радио, наш мессенджер, самый большой среди всех радиостанций, и в наш канал Нового радио во ВКонтакте. Вопрос сейчас будет, наверное, хотя и к мужчинам, и к женщинам. Смотрите, вопрос самый, что ни на есть, простой. Сможете на него ответить? Я думаю, что легко сможете ответить. Значит, слушайте внимательно. Вопрос звучит следующим образом. Какой подарок нужно сделать женщине, чтобы она сказала: «Да, я выйду за тебя замуж»? Вопрос самый, что ни на есть, легкий. Какой подарок нужно сделать женщине, чтобы она сказала: «Да, я выйду за тебя замуж»? Девочки, зайдите, пожалуйста, ответьте. Мессенджер Нового радио. Группа ВКонтакте Нового радио. Обязательно. Либо, мужчины, заходите, напишите, возможно, у вас такой подарок был, и вам говорили: «Да, я согласна», и все такое. Какой подарок нужно сделать женщине, чтобы она сказала: «Да, я выйду за тебя замуж»?
1: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг». Неделя живых выступлений, звездное жюри, горячие обсуждения в эфире. Каждый день новый финалист. И только одна песня станет победителем. Главный приз – контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. «Музыкастинг» – твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор завершается. Отправь заявку на muz.newradio.ru.
2: Реклама. Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
3: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
3: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
7: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
8: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто. Двукратный чемпион мира по дрифту.
9: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
10: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
11: «Пятерочка» доставляет.
12: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеют ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
13: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
14: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
15: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
16: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
17: Где суперхиты? У нас в чарте.
18: Стильно.
17: Где суперновинки? У нас в чарте.
18: Занятно.
17: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
18: И немного тревожно.
17: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
18: Чудненько.
17: Кирилл Калинин в кадре. И тоже в чарте.
18: Ничего не понятно, но очень интересно.
17: Так кто сегодня в чарте?
18: Терминатор.
17: Узнаешь в пятницу в 17:00.
18: Попробуйте, вдруг прокатит.
17: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
18: Поехали.
17: 16+. Новое радио. Новое на новом.
19: Всем салют, это Филатов и Кэрос, и вы слушаете нашу совместную работу с СТ «Там, где рассвет» на новом радио.

Очень извиняюсь перед Артиком Асти, Зивили, диджеем Смэшем. CO2 шикарный суперхит. Но здесь задал вопрос слушательницам, наверное. Какой подарок нужно сделать для тебя, чтобы ты сказал, да, я выйду замуж? И вот среди прочего количества сообщений, я к чему это сейчас? Девочки холостые, которые не замужем, можете сейчас позвонить? 8-495-232-1632. 8-495-232-1632. Девочки, которые не замужем, холостые. Я вам вопрос задам. Вот, меня очень повеселило сообщение одно. Какой подарок нужно сделать женщине, чтобы она сказала, да, я выйду за тебя замуж? Девушка пишет, раньше выходили замуж по любви, а теперь за подарки? Лично меня вопрос очень развеселил. Ты косой, кривой, старый, но подарил мне машину, я согласна. Девочки, вопрос вам. Быстро звоните, прямо сейчас. Звоните, я задам вам. Холостые. Холостые свободные девочки есть среди слушательниц? Их дофига. Давайте, звоните. 8-495-232-1632. Вопрос задам. Самый, что на есть, короткий. Да. Алло, привет, доброе утро. Привет. Это откуда-то прямо и фиг знает откуда такой звонок. Ну давайте позвоните, девочки. Анонимно просто я сейчас приму звонок. 8-495-232-1632. Алло, привет.

0: кривой, косой, старый, дарит тебе квартиру в центре Москвы. Выйдешь за него замуж?
1: Никогда.
0: А что, у тебя есть квартира уже?
1: Только Ну, эта квартира не стоит того, чтобы жить с нелюбимым человеком.
0: Хорошо, спасибо. 2-0, 2 очка уходят в пользу слушателей. Есть хоть кто-то? Хоть кто-то ответит. Квартира в центре Москвы, девочки. Вот смотрите, кривой, косой, старый дарит себе квартиру в Москве. Выйдешь за него замуж или нет? Алло, привет.
1: Привет.
0: А мне девушки нужны сейчас. Я хочу девушек.
1: Я девушка.
0: Ой, извините, пожалуйста, просто связь плохая. Извини, подруга. Выйдешь за него замуж?
1: Да.
0: Да. Чем ты будешь руководствоваться? Любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда или что?
1: Да.
0: Да, ну хорошо.
1: Так и буду руководствоваться.
0: Хорошо, спасибо огромное. Вот. Все-таки размочили. Спасибо, хорошего дня тебе. Вот видите, есть девочки, которые за подарки будут выходить замуж. Да. Главное цену себе знать и не продешевить.
2: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 10. Завтра в субботу, 12 сентября, малооблачно, днем плюс 24. Ветер восточный 2,7 метра в секунду.
3: Реклама. Шоу, где характер решает все.
4: Вставай, вставай!
3: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер Ниндзя».
4: Да!
3: Болей за Красноярск. По воскресеньям в 17.00. Для лиц старше 16 лет.
5: Меня зовут Полина. Я живу в соцветии. Я знаю рецепт семейного счастья. С бабушкой мы готовим яблочный пирог. Дедушка рассказывает много историй. Кстати, они тоже живут в соцветии. Ведь рядом любимая дача. Поэтому у нас есть время, чтобы собираться вместе.
6: Эко-кварталы соцветия. Главный ингредиент семейного счастья.
7: Телефон 215-50-09. Группа строительной компании АРС. ООО «Специализированный застройщик» ДСК-2010. Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Это мне

0: Красноярске 5.
1: Новое радио. Не забываем про то, что сегодня пятница, на календаре пятница, а потому больше слушаем, меньше говорим, так что еще больше музыки, еще больше суперхитов, суперновинок, новым на новом, обещаю тебе, я Вадим Данилин. Для начала 20 минут музыки без рекламы и острый вопрос в нашем мессенджере. Какой подарок нужно сделать женщине, чтобы она сказала «Да, я выйду за тебя замуж»?

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. mus.nuradio.ru.

Очень интересное сообщение пришло на вопрос. Все-таки какой подарок нужно сделать женщине, чтобы она сказала: «Да, я выйду за тебя замуж». Вот свиная голова. Это и суп, и холодец, и просто красиво. Вот у женщине с чувством юмора, с прекрасным, замечательным чувством юмора, в первую очередь предложу руку и сердце, потому что никогда не пропадешь с такой женщиной. Какой бы она ни была, там, маленькая, большая, страшная, красивая, если у женщины есть чувство юмора, она по умолчанию уже красивая. Девочки, мотайте на ус.

Андро, Эльма, Антони, Мона, Зари. Шикарно красивый суперхит в эфире Нового. Тем временем продолжает остро стоять у меня вопрос. Какой подарок нужно сделать женщине, чтобы она сказала: «Да, я выйду за тебя замуж»? И мне понравилось еще одно сообщение, обязательно его прочитаю. Вы знаете, оно очень грубое. Оно очень грубое, но оно правдивое. Слушатель пишет: «Да берешь просто незабываемую ночь, устраиваешь сексом, свечами и романтикой, она твоя». А вы знаете, я соглашусь. Вот, потому что, наверное, секса в наше время очень мало. Я сейчас, конечно, очень сильно спалился, наверное, говоря про свою личную жизнь. Ну ладно, не будем про мою... Но согласитесь, секса хочется больше, да? И вот когда устраивают тебе вот такой вот незабываемый романтик, там, чтобы аж стекла потели, там, какой-нибудь альфа-самец и так далее, то ты, конечно же, в слезах вся, в соплях и всякое такое. Да, я согласна выйти замуж, да. Поэтому в 13:19 по Москве я, Вадим Данилин, искренне и на всю страну хочу пожелать женщинам побольше секса. Побольше секса, и будут они более счастливые. И в подарок еще и 30 минут музыки без рекламы. Очень скоро.

0: Реклама. Вы все еще ищете лучшую квартиру для семьи? А ведь не за горами 1 октября, а за ними угроза отмены льготной семейной ипотеки. Заходите на сайт Arbon, выбирайте квартиру, а мы быстро и бесплатно оформим вам ипотеку. Звоните 205 15 15. И не забудьте заглянуть на arbon.ru в раздел «Акции». АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Петрович, давай в выходные на рыбалку. Там во клюет.
2: Ага, меня жена заклюет. Котел надо ремонтировать. Она мне: купи зоту, купи зоту.
1: Так и ставь зоту, как все наши. Ее-то на заводе делают. И ремонтировать не надо.
3: Да я и так думаю про зоту.
1: Не надо думать, надо ставить зоту. И будет клево.
4: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
0: Просторные квартиры для счастливой семьи. В лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир. От 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205 15 15. Застройщик ООО «СЗ ГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Осень приближается. В санатории «Озеро Карачи» бархатный сезон начинается. 4 пакета осенних скидок от 10 до 20%. Пенсионерам, детишкам, участникам СВО, а также на путевки без лечения. Звоните сейчас. 8 800 250 49 96.
6: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263 88 33.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

Здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. Muz.nuradio.ru.

Это Мэри Гу, ее обожаю. Шикарно красивый суперхит для личной в эфире Нового. Хотелось бы побыстрее, поточнее определиться с новостью о том, что многие сотовые операторы сейчас рапортуют о том, что они включили в Москве и, по-моему, в 20 других городах России 5G. Давай тебе немного расскажу про это, потому что это на самом деле очень интересно. 5G в России сделали на двух частотах. Ну, чтобы ты уже знал, радоваться или огорчаться тебе. 5G в России сделали на двух частотах. На 4G, на которых ты сейчас сидишь, ну, они просто модернизировали сети, да, зачем строить новые, когда можно просто проапгрейдить старые. И на новых частотах. И здесь случается одно но. Я просто сейчас очень много информации прошерстил, потому что давно мечтаю про этот 5G. Здесь случается одно но. На частотах 4G полноценного 5G сделать невозможно. Скорость увеличится максимум на 30%. Всего на 30%. Ну, уже хорошо, согласись. Новые частоты поддерживаются не всеми смартфонами в России. Это специализированная частота, которой нет у большинства телефонов в России. Полноценно пользоваться 5G на такой частоте смогут лишь, ну, процентов 10, наверное, пользователей телефонов. И только те, кто купил и привез этот телефон из Азии, потому что наши такие частоты не поддерживают. Айфоны так вообще те в пролете, потому что идет блокировка 5G со стороны Apple. Так что владельцы айфонов, не радуйтесь слишком этому 5G. Для России 5G на айфонах запрещена. Так что порадуемся, конечно. Возможно, на твоем телефоне случится заветная картинка 5G, и скорость будет больше 1 гигабита в секунду. Как это? Я просто подофигел. Где же я был? В какой стране? Я включил 5G, а там реально 1,4 гигабита в секунду было. Вот я там подофигел, конечно. Фильм скачался за несколько секунд, по-моему, у меня. Да. Вот. Но скорость будет небольшой у нас в России.

0: Дедушка рассказывает много историй. Кстати, они тоже живут в соцветии, ведь рядом любимая дача. Поэтому у нас есть время, чтобы собираться вместе.
1: Эко-кварталы соцветия. Главный ингредиент семейного счастья.
2: Телефон 215-50-09. Группа строительной компании АРС. ООО «Специализированный застройщик» ДСК 2010. Проектная декларация на наш.ком.рф.
3: Реклама. Вы семья с двумя детьми? Тогда вы точно знаете, как важно, чтобы у каждого из них было свое пространство. Наш вариант для вас. Четырехкомнатная, 69 квадратов. На сдаче. Три отдельные спальни и уютная еврогостиная. Мини-район Калина Долина от Арбан. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
4: К нам приезжают с большими целями и ни в чем себе не отказывают. Продать авто выгодно и легко в автосалоне «Авторум». Возьмем ваш автомобиль на комиссионную продажу. Большой и теплый шоурум. Быстрая оценка по рыночной цене, пока вы пьете чай в уютной зоне ожидания. Большая клиентская база и опытные менеджеры. Найдем вам покупателя за считанные дни. Собственный автотехцентр. Все виды автокредитования. Для ваших больших целей автосалон «Авторум». Адрес Шахтеров 51. Звоните 2-509-35.
5: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

0: Красноярске 6.
1: Новое радио. Если тебе все надоело и хочется сменить обстановку и людей, то есть прямо сегодня из Москвы можешь улететь прямым рейсом на Мальдивы всего за 16 тысяч рублей. Вот. Багаж уже включен. Это все новости всегда на минуте. Для тех, кто не может, нас и здесь неплохо кормят. Всем привет. Данилин тут.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. Muz.nuradio.ru.

0: Сейчас посмотрел за окно. В столице у нас дождь начался. То солнце, то дождь. И, знаешь, очень захотелось на Мальдивы. За 16 тысяч рублей сегодня вылет прямой. Если для тех, кто прослушал. Сегодня прямой вылет из Москвы на Мальдивы за 16 тысяч рублей с багажом. Кто хочет? Я хочу. Но не могу. 3 рублей не хватает. Я не об этом сейчас. Хотел рассказать очередную новость. Рабочую новость. Возможно, она будет про тебя. Сотрудники увольняются с работы из-за отсутствия похвалы от начальства. Недостаток признания снижает мотивацию, повышает стресс и приводит к выгоранию. Когда нет никакой обратной связи, люди склонны додумывать. Про тебя? Про тебя. Обратная связь и признание заслуг – базовая потребность, поэтому руководителям советуют чаще хвалить сотрудников. Хотелось бы, конечно, провести опрос, когда в последний раз тебя хвалили и за что, но не буду. Сегодня пятница, поэтому продолжаем мчать волосы назад под суперхиты, суперновинки в выходные.
1: Новое радио и Velvet Music.

0: Реклама. Давно не ел сочное мясо? Пора зайти и попробовать обновленное меню в Good Food Pub'ах «Залечь на дно» в Брюгге и Гамбург. Тартар из оленины, томленое колено быка, брискет. Ждем по адресу. Авиаторов 50, Сурикова 12/6.
1: Вкусные у тебя яблоки, но червивые.
2: Ну так червяк, он не дурак, разбирается. Вон твой сын на зоте работает и себе зоту поставил. Значит, тоже разбирается.
1: Ха, ну ты сравнил.
2: А чего? Знатока хоть червяком, хоть экспертом назови. Главное смотреть, что он для себя выбирает. Вот и я наблюдаю и зоту выбираю.
1: И ты выбирай зоту.
3: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.

0: Заказывай в приложении Суши Сел.
1: Зимина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
2: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
3: Вы семья с двумя детьми? Тогда вы точно знаете, как важно, чтобы у каждого из них было свое пространство. Наш вариант для вас. Четырехкомнатная. 69 квадратов. На сдаче. Три отдельные спальни и уютная еврогостиная. Мини-район Калина Долина от Арбан. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО СЗ компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
4: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
5: Твое имя плюс мое на стене. Знает целый двор о тебе и обо мне. Наблюдая с высоты, виден целый мир.

0: Новое на новом.
1: Всем привет, с вами Джонни и Клава Кока.
2: Слушайте нашу новую совместную песню «Журавли» на новом радио.
3: Всем привет, новое прослушивание.
2: Приятного прослушивания.

0: Аиста Фэмили на костре в эфире нового. Ну и продолжение темы любви. Очень интересная новость для всех девочек, да и мальчиков тоже. В принципе, наверное, туда тоже можно. 44% россиянок считают, что первое свидание должно быть трезвое. 44%. Но с россиянками не согласны россияне, мужчины. Среди мужчин только 34% не хотят пить на первой встрече. А свидание без алкоголя – это возможность разобраться, действительно ли человек нравится. Вот, 44% россиянок считают, что должно быть трезвым свидание, и 34% мужчин. Ну, кому-то, наверное, все-таки не повезет. А тем временем Минздрав и Новое радио напоминают о вреде чрезмерного потребления алкоголя. Тем более в преддверии выходных. Береги себя.
1: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам. И мы решили проверить это на ведущих Нового радио. Калинин, Райтраун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Они выбирают треки, блефуют, путают следы.

0: на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио. Если вдруг узнаешь свой трек, мы никому не скажем. Реклама. Реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
4: Эргоферон.
5: Мы всей семьей им лечимся.
3: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
6: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
7: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон битвы поколений начинается с музыкального прогноза. На ринге Иванушки и моя Мишель. Одни приносят тучи, другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
9: Битва поколений, 5-й сезон. Завтра в 17:00. Категория 16+.

0: доставил.
1: АО «Вкуслю». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможные персональные ограничения. 0+.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
4: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
5: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
6: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
7: Да никаких.
6: А вы переведите за ПВТБ одним кликом?
7: Перевожу.
6: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
7: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
6: Еще не перевели за ПВТБ? Тогда мы идем к вам.
8: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
9: Новое радио.

Достатковская. Сколько шансов о любви? Суперхит на новом. Ну вот буквально несколько часов, по крайней мере, в столице остается до разговоров о любви. Дальнему Востоку вообще уже доброго вечера хочется пожелать. Жарких, ярких выходных. Но любовь приходит и уходит. Сейчас говорим про денежки. Да, у денег много не бывает никогда. 340 тысяч рублей могут заработать сборщики яблок в России. Да, ягод в том числе. Яблок в России. Такие деньги предлагают за вах.

0: не спина, наверное, взял бы, бросил все и пошел бы яблоки собирать. А еще нет следа.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 10. Завтра в субботу, 12 сентября, малооблачно, днем плюс 24. Ветер восточный 2,7 метра в секунду.
2: Реклама. Готовая двухкомнатная. В лофт-районе Портовый. 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО СЗ Арбан. Дома сданы.

0: 20-45.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район Витапарк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

0: Реклама. Всего 30 секунд. Один бренд, один ролик.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: В Красноярске 7. Новое радио.
3: Поздравляю всех с коротким рабочим днем, у кого он уже случился. И искренне желаю его для всех, кто еще на работе. Ну, хоть полчаса, но приятно, согласись. Вам под пятничное настроение. Практически выходной, нон-стоп. Суперхитов, суперновинок, нового радио готов на 20 минут без рекламы. Ну и на пару часов с тобой здесь я, Вадим Данилин. С пятницы тебя.

0: Это Тедди Свимс со своим суперхитом в эфире Нового Радио. Очень красиво, кстати. Тем временем россияне считают 47 лет пиком своей карьеры и продуктивности. 47 лет. Опрос 1600 граждан пенсионного возраста провел там один сервис. Мужчины назвали расцветом карьеры 48 лет, а женщины 46. При этом у менеджеров и специалистов пик работы совпал и пришелся на 47 лет. Инженеры и рабочие достигают вершины позже, ближе к 49 годам, хотя работают эффективнее всего в 45-46. Поэтому если ты считаешь, что ты старый уже и ни на что не способен, и тебе будут отказывать в работе, потому что у тебя возраст уже как бы предпенсионный такой, 47 лет, ты ошибаешься. Удачи тебе. Всем молодым привет.
1: Обычная суббота, полдень, ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и оно звучит выходного, потому что это новое радио.
2: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему.

0: Выходное. Обожаю все выходное.
1: Реклама. 8 и 9 октября региональный форум «Мой бизнес» соберет предпринимателей Красноярского края. Цель – за два дня создать рабочие антикризисные стратегии для вашего дела. 5 ведущих федеральных экспертов разберут темы гибкости и управления, лидерства и выхода на новые рынки. Вы получите не идеи, а готовые планы роста. Участие бесплатное, места ограничены. До 7 октября регистрация проходит по телефону 8 800 234 0124 или обратитесь в региональный центр «Мой бизнес». Форум проводится по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».
2: Так, самый необходимый агрегат загородного дома по горизонтали.
3: Да что тут думать? Котел!
2: Не входит!
3: Тогда вообще думать нечего. Зота! Их котел Рио по любой горизонтали войдет. Там всего 54 сантиметра.
2: А он точно самый-присамый необходимый?
4: А как ты думаешь, почему так написано?
5: Даже не думай сомневаться. Зота!
6: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
7: Шоу, где характер решает все.
8: Вставай, вставай!
7: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер Ниндзя».
8: Да!
7: Болей за Красноярск по воскресеньям в 17:00 для лиц старше 16 лет.

0: горячие.
1: Очень красивая суперновинка от Мэри Гу, настоящий. В эфире нового, плавно от рабочих тем переходим к домашним бытовым. Ну, пора уже, пора. 15:38 в Москве. Давно не было новостей про наших любимых домашних питомцев, согласись. Я сейчас не про тещу свекровь говорю, а про наших любимых кошечек. Да. Оказывается, кошки следуют за людьми, которым доверяют по дому, чтобы установить социальную связь, удовлетворить любопытство и контролировать территорию. Но, когда ты применяешь тот же метод, то есть следуешь за кошкой, кошки считают, что их личное пространство нарушено. Вот. Я не знаю, что ты будешь делать с этой информацией. Мое дело рассказать. Звонки и ракли, елка очень скоро в продолжении эфира.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
3: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.

0: Это Offenbach со своим суперхитом. Кстати, исследование более 2000 человек показало, что люди стали меньше говорить. Среднее количество слов в сутки сократилось сразу на 30%. Представляешь, причина — цифровизация коммуникации, которая вытесняет живой разговор. Причем именно живой разговор, устный, способствует снижению стресса и доверию. Не ваши интернеты, вот эти переписки, а именно устное общение. Так что выходи из своих интернетов, хотя бы выйди на лавочку к бабулькам, обнови данные, кто есть кто, послушай последние сплетни. Ну, реально, легче же станет.
1: Спонсор выпуска ООО СЗ ДСК 2010.
2: Меня зовут Полина, я живу в соцвете. Я знаю рецепт семейного счастья. С бабушкой мы готовим яблочный пирог. Дедушка рассказывает много историй. Кстати, они тоже живут в соцвете, ведь рядом любимая дача. Поэтому у нас есть время, чтобы собираться вместе.
1: Эко-кварталы соцветия. Главный ингредиент семейного счастья.
3: Телефон 215-50-09. Группа строительной компании АРС. ООО «Специализированный застройщик» ДСК 2010. Проектная декларация на наш.рф.
1: Реклама.

0: Колено быка. Брискет. Ждем по адресу. Авиаторов 50, Сурикова 12/6.
1: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
2: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
3: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного «Форта».
4: Погнали!
3: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форт. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
1: Двухкомнатная в лесном мини-районе «Витапарк». 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
2: Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

0: 8 вечера в Красноярске.
1: Новое радио.
2: Это самый последний час на работе, самый трудный. Согласись, мыслями ты уже тусишь с друзьями, а пятой точкой сидишь в офисном кресле, и мозги ну вообще не варят. А всем, кто уже на выходах, отлично зажечь там. Мы скоро присоединимся, а пока дорабатываем и вон из душных офисов. По суперхиты, суперновинки, в дорогу обязательно. Я, Вадим Данилин, с тобой еще час здесь. Всем привет!

0: Кстати, мой коллега в эфире прямо сейчас, да, Им Хаслер, сегодня в 9 вечера, между прочим, устроит в эфире очередной отвал всего. Часовой танцевальный сет суперхитов, суперновинок, не пропусти, ровно в 21 ООО по Москве. То же самое будет и завтра. Ну а пока наболевшим, так как ты сейчас, я надеюсь, все-таки уже в дороге, подальше от городской суеты и всего прочего, ищешь заправку, то тебе информация такая пришла, не могу не поделиться, о том, что, оказывается, заправки не имеют права отказывать россиянам в продаже бензина в канистры. Помнишь, мы обсуждали, что делать с людьми, которые на заправках с канистров приходят? Роспотребнадзор предупредил сети АЗС, что такие ограничения недопустимы. Ну а в случае отказа в продаже топлива в тару автомобилисты могут обратиться в суд. Не благодари. Ну и скорой дороги тебе ни гвоздя, ни жезла, всего прочего. А, ну и, конечно же, погода. Пусть и осенний, зато теплый и солнечный. Желаю напоследок. Нет, я не прощаюсь. Очень скоро встретимся. Тема суперхитов, суперновинок продолжится вместе с 5 утра, не лето, Ева Польна.
1: Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио «Изион Мьюзик» продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс попасть в высшую лигу. Загружай свой трек на muz.newradio.ru. Пора звучать по-новому. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-видео. Реклама.
2: Шоу, где характер решает все.
3: Вставай, вставай!
2: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
3: Да!
2: Болей за Красноярск. По воскресеньям в 17.00. Для лиц старше 16 лет.
4: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
5: Каждый вторник – возвращение нашумевшего реалити на телеканале «Ю», в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
6: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
5: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
7: Мой сын никуда не поедет от меня.
5: На телеканале «Ю».
8: Для зрителей старше 16 лет.
9: Осень приближается. В санатории «Озеро Карачи» бархатный сезон начинается. 4 пакета осенних скидок от 10 до 20%. Пенсионерам, детишкам, участникам СВО, а также на путевки без лечения. Звоните сейчас. 8 800 250 49 96.
2: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного «Форда».
3: Погнали!
2: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
10: Вы все еще ищете лучшую квартиру для семьи? А ведь не за горами 1 октября, а за ними угроза отмены льготной семейной ипотеки. Заходите на сайт Arbon, выбирайте квартиру, а мы быстро и бесплатно оформим вам ипотеку. Звоните 205 15 15 и не забудьте заглянуть на arbon.ru в раздел «Акции». АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Ой, я в эфире.
1: Кирилл, ты профессиональный человек.
0: Да, поэтому я включил микрофон.
2: К сожалению, это не лечится.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. 1+1.

0: Смиритесь. Реклама. Реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
4: Эргоферон.
5: Мы всей семьей им лечимся.
3: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
6: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
9: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
10: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йо-Ла, Гелиана, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
11: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
12: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.

0: Автомобилебанк. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобили ООО «ТАВТО», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение АОТ Банк 0+.
2: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ренгалин. Ренгалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
3: И сухой, и влажный кашель с Ренгалином нам не страшен.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Новое радио. Это будет наш с тобой секрет.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Сирена суперхит на новом, но практически по всей нашей необъятной отзвучала долгожданная сирена об окончании не только рабочего дня, но и недели. Так что в быстром темпе забираем все свои вещички, говорим коллегам Альбидерче и мчим волосы назад в выходные. Времени на все про все у нас всего ничего. Коллеги, 48 часов, каких-то 48 часов, а надо все успеть. Ярких и жарких желаю тебе напоследок выходных, прощаюсь до понедельника. Сам надеюсь, у меня такие выходные будут. Начнем примерно через 10 минут отдыхать. Вадим Данилин обнял, приподнял.
1: По данным Яндекс Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 10. Завтра в субботу, 12 сентября, малооблачно, днем плюс 24. Ветер восточный 2,7 метра в секунду.
2: Реклама. Вы семья с двумя детьми? Тогда вы точно знаете, как важно, чтобы у каждого из них было свое пространство. Наш вариант для вас. Четырехкомнатная, 69 квадратов. На сдаче. Три отдельные спальни и уютная еврогостиная. Мини-район Калина-Долина от Арбан. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
3: А тебе нравятся корейцы, японцы или китайцы?
4: Ты в своем уме?
5: И она уйдет, так и не узнав, что ты имел в виду автомобиль.
6: Илан Авто. Привезем автомобиль из Японии, Китая и Южной Кореи в кратчайшие сроки. Нет скрытых комиссий и низкие цены за качество. Илан Авто. Автомобили в наличии и под заказ. 200-2080.
7: О, Илан Авто. Город Красноярск, улица Красной Армии, дом 20А. ОГРН 119-246-803-1832.
8: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует, закрытый двор есть, подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район Витапарк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: своих людей.
1: Заказывай в приложении Суши Сел.
2: ИП Тюмина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРН П 316-246-800-577-71.

0: 9 вечера в Красноярске.
1: Новое радио.
2: В студии воняет сигаретами, но это не я. Такую смс я получил от Вадима Данилина. И подтверждаю, даже наоборот, принимаю эстафету. В студии действительно воняет сигаретами, и это теперь уже не я. Данил Михайлов в ответе за саундтрек твоего вечера. Мое почтение.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: Оля Серябкина, привет.
3: Приветики.
0: А если к тебе обратиться вдруг бывший продюсер?
3: Если Макс обратится ко мне?
0: Да.
3: Я не отрицаю вообще ничего. Если это будет интересно, если будет всем в кайф.
0: А часто вообще про тебя плохо говорили бывшие? Ну вот если мы сейчас про коллег говорим.
3: Да.
0: А с Леной Темниковой что у вас? Хотелось спросить.
3: Ну, естественно, тебе хотелось спросить вот эту тему.
1: «Не дуть». Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: «Не дуть».
2: 18+. Реклама.
1: Вы все еще ищете лучшую квартиру для семьи? А ведь не за горами 1 октября, а за ними угроза отмены льготной семейной ипотеки. Заходите на сайт Arbon, выбирайте квартиру, а мы быстро и бесплатно оформим вам ипотеку. Звоните 205 15 15. И не забудьте заглянуть на arbon.ru в раздел «Акции». АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Это

0: сентября.
1: Акция действует 12 сентября только по бонусной карте. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
2: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Витапарк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: новое. Это мы.
1: Всем привет, это Зиверт.
2: Чем залит это PLC?
3: Это DJ Smash.
4: Это Настя Кудри.
5: Это Саня СТ.
6: Это Эльвира Т.
7: Всем привет, с вами Айова.
8: С вами Леша Свит.
9: С вами Лена Темникова.
10: Всем привет, с вами Хамалиновый.
11: С вами Клава Кок.
12: С вами Гаязов Бразер.
0: Новое радио. Присоединяйся погромче. Новое.
13: Новое радио.
0: Uno, dos, tres, cuatro.

0: раньше. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ланд». Повтор в субботу в 18 часов. На новом радио. Реклама.
1: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
2: Да никаких.
1: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
2: Перевожу.
1: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
2: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
1: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
3: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
4: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
3: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
5: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель». Одни приносят тучи.
6: Другие точно знают. Иногда ветер меняет направление.
5: Муз-ТВ. Новый вызов брошен. Тоже задаст погоду в этом поединке. Не пропустите, друзья.
7: «Битва поколений», пятый сезон. Завтра в 17:00. Категория 16+.
8: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
9: Возрастное ограничение 13+.
10: Распакупер-купер, это супер. Распакупер-купер.
11: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
12: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
13: В этом весь ты.
12: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
14: Новое радио.

Ага, ребятушки, а вот это мы называем магией радио. В жизни бы ты сейчас этот трек никогда бы не поставил, ни одна стриминговая платформа, ни один искусственный интеллект тебе бы ее не предложил. А на новом батюшки, опачки, мамочки, вау, где мои 15 лет? Все, красивого прослушивания. Мы будем стараться держать марку. Да, и, кстати, обратите внимание на время, уже пора работать.

0: очень симпатичное трио из Норвегии, Дебауса, на новом радио. Парни еще в школе начали вместе музицировать, и вот, пожалуйста, доигрались до того, что теперь отлично себя чувствуют на всей планете, концерты раздавая. Кстати, касаемо Норвегии, знаем мы еще одно прекрасное и замечательное трио, это Аха, и там тоже вокалист поет высоким голосом. Что-то в этом есть, ребятушки. А еще я напомню, что есть в календаре такой день, как пятница, и он уже призывает наслаждаться им в полной мере, потому что, обратите внимание на время, хватит уже на работе засиживаться. Вот, а мы побудем, Эви, дорогуша, уже почти в своем кресле. Эвиленд через 10 минут.
1: Реклама. Вы семья с двумя детьми? Тогда вы точно знаете, как важно, чтобы у каждого из них было свое пространство. Наш вариант для вас. Четырехкомнатная, 69 квадратов. На сдаче. Три отдельные спальни и уютная еврогостиная. Мини-район Калина Долина от Арбан. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.

0: привет, с вами Хамали и Новоиз.
1: С вами Анет Сайз.
2: С вами Рамиль.
3: С вами группа Добро.
4: Всем привет, с вами Звонки.
5: Всем привет, это Артик Асти.
6: Это Филатов и Кэрос.
7: Это Саня СТ.
8: Это Сергей Лазарев.
9: Всем привет, меня зовут Ёлка.
10: Всем привет, с вами Джонни.
0: Новое радио. Присоединяйся погромче.

0: Реклама. Всего 30 секунд. Один бренд, один ролик.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: 10 вечера в Красноярске.

0: Эвиленд, ребята, салют, вы слушаете новое радио Эвиленд, меня зовут Эви, со мной, как всегда, мистер Усишкин.
1: Мое почтение.
0: Настроение не может быть плохим, потому что а, пятница, б, солнце. В целом, ну, довольствуемся тем, что есть. Более того, я, значит, у нас новый охранник, ты обратила внимание?
1: Я обратил внимание, да.
0: Я тоже на него, ну, я на него не обращал до этого внимания. А сейчас мне потребовался пропуск на балкон, а у меня, как известно, нет пропуска на балкон. И я всегда ворую у охранников, ну, как, прошу. И я вот говорю, здравствуйте, а можно мне ваш пропуск? И он мне дает, и я думаю, а что за симпапулька-то у нас там сидит? Это он давно там вообще появился?
1: Так вообще с понедельника.
0: Реально?
1: Безвылазно, да?
0: Не, а я просто, я еще обратил внимание, что с дядей Сережей я обычно болтаю, что-нибудь там он меня спрашивает, я его спрашиваю, все дела. А тут сидит кто-то такой вот, ну, не супер болтливый.
1: Имя еще не
0: а ты знаешь, как его зовут?
1: Я тоже не знаю.
0: Ну, надо как-то узнать.
1: Не, ну ты-то можешь как-то поофициальнее.
0: Да нет, ну я...
1: А я тоже просто спрашивал 5 раз, как обычно.
0: Да, и не запомнил?
1: Конечно.
0: Но он похож на какого-нибудь Максима, например.
1: Да?
0: Ну, какая-то
1: сейчас
0: симпапулька.
1: Непопулярное имя внезапно стало почему-то.
0: Не знаю вообще, в чем так. И мне так хорошо сразу, и думаю, вообще замечательно.
1: Ну, в общем, будет Максим. Кодовое имя Максим.
0: Не, ну мы его тогда спутаем со Стаховым, да? Давай как-нибудь... Костик.
1: Костик.
0: Костик.
1: Отлично.
0: Ну, да. Вот он какое-то кодовое слово Костик.
1: Костик.
0: Костик очень милый.
1: Мне кажется, имена даже созвучные, да.
0: Да?
1: Максим, Костик, да.
0: Да, у тебя это...
1: Очень схоже.
0: Не знаю. Вот. И мне так замечательно, потому что я все... Вот неделя прошла, неделя, как я более-менее выздоровела, силы появились, и сразу захотелось, ну, как-то влюбиться, понимаешь? А... У нас что-то вообще не клюет у нас абсолютно ничто, да никуда, да никак.
1: Я тебе вообще-то желал за миллионера выйти в этом году.
0: Ну, это же...
1: Или ты думаешь, Костик для души приходит?
0: Ну, он выглядит как душа вообще, очень хорошая.

0: полистала рилсы, как всегда, и выяснила, что оказывается, ну вот я начала говорить про любовь, вот это вот все, оказывается, есть приложение для знакомств для богатых.
1: Опа, опа!
0: Прикинь, то есть, девочки, оно реально существует, и... Там подписка стоит 1008, по-моему, в месяц. Я вот не уверена, что я настолько сильно хочу влюбиться. И у них есть свои соцсети. Я посмотрела интервью с ребятами, которые вот там зарегистрированы. Там, например, «Привет, я Женя, я сын миллиардера». Перехожу на его страницу и думаю... Ну, там из достижений, в принципе, все. Это все закончилось. И по риторике его, и по лайфстайлу. Но... Оказывается, ты не можешь там просто так зарегистрироваться. Ты должен зарегистрироваться. Тебя там проверяют через все службы безопасности мира. Смотрят, подходишь ты, не подходишь. Или ты плебей вообще несчастный просто. И только после этого тебе дадут возможность там зарегистрироваться и заплатить 8 кэсиков за то, чтобы вот свайпать кого-то с монеточкой в кармане.
1: Плебей несчастный.
0: Да,
1: понравилась мне формулировка. Вообще, я слушал твою новость, а в голове у меня обезьянка белая в две вот эти вот медные тарелки.
0: Так тебе это и не надо. Ты женатый, у тебя ребенок.
1: Знакомство. А, кстати, женатый ребенок. Вот ты рылся или ставишь? Ага. А я сегодня лежал на матрасе на полу, как водится, с детем ковырялся и увидел, что у меня много полок с книгами.
0: О!
1: С книгами, представь себе.
0: С книгами.
1: Вот, я их разглядываю и понимаю, что я их читал. Вот эту толстенную и вот эту. А когда? А больше года назад каждая. То есть я в этом году ни одной книжки не прочитал. Это как будто бы я камин-аут сделал в прямом эфире.
0: Ну, слушай, у тебя ребенок, у тебя работа. Когда ж тебе читать? Ты вон все лето работал.
1: То есть официально папочки тоже могут... Тоже это плохое слово.
0: Да, осторожно.

Новое на новом. Ваня Дмитриенко, Мальбек и Сюзанна. Отражение.

0: Так.
1: Ну, мы тут, чтобы оформить тему эфира, мы вот сейчас найдем некоторые фотокарточки в галерее у Сишкина, а то он там заблудился среди фоток в купальнике своих.
2: Заблудился среди фоток в купальнике.
1: Поэтому
2: ничего,
1: пока,
2: найду,
1: пока вот.
2: Найду.
1: Вот Танечка пишет, Дмитриенко, что-то надоел орать. Ну, слушайте, там вообще-то, мне кажется, побольше-то Сюзанна покрикивает. Но как она хорошо кричит. Мне очень нравится Сюзанна. У нее такой тембр уникальный, я бы сказала.
2: Дай мне собраться с мыслями, не могу.
1: А мы можем два трека одного исполнителя подряд послушать? Или мы получим?
2: Называется «Гипноза»?
1: Да, пожалуйста. Или «Равнодушие».
2: Мы воспользуемся тем, что наша супер-мега-крутая... Да, это в первую очередь. А второе, что наша супер-программа, которая меня выводит из себя, она же нам все-таки для чего-то же была установлена.
1: Ну, пожалуйста, чисто ради исключения. Вот смотри,
2: Сюзанна.
1: Должно же быть обоснование, почему мы хотим нарушить все законы радио. А вот смотрите, мы обсудили вокал Ванечки Дмитриенко, перешли к вокалу Сюзанны. И для того, чтобы вы погрузились в него полностью, нужно... Ну, пример предъявить.
2: Погрузились полностью, ты знаешь?
1: Погрузились.
2: Да, погрузились полностью.
1: Полностью.
2: В принципе, Панасенков тут ни при чем. И кто-то мне скажет, иноагент Панасенков. Но я добавлю, он уже не иноагент. Я прямо сейчас прочитал, что он, значит, этого статуса лишился. И даже сам немножечко удивлен. Но я сперва это прочитал в газете «Коммерсант».
1: Конечно, конечно.
2: Соответственно, теперь мне уже да. Поэтому Панасенкова можете теперь цитировать. Его прекрасные и замечательные выражения, которые он отправляет в адрес электросамокатчиков. Их прям хочется в эфир ставить тебе регулярно и с удовольствием. И вообще, я за него очень рад.
1: Ну, как говорит наш программный директор Саш Титов, ты можешь все, что угодно сказать в эфире и все, что угодно поставить, потому что... Ну, тебе выбирать, какой эфир будет у тебя последним и как он будет звучать. Поэтому мы пока немножечко на это. Не, ну а что? Мы бунтари, не бунтари. Мы должны выбиваться из общей ротации. Это вот на ваших других радиостанциях вот это все правильно. Люди-роботы, а мы тут живые. Вот захотелось прямо сейчас послушать.
2: Захотелось в ротацию поставить.
1: Вот

0: Будь, пожалуйста,
1: дорогуша. Ну вот, буду говорить что-нибудь, пожалуйста. Как-то
0: да.
1: резко трек
0: можешь,
1: оборвался.
0: Можешь, пожалуйста, проанонсировать вот эту вот вашу историю, которая называется «Чей трек?»
1: О, ребят, пожалуйста, если вы не смотрели еще наше новое шоу, посмотрите, пожалуйста. Там, значит, Кирилл Калинин, Райт Раун, Никита Никитин и я. И, конечно же, звездные гости. На всяких платформах можете уже заценить. Мы там пытаемся разгадать, кто какую музыку принес. Смешно.
0: На каких всяких разных? Ну, в первую очередь, ютубчик, по-моему.
1: Ютуб и ВК,
0: а еще
1: и
0: на ютубчике сейчас вышел новенький, значит, подкаст Никиты Никитина.
1: Но вы сначала «Чей трек?» посмотрите.
2: Реклама. Knauf Rotband. Это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.

0: сентября.
1: Акция действует 12 сентября только по бонусной карте. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
0: Супер-хиты.
2: Супер.
0: Супер-новинки.
3: Опа-е.
0: Опа-е.
4: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: лучшая подружка Эви и ее Эви Лэнд на новом радио.
1: Так, друзья, для всех тех, кто в нашем мессенджере уже лицезрел фотографию Усишкина, я ее поменяла. Там он был с полотенцем на голове, а тут я выложила фотку, где он,
2: понимаете, без полотенца.
1: Он там голый и прикрывает его только пена. Чтобы увидеть, нужно зайти, ну, может быть, в трусах какой-нибудь,
2: меня
1: в купальных.
2: Там... прикрывает маска для лица.
1: Ну, вообще, если честно, я думаю, что все думают только о пене.
2: Все думают?
1: Которая...
2: Спасибо.
1: Ну, пацаны наши с района, как правило. Шутка, осуждаю. Мы сегодня обсуждаем так называемый мужской уходинг. Где вот эта вот грань, когда ты просто за собой ухаживаешь, потому что гигиена и все вот это вот... Оно
2: или когда
1: адекватно.
2: Другое слово на букву «Г».
1: Да, или вот оно уже вот уходит куда-то туда, в другие
2: как
1: степи,
2: бы,
1: в другие дали.
2: Да.
1: Вот, собственно, пацаны, мужики, давайте
2: ну,
1: рассказывайте.
2: Ну, просто до поры до времени считалось, что если ты пользуешься чем-то, кроме хозяйственного мыла, то тебя, ты, в принципе,
1: да.
2: уже либо женщина... либо какие-то проблемки в ту сторону.
1: Да, а сейчас...
2: А сейчас, да.
1: Да, сейчас уже что только, чего
2: а
1: только
2: сейчас
1: нет.
2: К чему, собственно, откуда идейка-то взялась? Просто пару дней назад наш слушатель скинул видосик, как слушатель, значит, весь спортсмен из себя, 2 метра, касаясь сажень, в такси
1: почему
2: работает.
1: Почему вот тебе пишут такие слушатели, а мне такие слушатели не пишут?
2: А это потому что как я себе подобный. Я сколько, 1.96 метра? Ну, вот,
1: ну, где-то 203 ты, по-моему.
2: Ну, около того, угу. Это когда не холодно. Так вот, значит, к чему клоню? И он, значит, присылает видосик, и там у него, значит, кот носится по ванной, и он кричит, ай, куда? Лосьон для рук, что ли? Что-то такое он там назвал в процессе. И ты сразу, пункт, откуда? Откуда у тебя может быть лосьон для рук? Вот откуда? Может быть, ты еще и в спортзал в перчатках ходишь?
1: Пришли ко мне.
2: С коротенькими такими.
1: Посмотрите. Что там за лосьон для рук?
2: Правда. Когда Вадичка Данилин рассказывает, как он там, я не знаю, сделал себе какие-то там нити... Это звучит органично. Я не знаю, что это такое.
1: Он рассказывал.
2: Я знаю, что нити между зубами гуляют.
1: Он тебе это рассказал?
2: Не, в эфире, если бы он мне рассказал, я бы, конечно же, растрендел бы тебе без микрофона.
1: Ну, да.
2: А покуда он об этом говорил в микрофон, соответственно, можно спокойненько...
1: Продублировать,
2: да.
1: А что, кто-то еще в 26-м году ставит нити?
2: Я не знаю, может быть, он и ставил это в 19-м, например.
1: А, ну да, кстати, ему же 72, я узнала вот во вторник.
2: Да, кстати, в субботу будет повтор проекта ЧБР. Вадичка Данилин там солировал,
1: да,
2: поэтому послушайте,
1: да,
2: вечерком, да. Было прям очень здорово. Он такие группы откопал, которые, мне кажется, только поклонники группы «Мираж» знали, да.
1: Блин, мы такой вообще радиоведущинский выход получился.
2: Давай перемотаем и потом...
1: Я хочу только сказать, что пост уже в мессенджере, голосуем там же, на Усишкина в пене смотрим, пишем.

0: Изобилует ли сегодняшняя лента новостями, дорогуша?
1: Это вопрос ко мне или ты начинаешь
0: это
1: вопрос
0: сам? Тебе. Я бы хотел бы такой заход устроить, но у меня не получается, но потому что у меня не изобилует.
1: Я открыла для себя одну из соцсетей, я не знаю, запрещена она или нет, но там все пишут. Вот, поэтому
0: какая?
1: Я туда в Threads.
0: Threads. Ну, на всякий случай скажем, что
1: да. Ну, если что, он запрещен. Я просто читаю там смешные всякие посты. Вот мне сегодня попалось, что девушка рассказала историю о том, как она каждый день возле магазина давала какие-то там небольшие, ну, мелочь.
0: Концерты?
1: Дала бомжу. Просто бомжу кидала мелочевку.
0: А тут он машину себе купил.
1: Нет, а он в качестве благодарности из магазина украл ей 3 пакета лосося. Поэтому, это к чему я говорю? Что мужчина, если захочет поухаживать...
0: Теперь у нее получится и рыбку съесть, да?
1: Не знаю, чем закончится история. Но вот если мужчина хочет поухаживать, даже отсутствие денег для него не проблема.
0: Да.
1: Понимаешь? Ну, бунтарь, ну, хулиган. Мы осуждаем, конечно же, воровство и вот все, что с этим связано. Но звучит забавно. Я не знаю, фейк это или нет, потому что я...
0: Да, если даже выдумала, какая разница? Сейчас столько всего выдумано. Вот сейчас,
1: конечно,
0: знаешь, смотришь какой-нибудь ролик, который изобиловал дичью лет там 10 назад.
1: Угу.
0: Ты смотришь и думаешь, вау, ну, ты-то знаешь, что он старый. Но в комментариях отметится 50 человек, которые напишут, о, и...
1: Я наоборот из тех, кто верит во все. И я очень часто кому-нибудь кидаю видосы, мне пишут, все супер, только это и. А я вот хочу верить, что пингвин обнимается с медведем.
0: Ну, да.
1: Я вот хочу верить, что там 3 дельфина делают сальто. О чем говорить? Я верила в пухососы. Вот помнишь?
0: Пухососы, да.
1: По летом,
0: да, да,
1: по Москве.
0: Да, да, да,
1: я,
0: да,
1: была уверена, что это правда.
0: Не, ну пивозавры точно правда.
1: Кстати, про пухососы и про роботов. Я сегодня, как всегда, решила сделать свой совершенно удивительный, уникальный заказ. Колу без сахара, эклеры. У меня неделя эклеров. Я открыла для себя такой десерт, как эклеры. Почему вы все время говорили и молчали, точнее, что это так вкусно?
0: Калорийный смотрел там?
1: Да мне плевать вообще.
0: Молодец.
1: Сейчас уже зима на дворе,
0: одобряю,
1: скоро будет.
0: Да.
1: Эклеры это так вкусно. Мне было абсолютно плевать на них всю свою жизнь. Почему-то вот я болела, и мне прислали, кто-то из подруг прислал посылку с всякими ништяками, и там были эклеры. Я думаю, что рандом. Всю неделю я заказываю себе эклеры. Я ем их на завтрак, ем их на ужин. С кофе. Мне очень вкусно, мне очень нравится. И, значит, я, что, правильно, хочу заказать, и там была опция, доставка стоила 500 рублей, но можно было вызвать робота, и это бесплатно.
0: И надо к нему просто спуститься.
1: Да, но был дождь, и я подумала, что нет, я подожду, когда закончится дождь, и вызову человека. Но мне хочется заказать и посмотреть, как он вообще доедет. У нас просто такой двор дурацкий, вообще, ну, вайбы Павшинской поймы не выглядят так, что там роботы должны ездить. Но это мило. Ты заказывал у робота что-нибудь?
0: Дорогуша, я хожу в магазин.
1: А, те же 72.
2: Новое радио и Velvet Music.

0: Реклама.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
4: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
5: Ошаньтесь по покупательным ценам в день рождения Ашан. Покупайте форель слабосоленую Ашан Красная Птица филе-кусок всего за 379,99 до 13 сентября. Праздник начинается с Ашан.
6: Geely Cityray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely Cityray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
7: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
8: Эргоферон.
9: Мы всей семьей им лечимся.
7: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
10: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
11: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
13: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business.
14: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
15: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
16: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
11: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
17: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
7: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
8: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь ты. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.

0: хочется всегда.
1: Мы сегодня обсуждаем мужской уходинг. Я вообще не помню, откуда пошло слово уходинг, но оно
2: уходинг
1: меня...
2: Уходинг звучит как покидание чего-то.
1: Ну, видишь, кому что ближе.
2: Кому что, да.
1: Вот, мужской...
2: Мне ближе цитировать Панасенкова сегодня весь вечер. Он лишен статуса иноагента.
1: Можно, я не понимаю, принципе, он тебя что, башляет? Почему?
2: Было бы неплохо, кстати. Но я хочу его вот эти гениальные изречения про электросамокатчиков напомнить. Вот, пожалуйста, одно из них. Только полный запрет преступных электросамокатов. Их быдлопользователи терроризируют миллионы людей в нашей стране. Этой опасной мрази не должно быть в пешеходной зоне. Надо остановить уголовщину. Вот.
1: Ты вот в следующий раз, когда будешь с Максом Астаховым работать...
2: Я ему всегда об этом говорю.
1: Вот,
2: да, теперь я ему цитировать буду. Раньше-то я просто как-то эзоповым языком на это все намекал.
1: Нет, теперь надо цитатой.
2: А теперь прям цитатой.
1: Ну, раз ты так... Надо еще тогда достать эту песню. Ride it,
2: ride the storm.
1: Нет, ну ты не понял? Он там ходит так, кусты под нее гладит. Ту-ду-ду.
2: Он, кстати, ухоженный.
1: Он ухоженный.
2: Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей. Кто это? Пушкин.
1: Жесть.
2: Пушкин Александр Сергеевич.
1: Ты такая штучка. Однако. Вот это у тебя разгон от цитат Панасенкова до Пушкина.
2: А что, велика
1: ли разница? Быть.
2: Да.
1: А так и должно быть. Тебе никогда не скажешь, вы либо крестик снимите, либо трусы наденьте.
2: Да.
1: У тебя все органично.
2: Органично.
1: Я забыла, что я хотела делать. А, я хотела почитать что-нибудь. Успеем?
2: Давай, кстати, да.
1: Разиком.
2: Необходимо, обязательно.
1: Вот, Димуська пишет, Дмитрий. Он пишет, у меня есть свой маникюрный набор. Я всегда подстригу ногти, подпилю, чтобы ничего не цеплялось, что на руках, что на ногах. Не вижу в этом ничего зазорного. И еще обработаю ногти маслом Монарды, чтобы были мягкие они.
2: А мне кажется, что масло жожоба, оно как будто бы просится больше.
1: Так это в голову надо втирать.
2: Да?
1: Да.
2: Чтобы я знал, что это такое.
1: Но если в Турцию собираетесь, пацаны, можете масло не втирать. Ну, типа пересадка кожи, поняли? Ой, пересадка... Да все,

0: радио.
1: Мы продолжаем. Вы слушаете снова радио. Эви Лэнд, меня зовут Эви, со мной, как всегда, мистер Усишкин. Пятница, настроение супер, погодка нормальная, все классно. Я вчера рассказывала, что у меня новая зависимость, и это игры на телефоне. И, значит, сегодня произошла первая трата денег в игре на телефоне. Я играю в нее третий день, я держалась 3 дня. Сегодня у меня сил уже не хватило, поэтому я уже в этот... просто будь ты проклят, 3 в ряд, уже косарик оформила. Ну, чтобы было больше ходов и были бомбочки, которыми можно быстрее разбивать. Я не могу просто. Пожалуйста, посоветуйте игры, где я не буду тратить деньги на телефоне. Но мне очень нравится 3 в ряд. Я просто, понимаешь, когда еще разбиваются эти штучки одинаковые,
2: а телефон так вибрирует. А я иногда думаю, зачем деньги нужны? Вот, ну, собственно, в первую очередь.
1: Не осуди меня.
2: Не осужу тебя.
1: Лучше помоги мне материально.
2: Не осудю.
1: Понимаешь, там, когда...
2: Нет, как на водку дать денег.
1: Это другое. У меня нет зависимости. Я не больна.
2: Да-да-да.
1: Когда ты разбиваешь эти штучки, одинаковые камушки, там вот это вот все, телефон еще так вибрирует, ты прям думаешь, господи, какой я молодец. Я вот, ну, мне очень нравится.
2: Знаешь, я вот сейчас о чем подумал? Ты вот сейчас про лудоманию в какой-то...
1: Это не лудомания.
2: Такая, в зачатке еще пока.
1: У меня уже 87-й уровень в этой игре.
2: Это как ты у Вадички Данилина спрашиваешь, зачем тебе в мессенджере звезды нужны? Что ты с ними делать собрался? Они тешат мое эго. Отличный ответ. Так вот, по поводу лудомании. Куда-то подевались те самые очаровательные мужчины, которые раньше стояли у гастрономов. Собственно, они, видимо, с гастрономами-то и поисчезали. И они, стреляя мелочь, обладая витиеватыми формами русского языка, могли как-то отблагодарить. Слышала? Ой, мадемуазель, такой день сегодня тяжкий.
1: Ни разу. Это для меня, это такая же неведомая история, как тоже рассказы маминых подруг о том, что вы могли с подружками прийти в ресторан, и какой-нибудь мужчина просто закрывает вам счет и даже не знакомится.
2: Причем ты даже не знаешь, что это мужчина сделал,
1: да,
2: но
1: просто...
2: думаешь, что это тот самый настоящий мужчина.
1: Да, тебе просто приходят и говорят, ваш столик уже
2: вот где-то там
1: закрыли.
2: Ага.
1: Что в наше время, по-моему, там другие проблемы у девчонок.
2: Половину давай.
1: Я не знаю, я не хожу на свидание. Я надеюсь, что... Не надеюсь, я обещаю...
2: Да, ты установил приложение для знакомства
1: нет,
2: с богатыми.
1: Нет, у меня нет приложения для... Меня
2: а,
1: нет ни
2: не
1: на
2: стало,
1: одной
2: да?
1: платформе, ни на одной платформе, ни в одном приложении для знакомств меня нет, я даже директ не читаю. Но я хочу заречься, что до конца 26 года я схожу хотя бы на одно свидание. Хотя у меня как будто... Ой, это вряд ли, ладно. Я рассчитываю, что я просто выхожу из подъезда, и мой будущий самый лучший в мире муж просто такой: «О,
2: уже лимузин
1: я тебя искал».
2: Подогнал.
1: И я такая: «Ну все, газ».

0: дорогуша, пришло время расчехлять.
1: Сообщение? Или что?
0: Мои подписки.
2: Что, прости?
0: Таец изнасиловал карпа.
1: Нет!
0: В Бангкоке.
1: Нет!
0: Да, в Бангкоке задержали 50-летнего мужчину за коитус с карпами. Теперь ему грозит настоящий тюремный срок на много-много лет. Вот.
1: Сходу вопрос. Как это возможно вообще?
0: Вот это возможно. Ты понимаешь, у карпов у них как бы... Не буду я физиологию тебя описывать, потому что вот передо мной такой... А я их видел, карп. Да, вот. Пылесосик. Да. Ужас, да?
1: Меня это пугает. Это те же люди, которые, когда смотрят на банку Принглса, не видят в ней просто банку Принглса. Они берут еще губки для мытья посуды и орудуют в некоторый инструмент.
0: Не, ну а что так? Это-то ладно.
1: Это не ладно.
0: Нет, это не ладно.
1: Я об этом узнала в прошлом году, что ли, и я была поражена, что это реально существует.
0: Ну а белорусы тут вот сейчас задержали. Белорусы это не... Коим образом никого не хочу никак. Просто так написано было в этих соцсетях, который попку резиновую из магазина стащил.
1: Попка резиновая, она хотя бы попка. А когда ты чипсы купил для того, чтобы потом, это немножечко меня пугает. Точно так же, как в прошлом году, зимой, помните, внезапно всплыл фетиш-фетиш на пуховики. Как-то он назывался. Ты помнишь? Такие глянцевые пуховики, их там огромное количество аккаунтов на Авито и прочее, где они самонадутием пуховики. Нет. Друзья, кто-нибудь,
0: меня.
1: Кроме меня, помнит вот это все про самонадутие?
0: Самонадутие.
1: Какой у нас вообще возрастной ценз у шоу?
0: $12,000.
1: Как хорошо, что мы как раз-таки этому всему и соответствуем.
0: Именно что.

0: А я помню, еще в прошлом году очень многие интересовались по поводу, когда ты организовываешь доставку в пункт выдачи, видит ли человек, который тебе, собственно, отдает посылку?
1: Не переживай, твои пеленки останутся незамеченными.
0: Нет, я ничего не стесняюсь заказывать. Но выяснилось, что да, все видят.
1: Да это фейк, они не могут видеть.

0: Я вот, кстати, не могу читать комментарии в нашем мессенджере сейчас нового радио.
1: В чем причина?
0: Причина в том, это, значит, заглядывать сейчас в наш пост, это то же самое, что переслушивать свой голос.
1: Ребят, а я напомню, что там просто заглавная фотография к этому посту у Сишкин, который лежит голый в ванной, и там все причинные места пеной прикрыты. Ну, вы можете просматривать, может быть, и нет. Не то, чтобы я вас зазываю в наш мессенджер, но да, зазываю. Если подводить промежуточные итоги нашей сосисочной, это когда вы голосуете, и называется она так, потому что один из вариантов голосования — это эмодзи сосиски. А на первом месте у нас женщины, которые просто радуются, когда мужчины за собой ухаживают. А на втором месте мужчины, которые моются хозяйственным мылом. То есть, переводя на человеческий язык, ну, минимальный какой-то уход у них происходит.
0: Из Воронежа сообщение крутое. Моюсь тем, что пенится. Ферри, кошкин шампунь, ну, в общем, что на полке стоит, то и прихватил. Но ты попробуй, возьми какой-нибудь тюбик, который жена туда поставила.
1: Да, голову сразу с
0: голову с плеч снесет, да, потому что стоит 1500.
1: Да это хорошо, если 1500.
0: Ну да, а ты им задницу намылил.
1: Да, зато...
0: Эдакий.
1: Какой стойкий волос. Слушайте, я вам что хочу сказать. Меня, на самом деле, очень даже радует, когда мужчины за собой следят. Более того, мужчины-воздуханы, которые продвинулись вообще с женщинами, у них дома, у некоторых, есть даже отдельная полка для приема гостей. То есть, если ты приходишь к парню в гости и видишь у него мицеллярку, ватные диски, и вот всю вот эту вот историю, либо кто-то оставил след как знак тебе, что тут есть женщина, либо он шарит в этой теме настолько, что лучше бы с ним не общаться.
0: И то, или это квартира, которая посуточно сдается, и он там вот...
1: Каждый из вариантов не выглядит
0: не
1: привлекательно.
0: Очень, да? Соглашусь.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк. Это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.

0: хочется всегда.
1: Так, ну что, какую-нибудь новость, наверное, все-таки надо?
2: Да нет,
1: надо.
2: Ты знаешь, я думаю, все-таки надо немножечко сообщений-то почитать содержательнее.
1: Да? Ну, ладно.
2: Парни пишут, не стесняясь,
1: ну, давай.
2: Что чистить зубы – это нормально. Вот, например, Юрий пишет, что у него, значит, на полочках расставлено. Шампунь, гель для душа, 3 деодоранты, умывалка, крем для рук, крем для кожи вокруг глаз, крем SPF 50 – это вроде бы все.
1: Ну-ка, покажи мне, как Юрий выглядит.
2: Юрий выглядит как диск от автомобиля, вот посмотри.
1: А, ну понятно. Да. Машина, получается.
2: Машина человека, Кармен однозначно. Алекс Суровый тоже не стесняется, значит, в своем наборе. Я бы даже сказал, что это такая почетная линия косметологических средств.
1: Давай.
2: Шампунь, гель, зубная щетка, зубная паста, бритвенный станок, гель для бритья, бритва электрическая для того, что ниже бороды, маникюрный набор. Все.
1: Слушай, мне нравится, что мужчины об этом открыто говорят, потому что в этом нет ничего стыдного. Намного, намного непривлекательнее, когда у него под ногтями скопленная грязь, и он не копал землю. И слава богу, если он землю не копал, потому что я не знаю, ради каких
2: тут
1: целей.
2: Тут конкурс, кстати, был. Копание могил в Венгрии. Мы 7-е место заняли. Ну ладно, не суть. Конкурс
1: кто
2: уже
1: мы?
2: Прошел. Ну, русские.
1: Мы русская в этой
2: команда.
1: Комнате все находимся. Я к тому, что здорово, когда мужчина ухаживает, потому что...
2: Я вот просто думаю, смотри, Алекс Суровый, у него, значит, бритва электрическая для того, что ниже бороды. Вопрос.
1: Но для груди у него, может, очень волосатая
2: грудь.
1: Ну,
2: допустим, грудь подмышки, да?
1: Ну,
2: может
1: да.
2: быть, что-то еще там, мало ли. И вот приходит к нему друг, типа меня, говорит, слушай, дай бритву вот усы подровнять.
1: А ты зачем чужой бритву? Ты что, вообще не
2: в курсе? Ни в коем случае не возьму, но в парикмахерских. Кто же тебе докажет, кто же после тебя поменяет машинку?
1: Слушай, а вот, кстати... Она же, ну, она обрабатывается просто.
2: Ну, в конце смены обрабатывается.
1: Ты думаешь,
2: поэтому
1: всех
2: приходить
1: подряд?
2: Надо, что, к 10 утра?
1: Подожди, стой, подожди. Я вот сейчас подумала. Да нет, он не обрабатывает.
2: Это
1: что
2: как
1: ты
2: вот
1: мне
2: в
1: лечишь?
2: Бассейне купаться. Да и ты что, в очереди не сидела?
1: Нет, я вообще не стригусь. У меня бывший молодой человек мне всегда делал стрижку. С тех пор, как мы расстались, никто ни кончики мои не подстриг. И не только кончики. Шутка, все шучу.
2: Дорогуша, какая же ты хулиганка, конечно.
1: Так с кем сижу? С кем сижу? От новости про карася до...
2: Ну, там не карась, там карп был. Другая
1: достаточно,
2: физиологическая
1: достаточно.
2: Да, структура.

0: уже, пока песенка не началась, давай напомним, что это новое радио, Эвиленд, все дела.
1: Да, меня зовут Эви, со мной мистер Усишкин.
0: Именно так. Скажи, пожалуйста, что будет, если два мужика встретятся в баре, один из них классический такой реднек, второй очень даже такой интеллектуал в хоре пел.
1: Станут лучшими друзьями, конечно.
0: Примерно так оно и вышло с участниками вот этой вот самой группы. В проекте «Что было раньше» я об этом не рассказываю, потому что абсолютно бесполезная фигня. Но сейчас почему-то захотелось. В пятницу вечером, когда никто не слышит, почему бы не включить вот эту вот песню классную?
1: Почему ты думаешь, что нас никто не слышит? Да думаешь, нас правда никто не слушает?
0: Нет.
1: Мы никому не нужны.
0: И хорошо. Наслаждаясь этим сплетением голосов.

0: Ну ничего, выдыхаем. Клин на связи, Ижевск здесь, Пермь, все, ребятушки. Да, любовь.
1: А мы, может, просто, ну, пригрустились.
0: Я не грустил.
1: Я тоже, потому что...
0: Кто грустит, тот трансвестит.
1: Запрещенная в России организация. Организационная, что я хотела сказать.

0: Что-то распищались в конце, да, немножко?
1: Очень хорошо. Я в восторге.
0: All right.
1: Значит, решила посмотреть, какие есть новости. У меня вообще все очень плохо. Лучшая новость на сегодня — это опять вот эти вот имена.
0: Из Таиланда? А, окей.
1: Ну, соберись. Я буду говорить про детей, ты про Таиланд. Вообще, иди рот с мылом помой. Светогор и Добромир. Самые редкие новорожденные в Подмосковье. Но это уже меня не так удивляет. Но вот женские имена хочешь, я тебе перечислю?
0: Да.
1: Врешь, но я все равно перечислю.
0: Перечисли.
1: Северина, Радмила, Юнона и Моника. Вот Моника как будто бы она подставная здесь. Как будто Моники быть Моника не должно. Как будто... Какая Моника? Какая-нибудь должна быть
0: Прия.
1: Магдалина.
0: Магдалина. Ну и то, и другое, кстати, друг за другом неплохо идет.
1: Северина, прикольное имя.
0: Согласен.
1: Северина. Ну, как будто, ну, не знаю. Радмила, здорово. Класс. Вот, ребят, вот такая новость мне нашлась. Вот как радиоведущий, вот обработай ее так, чтобы это выглядело прилично.
0: Радмила.
1: Не, знаешь, как надо говорить? Так, друзья, ну что, в российской столице 19:36. Прямо по курсу у нас, конечно, суперхиты, суперновинки. К этому часу новость, которую мы нашли. Самые редкие имена для новорожденных в Подмосковье. Погнали. Светогор, Добромир, Северина, Радмила, Юнона.
0: Дорогуш, стопэ, а носом кто будет по микрофону елозить?
1: Это Макс Астахов.
2: В выходные новое радио превращается...
1: Гениально!
2: В выходное.
3: Салют!
1: Я Макс Астахов!
3: Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости...
1: Все теперь выходное.

0: Я работаю, а ты отдыхаешь.
1: Реклама.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
1: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства Stenot T4L. Больше технологий и комфорта Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
7: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
8: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
9: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес/0+.
10: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
11: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
12: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
13: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
14: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто. Двукратный чемпион мира по дрифту.
15: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
16: Пятерочке доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
17: Пятерочка доставляет.
18: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
19: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами.
20: Возрастное ограничение 13+.
11: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
13: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на авито.ру. 12+.
1: Новое радио.

своя субкультура. Блютуз гармонизм.

0: Эвелина, как стать вашим моноколесом? Дмитрий, с такими подкатами мы дойдем до того, что вы захотите стать обивкой дивана, на котором я сижу.
1: Моноколесо, подкат. Тут как тут.
0: Слушай,
1: уже обрати внимание.
0: Ловко,
1: да?
0: Ловко. Да. Приколдесно, здорово, классно, супер. Мы сегодня обсуждали мужской уходинг. Это не про то, когда он резко сначала говорит о том, что ты его судьба, он всю жизнь тебя искал, он чувствует какое-то родство душ, а потом на следующий день пропадает навсегда и больше никогда тебе не пишет.
1: За хлебом вышел.
0: Да.
1: Но это уже следующий уровень.
0: Через месяц более возвращается и говорит... Да. Малыш, я был весь в работе, как ты не можешь понять?
1: Бизнес.
0: У меня такой сумасшедший график. Я думал только о тебе, но я просто не мог. Почему же
1: ты сама
0: не написала?
1: Что мы делаем в такие минуты? Верим.
0: Верим. А сначала добавляем в черный список и, конечно же, верим. Девочки, слава богу, что сейчас зафорсилась песня Артика и Асти «Лампочки», и эта песня...
1: Сегодня вечером будет звучать во всех караоке страны.
0: Это как песня Воздухана, только Воздуханки в ответ, понимаешь? Мой ангел. И она добавит: мой ангел, как же так вышло? Мне жаль, что так вышло. Да-да, люблю тебя, но наберу чуть попозже. Ну, можем же, когда хотим. В общем, друзья, я считаю, что мужчина, который за собой ухаживает, и у него оборудованный, что вообще у меня в голове? Как это? Как? Короче, ухоженные ногти там вот.
1: Это супер.
0: Ну да, классно, когда, если вы уж и решили, что вы хотите растительность на лице поддерживать зачем-то, и у вас в вашей растительности нет никаких вшей, это потрясающе, если вы ее моете.
1: Ну смотря, если вот так вот разгонять туда дальше, сперва, не знаю... Блин, сразу какие-то нецензурные вот
0: понимаю,
1: ассоциации.
0: Осторожно.
1: Ну вот, допустим, человек начал сперва руки кремом мазать.
0: Прекрасно.
1: Замечательно. Потом решил вот, не знаю, морщинки вокруг глаз удалить.
0: Тоже хорошо.
1: Какой-то момент. А потом вот, не знаю, пересадка волос.
0: Не осуждаю.
1: Не осуждаем. Потом, значит, закачать бицепсы в руки и зататуироваться, и сделать нос чуть-чуть поменьше.
0: Ну вот, но вообще-то ни один человек не делает нос для красоты. Все делают нос, потому что проблемы с перегородкой. Найди мне хоть одну девочку или мальчика, который сказал...
1: А татуировками он шрамы перекрыл, которые, значит...
0: Конечно.
1: Мы сейчас про Филиппа Киркорова же оба?
0: Да. А я вспомнила про Райтика. Райтик у нас весь в татуировках. У Райтика всегда маникюр. У него практически всегда покрытие на ногтях.
1: У него идеальные зубы, идеальные волосы.
0: У него идеальные зубы,
1: ну, красавчик,
0: идеальные волосы.
1: Да,
0: и никто не усомнится в том, что Райтик какой-то, ну... По нему прям видно, что...
1: Я тебя умоляю.
0: Мужицкий мужчинка.
1: Да.
0: Жаль, занятой уже.
1: Ну что ж.
0: Что ж поделать. Смотреть, что ж, да? Любоваться. Все, друзья, я целую вас в правую щеку. Целую вас в левую щеку. Всех тех, кто не вел себя как мышь, целую в нос. Желаю крутейших выходных. Помните, что если вам хочется ничего не делать, то вы ничего и не делайте. Главное, в удовольствие. Как символично ты подобрал трек под сегодняшнюю тему. Вот кто-то сомневается, что они. Да никто.
1: Перефиляевый давай.

0: радио.
1: Вот и все. Знакомые стены стали стенами, больше ничем. Воздухом, пропитанным нашими откровениями, сложно дышать.

0: радио.
1: Так, ребятушки, все по классике. Через час М-Хаслер зарядит свой микс регулярный, пятничный, вечерний. Ну а пока еще только отдаляемся от будней, но в выходные не забираемся.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И в гостях у меня сегодня Эльман.
3: Хочу внимание больше на себя обратить. Выйти на сцену в шахтах сложнее, чем попасть на фабрику звезд в Москве.
0: Самое яркое воспоминание из детства.
3: Много раз забирали в полицию.
0: Сколько денег нужно минимум вложить в артиста?
3: 30-50 миллионов.
1: «Не дуть». Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: «Не дуть».
2: 18+.

0: такой бойкий трек, который призывает как будто немножечко подвигаться, подразмяться. Ну, а я читаю... Это Данил Михайлов. Мое почтение. Новое радио, все дела. Почитываю, значит, всякие разные каналы. Один из них называется Hi AI. Hi AI Media. Так вот, значит, ребятушки, новость следующая. Оказывается, в худобе наши силы и... протяженной жизни. Популярный препарат для похудения продлил жизнь пожилым мышам на целых 12%. Мышам было 20 месяцев. Это по человеческим меркам около 60 лет. Вот. У них не было ни ожирения, ни диабета. Все у них было там все в порядке. Лечить их было нечего. И вот те, кто получал препарат для похудения, прожили в среднем заметно дольше, чем остальные. Данным мышкам повезло, конечно, что на них вот этот препарат испытывали, а не что-то другое. А плюс у мышей лучше работала память, они дольше держались на беговой дорожке и бодрее обследовали новую территорию. Идея была следующая. Ну, давно известно, что дефицит калорий в старости помогает здоровью, то есть меньше ешь, дольше живешь. И это стали продолжать проверять на, соответственно, наших подопытных. Препарат как раз-таки глушит аппетит безо всякой силы воли, и ученые решили посмотреть, работает ли он как диета. Сработал, причем по памяти и по сахару в крови даже лучше, чем настоящая диета. Но серьезные выводы пока делать рано, эксперименты продолжаются, и даже сами авторы не уверены, в чем будет заключаться продолжение. Ну хорошо, хоть на мышах тренируются, а не на кошках.
1: Одна песня может остаться в плейлисте у друзей,
2: а может зазвучать на всю страну.
1: Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен.
2: Музыкастинг. 9-й сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-видео. Реклама. Реклама.
3: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
4: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: Топ покупок месяца.
6: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
5: Амода C5. Добавить стиля.
7: JQ J7. Впечатлить друзей.
5: Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.

Если бы ваниль была музыкой, Ван это хэппиер на новом радио. Данила Михайлов тоже здесь. Вот, собственно, любопытными делами занимаюсь. Важными очень так, с точки зрения так вообще развития личности. Значит, интересуюсь у искусственного интеллекта. Как дела у М-Хастлера? А он пишет, все хорошо. У него есть программа «Припати» by DJ M-Hustler на новом радио, где он знакомит слушателей с новыми треками. Ну, в общем-то, за основу можно брать. На самом деле, с новыми треками, может быть, и не знакомит, но вот хорошо известные треки в своей интерпретации крутить будет в ближайший час. M-Hustler через 10 минут на новом радио.

0: один рекламный ролик.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015. We'll be right back.

0: Нове радіо.
1: И новинки, все правильно, в абсолютном порядке. Смею полагать, что твои выходные пока еще не в том порядке, который ты себе представлял. Однако же, буду рад ошибиться. Данил Михайлов ответит за саундтрек вечера. Мое почтение.

Симпатичные эмоции описали очень красивым треугольником. Похвистнево, Тюмень, Екатеринбург. Это я про Мэри Гу, Лёшу Свика и Нилетто. Ребятушки, я даже не знаю, чем бы добавить вообще сегодняшний вечерний вайб, чем бы разнообразить. Но я думаю, что у тебя все готово, и ты к этому стремишься. И волосы назад. Я же буду стремиться в сторону домашнего релакса. Данила Михайлов до сего момента был за старшего на новом радио.

0: Обычная суббота, полдень. Ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и оно звучит выходного. Потому что это новое радио.
1: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему выходновыми. Музыка, трёп, шутки, гости – все это выходное.
0: Субботы и воскресенье с 12 до 3. Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь.
1: Обожаю все выходное.

0: Это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.

падает пеплом. Я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше всех других.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Привет, это Акмаль, слушай мою новую песню «Любовная» на волнах нового радио.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Найближчий. Реклама. Джаггар F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Джаггар F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Джаг и на jaggar.ru от 4 774 000 рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.

был твоей худшей ошибкой, ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, что болит моя душа, и как уместить эти большие чувства.

0: Медуза.
1: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам.
2: Калинин, Рай Траун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует, кто спалился и главный вопрос – чей трек?
1: Новая музыкальная игра нового радио.
2: Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Fresh Talk.
1: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК-музыка выжимают самый сок.
0: Fresh Talk.
1: Супер новинки чарта ВК-музыки. Новости и комментарии артистов. Анонсы концертов. Эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти. Fresh Talk.
1: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио.

0: Андрея новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь